0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Бог знает все ваши дела, и если они праведны, то Он не замедлит с наградой. И Божья награда придет в нужное время, и это будет именно то, что вам необходимо больше всего. Но позвольте Богу сделать это.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Проницательность Авигеи». Мы продолжаем изучение жизни и характера одной из женщин Библии – Авигеи. Она не самая популярная героиня Ветхого Завета, но ее поступки заслуживают внимания. Именно Авигея смогла в нужный момент использовать свой дар проницательности, успокоить гнев Давида и не позволить ему совершить убийство. Она была истинным миротворцем. Предлагаем вам продолжить изучение 25 главы первой книги Царств, чтобы еще многому научиться у этой прекрасной женщины. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение первой книги Царств, 25 главы. Как Господь работает над характером людей, готовя их. Когда Господь и работал над характером Давида, Авигеи и Навала. Пусть Господь благословит наше изучение, чтобы мы сами могли меняться и подражать Богу, подражать доброму, святому. В этой главе описано два вида конфликтов. Конфликт между мужем и женой. Навал и Авигея были очень разные. Они по-разному смотрели на жизнь, по-разному относились к людям и по-разному благодарили. Или второй конфликт между работодателем и служащим. Вы понимаете, что в то время не было тех, кто защищал бы права трудящихся. И поэтому, когда Давид послал своих отроков, чтобы попросить благодарность за то, что они охраняли стада Навала, то тот ничего им не заплатил. Хотя нужно было поблагодарить их. Сам Давид не просил ни 10%, ни 15%. Он не просит даже пищи, чтобы было достаточно прожить несколько недель. Давид просто просит о вознаграждении, о благодарности. Дай то, что найдет рука твоя, сколько хочешь. Но Навал не воспринимает это правильно и очень грубо отвечает. Даже так написано. Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Да кто такой Давид и кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Ну, вы понимаете. Ну, и, может быть, вам это что-то напоминает. Может быть, даже вам приходилось когда-нибудь работать на подобного человека. А может, кто-то это из ваших знакомых или родственников ведет подобным образом. То есть Навал обладал поразительной неблагодарностью. Он даже не мог сказать спасибо. Он готов был использовать людей и оставить их без всякой зарплаты. Поэтому и сказано: пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли, и пересказали Давиду все слова сии. И вот представьте себе на месте Давида. Сам он голодный, находится в тяжелом положении, устал, истощен, и можно сказать, что до срыва ему не хватало одной искры. И вот его люди приходят и передают ему слова Навала. И это та самая искра, которая привела к настоящему взрыву. Давид призывает своих людей взять меч, встать и пойти поставить Навала на место. 13 стих 25 главы. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим», и все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались в обозе. Вы знаете, почему у Давида была такая реакция? Вы понимаете, что произошло? И можно понимать, что переполнилась чаша, пришло время излить всю ярость. Так и произошло с Давидом. Когда уже все галочки были проставлены, и произошел взрыв. Поэтому запомните, дорогие друзья, это один из самых опасных моментов, которые могут произойти и в вашей жизни. Когда вы копили-копили свои эмоции, пряча внутри, и в конце концов вы взрываетесь, вы готовы убить в такой момент, и это страшно. А ваши эмоции выталкивают всевозможные разумные доводы, и самые ужасные мысли приходят в вашу голову, и вы готовы к самым безумным действиям, даже если они полностью испортят все, что было сделано до этого. момент гнева вы не думаете ни о результатах, ни о последствиях. В такие минуты вам необходима Авигея. Нужно, чтобы кто-то положил на ваше плечо нежную и мягкую руку. Так один богослов называет эту главу, описывающую историю Давида и Авигеи, «холодная рука на горячей голове». Потому что Авигея — это как холодное полотенце на разгоряченном лбу Давида. И вот вы посмотрите, какая она мудрая женщина. И не забывайте о том, кто ее муж. Жестокий и глупый Навал. Вот, казалось бы, пришел момент, когда она может легко от него избавиться. И наверняка у любой другой женщины появились бы именно такие мысли. Но не у нее. И мы читаем 14 стих. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди были очень добры к нам. Они не обижали нас. Ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними бы в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать». То есть, обратите внимание, слуги пришли за помощью к жене. Они полагаются на ее мудрость. Они не могли говорить с Навалом. С таким человеком, как он, это было практически бесполезно. И вот они говорят: «Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой. Нельзя говорить с ним». И Авигея принимает решение и начинает действовать. Она все делает просто прекрасно. Вы помните, она корона, она венец для мужа своего. И 18 стих говорит: «Тогда Авигея поспешно взяла...» Вот внимательно послушайте этот список продуктов. «Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином и 5 овец приготовленных». Представляете, уже зажарено мясо. 5 овец приготовленных и 5 мер сушеных зерен. И 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на слов. Она позаботилась даже о десерте, добавила сладенького. Авигея собрала большое количество продуктов. Я думаю, пока она собирала все, она давала четкие указания слугам. «Так, ты приготовь это. Так, вы сложите все сюда. Проверьте, чтобы все было готово. Так, уложите эти продукты на этого осла». Она держит все в голове, старается не упустить ничего. «Но как я могу успокоить ярость этого человека? И он уже в пути, и он задумал убийство. Он же помазанный царь, ему нельзя так поступать. Как я могу его остановить? Как мне решить эту проблему?» Вот что такое проницательность и дальновидность. Когда тебе нельзя поддаваться панике, а нужно принимать правильные решения. Авигея мыслила методично и четко. «Как я могу прославить моего Господа? Что будет лучшим для моего мужа?» И она не стала вооружать своих слуг. Нет, она приготовила еду. Ой, умная женщина. Читаем дальше 19 стих. «И сказала слугам своим: ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Почему она ничего не сказала мужу? Да потому что есть вещи, которые бесполезно говорить глупцу. Иногда безумец может отреагировать и поступить так, что даже Божий план может быть разрушен. Авигея все продумала и четко следует намеченному. Она действует весьма смело и уверенно. Она прекрасно понимает, что нужно говорить мужу, а что не следует говорить ему. Она не сказала своим слугам: «Да... ну и пусть придут и убьют Навала, я, наконец, избавлюсь от него». Нет, она поступила с точностью наоборот. 20 стих. «Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними». Навстречу Давиду вышла Авигея с едой. Давид в гневе, и толпа из 4 голодных мужчин идет убивать. Но вместо Навала они видят женщину, и к тому же с угощениями. Им пришлось остановиться. И вы только представьте себе, они видят всю эту еду, чувствуют прекрасные ароматы, запах приготовленного шашлыка. Какая же Авигея все-таки умная женщина. Она знает, что нужно делать. Но посмотрите далее. Авигея не останавливается на том, что услаждает желудок Давида. Она чрезвычайно тактична с Давидом, с мужчиной. И центр внимания уже не на Давиде, помазанном царе, но на этой женщине. И все развивается очень красиво. Читаем дальше. 21 стих. И Давид сказал ей: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека. И ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро». И это мысли Давида. «Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает. Если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Но тут перед ним появляется Авигея. 23 стих. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Вот посмотрите, как она, госпожа, называет себя: «Раба твоя». А к Давиду обращается: «Господин мой». Это очень учтивое, любезное обращение. И 25 стих. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала». Проницательность — это неумение вовремя спрятать голову в песок и молиться непрестанно. Вы посмотрите, как смело поступает Авигея. Она знает, что Навал не заслуживает ее защиты. Она прекрасно понимает, что он за человек. Но в то же время прекрасным, с какой-то стороны даже наивным способом, принеся еду Давиду, она защищает царя от того, чтобы он не убил человека. Какая в этом большая ценность? Она думает о своем муже, она думает о Давиде, она думает и о себе. «Не обращай внимания на этого человека, посмотри на меня», — говорит Авигея. Читаем 25 стих. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой». Ой, внимательно послушайте ее слова. Это прекрасная, мудрая речь. Она спланировала и продумала каждое свое слово. «И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый. Ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». Вы посмотрите, она понимает, что произойдет в будущем. Он будет царем. Он на пути к трону. И Авигея понимает, что царя должны приветствовать: «Да здравствует царь!», а не: «Да здравствует царь-убийца!». 29 стих. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у господина Бога твоего». И это означает: ты дойдешь до трона, и никто не сможет убить тебя. А душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, изберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Ой, посмотрите, как мудро Авигея говорит о том, что она не хочет, чтобы Давид мучился от чувства вины, чтобы, сидя на троне, он не вспоминал, как жестоко убил Навала и его семью. Не знаю, может, было что-то подобное в вашей жизни? Когда вы были на пороге какого-то постыдного поступка, и вдруг кто-то кладет вам руку на плечо или звонит, а может, даже передает записочку, где говорит, что не следует этого делать. Если такое происходило с вами, то вы прекрасно понимаете благодарность Давида. Это был вздох облегчения. 32 стих. «И сказал Давид Авигей: Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Благословенна твоя проницательность, твой разум. Благодарю тебя за то, что ты стала у меня на пути и не позволила совершить огромную ошибку». И 35 стих. «И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Великая женщина, не так ли? Итак, Давид забирает всю еду, все дары от Авигеи, и они счастливые и спокойные возвращаются к себе, где могут насладиться прекрасными угощениями. Как вы думаете, Авигея получила дома награду за свой поступок? Нет. Она пришла домой к пьяному мужу, разгильдяю. Вот читаем 36 стих. «И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело. Он же был очень пьян. И не сказал ему ни слова, ни большого, ни малого до утра». Какой был момент? Она могла бы войти и при всех сказать ему: «Да я только что спасла твою жизнь, осел!» Но она не поступает так. Никакой жалости к себе, никакого сожаления. Она просто поднимается к себе и ложится спать. Бог видел и знал, что она совершила. И Бог наградит ее за это. А Навал и понятия не имел, какая великая женщина была его жена. Господь позаботился обо всем далее. 37 стих. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. И я предполагаю, что здесь имеется в виду, что у него был сердечный приступ. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. Не Давид, но Господь лишил Навала жизни. И не понадобились сотни воинов с мечами, спускающиеся с холмов. Спустя 10 дней он умер. Господь поразил его. Знаете, есть очень хороший текст Библии на эту тему. И я бы рекомендовал вам его запомнить. Это книга Притчи, 16 глава, 7 стих. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Он разбирается со всеми. Вы пытаетесь бороться сами, сдавать сдачи. Вы пытаетесь отомстить. Вы играете нечестно, так же, как поступили с вами. И ваш меч уже вынут из ножен. И вы только ждете момента, чтобы напасть. Вы знаете, вам необходима Авигея. Вам крайне необходим тот, кто положил бы руку на ваше плечо и сказал: «Послушай, Бог знает, что Он делает. Я не могу пообещать каждой жене злобного мужа, что у вас будет все так же, как у Авигеи, спустя 10 лет брака. Но я могу пообещать вам, что Господь вознаградит вас за ваше терпение и следование по Его пути. Не муж, не жена, не друг, а Бог наградит вас. И Бог видит, что вы делаете, и Он знает, чего вы заслуживаете, и Он не оставит вас без награды. И Бог восполнит все в свое время и своим путем. И Его награда будет наилучшей, и все будет совершенно. Только позвольте Богу вести эту битву, и не лезьте сами с кулаками. Поверьте, Бог справится лучше, чем вы сами». Давид знал об этом, когда шел на великана Голиафа. Он просто взял несколько камешков и сказал: «Это битва Господня». И все прошло прекрасно. Но в этот раз Давид совсем забыл этот принцип. Даже великие мужи могут что-то забывать. И вот тогда приходит на помощь Авигея. Наша история заканчивается почти как сказка. Вот послушайте 39 стих. «И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: „Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову. И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены“». Давид теперь понял Божий план. Авигея спасла его, она сохранила его от убийства. И Давид зовет Авигею стать его женой. Основную идею, которую мы должны извлечь здесь, не то, что все девушки обязательно выйдут замуж. Нет, здесь другой смысл. Вот вы посмотрите на поведение Авигеи. Послушайте. «И пришли слуги Давидовы к Авигее, и накормили, и сказали ей так: „Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену“». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: „Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего“. И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида и сделалась его женой». Какой прекрасный конец этой поучительной истории. И они жили долго и счастливо и умерли в один день? Ну, вряд ли. Вы знаете, такое бывает только в сказках. Даже у самых любящих пар бывают и тяжелые дни. И наверняка Давид и Авигея тоже имели трудности. Испытания, ссоры. Они учились чему-то друг у друга. Авигея имела уже опыт замужества, будучи женой Навала. Она умела проходить через трудности. Но такой опыт был и у Давида. И перед тем, как вы выключите радио и начнете заниматься своими делами, я хотел бы, чтобы вы задумались над некоторыми вопросами, над мыслями, которые звучали в нашей беседе. Вот послушайте. Первая мысль. Если у вас есть проницательность и рассудительность, то нет необходимости демонстрировать свою физическую силу. Вам не нужно браться за оружие, доставать мечи или ружья, садиться на танки и идти в бой. Все можно решить при помощи проницательности и рассудительности. Проницательность, дальновидность — очень мощное оружие. И ей можно было пронзить сердце царя, ей можно разрубить гнев и месть. И проницательность побеждает. И подумайте об этом. Подумайте как христиане. Подумайте о кресте. Подумайте о Господе Иисусе Христе. Задумайтесь о том, как Христос ответил на все издевательства над Ним. Когда солдаты вбивали гвозди в руки Христа, Он видел дальше этих гвоздей. Когда крест с Его избитым телом поднимали, Он не произнес ни слова. Он видел, что будет дальше. Вы можете стать Авигеей для кого-то, и, возможно, одно ваше прикосновение к плечу или к спине успокоит разгневанного человека. Вы поймете, когда наступит подходящий момент, и никто вам не подскажет, но сам Бог поведет вас. И помните, что Авигея действовала очень быстро. Она не опоздала. Вторая мысль. Я хотел бы донести до вас: когда есть проницательность, то мудрость может быть вознаграждена внешне. Возможно, вам показалось, что в этой истории нет Бога. Он как бы не действует здесь. Но это совсем не так. Именно Бог все спланировал. И если мы действуем с проницательностью, мудрость будет вознаграждена помощью извне. Этот покой принесет Бог. Нам неизвестно, но, может быть, 39-й псалом был написан именно после этого случая. Послушайте. 39-й псалом со 2 стиха. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва и из тенистого болота, из рва гнева, болота мести, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Он указал мой путь и вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему! Увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа». Нет псалмов, посвященных Авигее, хотя, мне кажется, она заслуживает этого. Я не знаю, на каком отрезке вашей жизни вы сейчас находитесь. Мне это и не может быть известно. Но, может быть, кто-то, дорогой слушатель, именно сейчас очень близок к взрыву. Когда все галочки уже проставлены, когда чаша переполнена, когда кажется, что терпеть уже больше невозможно, и достаточно одной маленькой искры, чтобы вы испортили свою репутацию и поломали то, что так долго возводилось. Пусть Господь пошлет в вашу жизнь Авигею, а вам я желаю прислушаться к ней. Даже если вы абсолютно правы, и все на вашей стороне, вы не должны жертвовать всем ради молниеносного действия, последствия которого придется исправлять еще долгие годы. А может быть, в вашей жизни сейчас такой момент, когда у вас нет близких отношений с Иисусом Христом? И именно из-за этого у вас столько проблем. Помните, что Господь Иисус Христос – это наш постоянный друг. Он может стать нашим тормозом, когда мы готовы врезаться в стену. Он – совершенная мудрость и проницательность, которая помогает нам восстановиться. Но если вы не знаете Господа, как вы можете оценить все преимущества Его присутствия? Поэтому я призываю вас стать рядом с Иисусом Христом прямо сегодня. Обратитесь к Нему в молитве, обратитесь как к Господу, признайте, что Он – ваш Спаситель. И тогда в вашу жизнь войдут прощение, очищение и надежда на вечную жизнь. Крест, на котором висел Христос, обеспечивает нас всем этим. И кроме того, наш Спаситель дает нам проницательность, не дающую совершать большую ошибку, которая могла бы испортить всю вашу жизнь. Смерть Иисуса Христа – это цена вашей и моей жизни. И сегодня Он предлагает этот дар каждому. Будем следовать за Господом. Да благословит вас Господь.

Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Проницательность Авигеи». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. Давайте вспомним основные выводы этой передачи. Первое. Если у вас есть проницательность и рассудительность, нет необходимости демонстрировать свою силу. Второе. Когда есть проницательность, мудрость может быть вознаграждена облегчением откуда-то извне, а именно со стороны Бога. Он видит все и не оставит вас в трудный момент. Возможно, слушая сегодня передачу, у вас появилось желание сделать очень важный шаг в вашей вере. Если вы чувствуете свою готовность примириться с Господом, то вы можете сделать это в тишине и глубине своего сердца. Если вам нужно с кем-то поделиться этой новостью, обсудить, что делать дальше, пишите нам. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы и вместе разделить радость вашего покаяния. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач: отдых Анисифора, мольба о честности, восстановление в правах беглеца, как справиться с трясиной отчаяния. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Отдых Анисифора – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 2 сентября записано в послании к филиппийцам в 1 главе в 29 стихе. Там есть такие слова: «Вам дано страдать». Наука в Божьей школе постигается дорогой ценой. Многие уроки там записаны слезами. Один благочестивый христианин сказал: «Благодарю Тебя, о Господи, за физические страдания в течение 58 лет, и Он не единственный, кто превратил несчастье в торжество Духа. Школа нашего Небесного Отца вскоре закроется для нас, время учения в ней все короче изо дня в день. Не будем же избегать тяжелых уроков, морщиться от боли и уклоняться от жезла наказания. Если мы терпеливо и мужественно дойдем до конца, если со славой завершим течение, венец наш будет богаче, а небеса слаще. Лучший в мире фарфор обжигается 3 раза или больше. Дрезденский фарфор всегда обжигают 3 раза. Почему? Зачем надо пропускать его сквозь сильное пламя? Наверное, 1 или 2 раза было бы достаточно. О нет, необходимо 3 раза обжечь фарфор, чтобы золото и цвет красок выступили ярче и остались такими навсегда. Те же законы лежат в основе человеческой жизни. Испытания обжигают наши души 1, 2, 3, и тогда Божьей милостью души преображаются и расцветают прекрасными цветами, которые остаются в них навсегда.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: О самоиспытании! Во время, следующее за ужином, когда ты отходишь ко сну, когда готовишься лечь на постель, когда в отсутствии всех наступает великое спокойствие, когда никто не беспокоит и бывает глубокая тишина, ты начинай суд совести, требуй от нее отчета. И какие имел в течение дня порочные помыслы, составляя обманы или строя козни ближнему, или допуская развратное пожелание, все это во время такого спокойствия выстави на вид. Постав совесть судьею этих порочных помыслов, истребляй их, суди, наказывая согрешающую душу. Если же должно наказывать порочные помыслы, чтобы они не перешли в дело, то тем более должно сокрушаться душою о таких делах и словах. Это пусть будет каждый день, и не прежде засыпай ты, человек, пока не размыслишь о грехах, совершенных тобою в продолжении дня. Тогда, без сомнения, в следующий день ты будешь не так скор на подобное предприятие. Как ты поступаешь с деньгами, не пропуская и двух дней без требования отчета от слуг, чтобы не произошло замешательство от забвения, так поступай и с делами своими каждый день, вечером требуя от души отчета,

0: осуждай грешный помысел, повесь его как бы на дереве, наказывай и повелевай, чтобы впредь не делать подобного. Будем же употреблять такое врачевание, не представляющее никакой трудности. Если же душа твоя не терпит воспоминания о грехах, стыдясь и возмущаясь, то скажи ей: нет тебе никакой пользы от того, что ты не будешь вспоминать о них, а напротив еще великий вред. Ибо если ты не будешь вспоминать сама по себе теперь, то грехи твои будут открыты пред глазами всех тогда. Если же будешь помышлять о них теперь, то скоро избавишься от них и нелегко впадешь в другие. Ибо душа, боясь вечернего суда, чтобы опять не подвергнуться такому же испытанию, осуждению и наказанию, бывает медлительнее на грех. И такая польза от этого испытания, что если мы будем так поступать постоянно, только в течение одного месяца, то приобретем себе потом навык к добродетели. Не будем же презирать такое благо. Кто ставит себя перед этим судилищем здесь, тот не подвергнется тяжкой ответственности там. Будучи же судимы, говорит апостол, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. 1 Коринфянам 11:32. Итак, будем делать это здесь, дабы нам не быть осужденными там. Согрешившему не должно отчаиваться в своем спасении. Кто из людей без греха, скажи мне? Но для того и существует жертва и церковь, для того молитвы и посты, что есть много ран душевных. Поэтому и найдено много врачебных средств против них, и против каждой раны душевной приготовлено соответствующее врачебство». Ты имеешь церковь, приносящую жертвы, молитвы отцов, руководство Святого Духа, службы в память мучеников, сон святых и многое такое, что может обращать тебя от греха к справедливости и праведности. Или ты не знаешь, что и сами предстоящие перед жертвенником подвержены грехам? И они обличены плотью, наполнены кровью и составлены из костей, и мы сами, которые сидим на седалище и учим, подвержены грехам. Но не отчаиваемся в человеколюбии Божьем и не приписываем ему жестокости. Ибо все мы люди, составленные из одного и того же, и не перестаем учить, взирая на бездну человеколюбия Божия. И мы чем больше имеем преимущество по сану, тем большему подлежим обвинению, ибо иное дело грешить учащемуся, а иное учащему. И однако мы не отказываемся от этого, чтобы под предлогом смирения не предаться беспечности. И это произошло по распоряжению Божию, что и сами священники подвержены грехам. А как это? Послушай. Если бы сами учителя и священники не грешили и не бывали причастны страстям житейским, то они были бы бесчеловечны и жестоки по отношению к другим. Посему Бог устроил, что и сами священники, и начальники подвержены страстям, дабы в том, чем сами страждут, они оказывали снисхождение другим. И всегда, не только ныне, но и в древности Бог устроил так, что тем, которым Он благоволил верить церковь и народ, Он попускал подвергаться грехам, дабы они от своих падений делались человеколюбивыми к другим. Ибо если бы сами они не грешили, то не стали бы оказывать никакого снисхождения к грешникам, но, сделавшись бесчеловечными, отлучали бы всех от церкви. А что это действительно так, и я говорю это не по догадке, постараюсь объяснить очевидным примером. Петру имели быть вверены ключи царства, или лучше вверены ключи неба, и имело бы вверено множество народа. Ибо что говорит ему Господь? И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Матфея 16:19. Петр был иногда слишком строг, а если бы он был и безгрешным, то какое снисхождение могли бы получить от Него получаемое им? Поэтому Божественная благодать попустила и Ему впасть в грех, дабы в том, в чем Он страдал, Он был снисходительнее к другим. И посмотри, кому она попускает впасть в грех? Этому Петру, верховному из апостолов, непоколебимому основанию, несокрушимому камню, первому в церкви, необуреваемой пристани, непоколебимому столпу. Тот Петр, который говорил Христу: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя» Матфея 26:35. Петр, который по божественному откровению исповедал истину: «Ты Христос, Сын Бога Живого» Матфея 16:16. И он в ту ночь, когда был предан Христос, вошедший и став у костра, чтобы греться, и услышав от одной рабыни, подошедшей к нему и сказавшей: «И ты был с Иисусом Галилеянином», отвечал: «Не знаю, что ты говоришь» Матфея 26, 69-72. И во второй, и в третий раз отрекся. Тогда, наконец, Иисус взглянул, напомнил ему сказанное, и он, уразумев, начал плакать и каяться в грехе. Так человеколюбивый Господь попустил ему впасть в грех, ибо знал, что он, как человек, подвергался человеческому. Но, как я выше сказал, это устроено и попущено было Петру согрешить потому, что ему имело быть уверено множество народа, чтобы он, оставаясь строгим и безгрешным, не был жесток к своим братьям. Он впал в грех, чтобы, помня собственное прегрешение и прощение Господа, оказывал другим милость человеколюбия по божественному устроению, согласно с волею Божией. Таким образом, попущено было согрешить тому, кому имела быть уверена церковь, столпу церквей, пристанищу веры. Петру, учителю вселенной, попущено было согрешить, чтобы это попущение послужило поводом человеколюбия к другим. Но для чего я сказал это? Для объяснения того, что и мы, священники, сидящие на седалище и получающие, подвержены грехам. Потому и не верено священство ни ангелу, ни архангелу, ибо они безгрешны, дабы по строгости они внезапно не поражали молнией грешников из народа. Но человеку, рожденному от человека, верено это седалище, и он сам подвержен страсти к греху, чтобы, встретив кого-нибудь грешника, он вследствие собственных прегрешений был более человеколюбивым к грешнику. Подлинно, если бы священником был ангел, то он, встретив какого-нибудь прелюбодея, тотчас осудил бы его на смерть, не был сам подвержен такой же страсти. Посему, если бы ангел получил власть священника, то он не учил бы, но тотчас осуждал бы на смерть, ибо не был сам таким, он воспламенялся бы гневом против такого человека. Потому она верена человеку, чтобы он, сознавая свои грехи и научаясь опытом, был снисходителен к грешникам и не раздражался гневом, и чтобы церковь не оскудела через такой образ действий. И Илия пророк, заключивший небо, остановивший дождь, низводивший огонь с неба, услышав слово Иезавели, хотевший убить его, обратился в бегство и бежал 40 дней. Две твердыни были поколеблены женщинами. Петр устрашился рабыни, а Илия и Иезавели оба впали в одинаковые грехи. Он много думал о себе, как безгрешный, а теперь сам оказался впадшим в грех, так как Бог попустил это с намерением, чтобы он, получив сам снисхождение, не был жестоким к другим. И бежал Илия 40 дней. Где же те слова, которые говорил он пятидесятникам, и которыми низводил огонь и сожигал их? Так Бог хотел показать, что и в то время, когда Илия совершал чудеса, не он сам собою действовал, но сила Божия. И потому смотри, что происходит. Когда действовал Бог, тогда падали и цари, и начальники, и народ, и когда Бог отступал, то и женщина показалась страшною. Бог отступил, и природа человеческая оказалась бессильною. Видишь ли, как попущено было ему впасть в малый грех, чтобы облечься в целую одежду человеколюбия? Видишь ли, как Бог попустил впасть в малый грех столпам, оплотам и твердыням? Это для того, чтобы они в случае собственной безгрешности не отлучили всех от церкви, чтобы они, когда увидят какого-нибудь грешника и захотят поступить с ним не снисходительно, вспомнили о собственной греховности и оказали ему такое же человеколюбие, какого сами удостоились от Господа. Это сказали мы не для осуждения праведников, но желая облегчить вам путь ко спасению, дабы вы, когда согрешите, не отчаивались в своем спасении, припоминая праведников согрешивших, но при помощи покаяния не лишившихся своей чести».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

скроет виски, радости все унесет. О, друг, не спорь, лучше сейчас.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы указали, что библейское повествование сообщает, что он жил в нанятом им доме в Риме, ожидая суда пред Кесарем. Деяния святых апостолов, 28 глава, оканчивает повествование, что он жил таким образом в Риме 2 года. Мы должны обратиться к историкам церкви и к ранним отцам церкви, к их записям, чтобы узнать, что произошло. Евсевий, живший в 3 столетии, дает нам дату его мученической смерти 67 по 68 год новой эры, каких 4 или 5 лет после окончания записи 28 главы Деяний святых апостолов. Поэтому богословы соглашаются, что, несомненно, апостол был освобожден после его первого или предварительного суда пред Кесарем, и что он много странствовал на протяжении оставшегося времени, позволенного ему Господом. В нашей последней беседе мы отметили, что в это время его свободы Павел написал первое послание к Тимофею, и в нем он поручил ему руководство церкви в Ефесе. Послание, вероятно, было написано приблизительно в 64 году новой эры. Несомненно, в периоде этого самого времени Павел сделал краткое посещение Крита, и в то время Павел стремился, чтобы определенно управление жизнью церкви или церквей было в хорошем порядке. Для этой цели Павел назначил Тита, чтобы он был там руководителем. Исследователи Библии предполагают, что это краткое и личное послание, адресованное Титу, было написано из Ефеса, когда Павел приготовлялся для своего пути или путешествия на Запад. И содержание данного нам в послании к Титу кажется, что развелось некоторое сопротивление в жизни церкви. Возможно, авторитет апостола подвергался сомнению. Это понятно, ввиду продолжительности времени Павел провел арестованным в заключении. Он провел 2 года в Риме, 61 по 63 новой эры, ожидая суда Кесаря. Перед этим он пережил первый арест римским сотником в Иерусалиме, который представил его иудейскому синедриону или совету и устранению Павла в Кесарию по причине иудейского заговора. В Кесарии он провел больше 2 лет в заключении. За этим следовало медленное путешествие на корабле, 3 месяца пребывания в ожидании дальнейшего передвижения. Таким образом, мы можем консервативно сказать, что прошло 5 лет, как Павел имел свободу передвижения и свободу путешествовать в любом положении. Это определенно давало время для людей, искавших своего, поставить себя на места руководства в жизни церкви или церквей, что могло оказаться вредным для роста церкви или церквей. Там были же учителя, иудействующие, присутствие которых также чувствовалось на Кипре, и Титу было поручено апостолом Павлом обличать их строго. Церковь или церкви тоже должны быть предупреждены в преподаваемом заблуждении. Павел мог хорошо сознавать, что его время свободы будет сравнительно короткое, и поэтому он желал поставить тех, которым он мог доверить место руководства. Как упоминалось время от времени, В этой серии «Жизнь и служение апостола Павла» Павел носил тяжелое бремя о духовном благосостоянии церкви, не только церквей, которые он, употребленный Богом, организовал. Павел заботился о всех, кто принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Мы читаем слова, написанные им Колоссянам, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным в Христе Иисусе. После послания к Тимофею и к Титу дорожный путь апостола Павла оставался предполагаемым. Совершил ли он свое путешествие в Испанию? Предшествовали ли написание послания к Тимофею и Титу его посещению Испании? Мы не знаем. В одном мы уверены. Увеличение возможностей отмечается 64-м годом новой эры и гонением ранней церкви. Казалось, что Бог своей премудрости избавил Павла от заключения немедленно перед этим началом гонения, и что апостол употреблял очень хорошо эту свободу, которую считал кратковременной. В одном пункте, по старанию тех, кто ненавидел его и постоянно старался убить его, Павел был арестован. Это было выражено так. Нет ничего невероятного в предположении, что через свидетельство доносчика Павел был арестован и направлен в Рим на суд. Мы уже прежде упоминали, что в 64-м году новой эры произошел пожар в Риме, который произвел опустошающий эффект, по крайней мере, на одну часть города. Поэтому мы опять цитируем. Закон требует, чтобы заключенный судился судьей в юрисдикции, которого преступление было совершено. Поэтому заключенный, обвиненный в умышлении произвести пожар в Риме, должен судиться в Риме. Павел, римский гражданин, а также иудей по рождению, естественно, будет судим римским судом, если такое обвинение будет поставлено против него. Если кесарь действительно распространил слово, что секта иудеев, как их называли христиане, были каким бы то ни было путем, способствующими в пожаре Рима, то мы можем предположить, что имя Павла было соединено с этим обвинением. Кесарь к этому времени был вне себя. Богословы и историки говорят о Нероне как изверхе похоти и жестокости. Он был кесарем приблизительно 10 лет. Христиане жестоко предавали смерти во время кровопролития, которое длилось до его смерти в 68-м году новой эры, 14-го года его правления как императора Рима. Существует сомнение о продолжительности заключения апостола в Риме второй раз. Мы можем подтвердить, что обстоятельства сильно отличались от первого времени заключения в Риме, когда ему дали свободу принимать всех, кто желал посетить его. В то время он был в нанятом им доме. Во время этого второго заключения ему не дали таких привилегий. Отношение Нерона радикально изменилось. Он больше не считал христиан маленьким последствием, однако некоторый почет нужно давать закону, ибо апостол Павел был римским гражданином и старца. Павла могли считать нарушителем закона, который запрещал распространение новой и запрещенной религии среди граждан Рима. Исследователь Библии сказал, в этот период одна статья обвинения против Павла могла быть более серьезным обвинением провокации римских граждан в их предполагаемом акте поджигательства перед тем, как он оставил столицу в 63-м году новой эры. Слухи, не основанные на факте, часто распространялись для вреда дела Божия и его служителей. Когда мы обратимся ко второму посланию к Тимофею, 4 главе, 14 стиху, мы читаем. Александр Медник много сделал мне вреда. Да воздаст ему Господь по делам его. Был ли он одним из доносчиков против апостола Павла или свидетелем против него? Все, что мы можем узнать из этого стиха, это то, что он сильно противоречил словам, сказанным Павлом, и был таким человеком, что Павел предупреждал Тимофея быть осторожным с его злыми умыслами. Положение доносчика стало полностью профессией. Мы узнаем, что в Риме, также и в Иерусалиме, доносчики или же свидетели разыскивались, которые бы свидетельствовали против блаженного Господа Иисуса Христа. Интересно отметить выражение относительно Христа, что первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали же свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Мы можем разумно предположить, что после ареста Павла в этом случае ему не нужно было долго ожидать до начала его суда. И мы также должны обратить внимание на неопровержимый факт, что христиане в то время были под нападением со всех сторон. Нерон сосредоточил свое внимание на христиан как секту, которую нужно безжалостно наказать. И можно предположить, что Нерон помнил первоначальный суд при нем, каких 4 года перед этим, и освобождение, дарованное Павлу в то время. Но теперь его отношение не было больше примирительным. Павел один должен был предстать пред кесарем, защищаться против обвинителей и доносчиков, таких как Александр Медник. И во время ожидания Павел переживал жестокое обращение в сравнении с первым его заключением. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тела пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: же вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: В Китае есть история об одном человеке по имени Чен. Он собирался купить себе башмаки. Дома он измерил длину стопы, но забыл взять с собой мерку, когда отправился на рынок. Придя к обувщику, он спохватился и воскликнул: «Я должен вернуться домой, я ведь забыл свою мерку». Вернувшись на рынок после дома, он увидел, что рынок уже закрылся. И тогда его кто-то спросил: «Почему же ты не померил башмаки прямо на ногу?» Китаец ответил: «Я скорее поверю своей линейке, чем своим ногам». Да, мы можем не верить своим ногам, мы можем не верить самим себе, но мы не должны оправдывать свое недоверие другим людям. Себе мы можем не верить, но другим мы должны учиться доверять. Сегодня мы продолжим изучать качество любви из первого послания к Коринфянам 13 главы и будем говорить о таком важном качестве, как доверие. Любовь доверяет. Как написано об этом в 1 Коринфянам 13 главе 7 стихе, «Любовь всему верит». Любовь всему верит. Давайте прочитаем весь текст, 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стихи. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Мы дошли с вами уже до 7 стиха, как мы упомянули, и обратите внимание, что в этом стихе три качества любви очень тесно между собой взаимосвязаны. «Все покрывает, всему верит, всего

0: надеяться. Эти три качества покрывают фактически весь временной континуум, и прошлое, и настоящее, и будущее. Все покрывает в прошлом. То есть любые события, любые какие-то недостатки, которые в прошлом имели место, любовь покрывает, то есть то, что уже произошло. Всему верит в настоящем. То есть в настоящее время доверяет. Всего надеется в будущем. То есть в отношении того, что будет потом, любовь тоже имеет позитивный взгляд. Итак, вот эти вот три качества: все покрывает в прошлом, всему верит в настоящем, всего надеется в будущем. Они между собой взаимосвязаны. В прошлый раз мы с вами уже изучали качество «любовь все покрывает». И сегодня остановимся на следующем качестве седьмого стиха «любовь всему верит». Как обычно, мы разберем следующие вопросы. Что это означает? В чем это проявляется? Какой пример этого качества нам показывает Христос? И как это применить в семье и в церкви? Первый вопрос. Что означает, что любовь всему верит? Что означает, что любовь всему верит? Значит ли это, что любящий человек обязательно должен быть наивным, легковерным, простаком, которого легко обвести вокруг пальца? Ну, например, если мне кто-то скажет, что 2 × 2 = 5, значит ли это, что я должен этому поверить, потому что любовь всему верит? Или если вам протягивают 500 рублей, а говорят, что это 1000, вы должны поверить этому, потому что любовь всему верит? А если есть 2 свидетеля какого-нибудь события, и один из них говорит: «Портсигар отечественный, куртка замшевая», а другой: «2 портсигара отечественных, 2 куртки замшевых». Значит ли это, что вы должны поверить и тому, и другому, потому что любовь всему верит? Даже противоположным вещам. Или если лжеучитель проповедует ложные идеи, значит ли это, что вы должны поверить любому лжеучению, потому что любовь всему верит? Или если незнакомый дяденька на улице подойдет к вам и предложит, чтобы вы отпустили с ним вашего 3-летнего ребенка, должны ли вы ему поверить, потому что любовь всему верит? Ответ на все эти вопросы, конечно же, нет. Конечно же и однозначно нет. Эти примеры показывают, что это утверждение невозможно абсолютизировать. Это привело бы к абсурду. Когда Писание говорит, что любовь всему верит, имеется в виду не то, что она верит вообще всему, любой нелепости, любому противоречию, любому обману. Имеется в виду, что любовь верит всему, чему нужно верить. Чтобы понять более точно, более конкретно, что имеется в виду, нам нужно увидеть, что данное утверждение относится не к интеллектуальной сфере, а к сфере отношений между людьми. Вот это качество любви, вот это утверждение, что любовь всему верит, относится не к интеллектуальной сфере, не к сфере знаний, не к сфере восприятия фактов, а к сфере отношений между людьми. Все качества любви в 1 Коринфянам 13 главе описывают именно межчеловеческие отношения. То есть речь идет не о вере во все, что выдается за факт, а об отношении к тому, что мы видим в другом человеке, которого должны любить. Я еще раз повторю эту мысль. Это очень важная мысль, которая позволяет нам увидеть границы применения вот этой истины, что любовь всему верит. Здесь речь идет не о вере во все, что выдается за факт. Если какой-то человек что-то утверждает и явно обманывает, это не значит, что мы должны поверить в любую нелепицу и в любой обман просто потому, что любовь всему верит. Нет, речь идет не о вере во все, что выдается за факт, а об отношении к тому, что мы видим в другом человеке, которого должны любить. И вот в этом смысле, в смысле построения межчеловеческих отношений, любовь всему верит. Любовь подходит к другому человеку с отношением фундаментального доверия, не с отношением изначальной подозрительности, а с отношением изначального доверия. Любовь имеет установку на доверие, установку на открытость. Как некто сказал, Любовь несовместима с презрением и неверием в человека. Любовь несовместима с презрением и неверием в человека. И это действительно так. Итак, «всему верит» означает, что любовь имеет установку на доверие. Любовь верит другому человеку, если нет явных и неопровержимых доказательств обратного. Любовь смотрит на других людей открытым и дружелюбным взглядом, а не косым взглядом подозрительности или насупленным взглядом сердитого недоверия. Любовь предполагает лучшее и трактует сомнения, если они возникают, в пользу другого человека. Любовь предпочитает лучше поверить и оказаться обманутой, чем не поверить и оказаться несправедливой. Любовь убирает барьеры при помощи доверия, а не возводит стены при помощи подозрения. Любовь притягивает, а не отталкивает. Любовь идет навстречу, а не убегает. Вот что значит, что любовь всему верит. Давайте посмотрим на следующий вопрос. В чем это проявляется на практике? В чем проявляется доверие любви? Во-первых, верить – это значит проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Когда мы строим отношения с другими людьми, когда мы общаемся с другими, подходим к человеку, близкому или далекому, мы должны проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Это первое проявление вот этого качества «любовь всему верит», проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. В частности, это значит доверять тому, что человек говорит, предполагать о нем лучше. В этом заключалась как раз ошибка друзей Иова. Помните в Библии эту замечательную историю, которая описана в книге Иова? Эта книга рассказывает о том, как с одним праведным человеком стали происходить несчастья, причем они навалились на него сразу всем скопом, и по-человечески просто совершенно было непонятно, как это Бог такое может допустить в жизни одного человека. Наверное, что-то с ним не так. И вот друзья Иова, когда увидели его несчастья, все катастрофы, которые происходили в его жизни, его пораженное и уничиженное состояние, они стали предполагать о нем худшее. Мол, конечно же, Иов тайный грешник. Ведь не может Бог так наказывать, если бы у него не было тайного греха. Словами Елифаза в книге Иова, 22 глава, с 5 по 11 стихи, он говорил об Иове следующее, послушайте, Иов, 22 глава, с 5 по 11 стихи. Елифаз говорит Иову: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждую не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». Что здесь происходит? Друзья приходят к Иову и предъявляют ему обвинение. Они говорят: если с тобой произошли все эти необыкновенные несчастья, которые обычно с людьми не происходят, явно Бог тебя наказывает. Иов им отвечает: я не знаю, за что Богу было бы меня наказывать. Я во всем старался поступать праведно, я почитал Бога, я был добр и праведен по отношению к людям, наоборот, я был милосерд и служил другим людям. Но они не верят ему, они не верят его словам, они не верят его оправданиям. Но вместо этого они, наконец, приходят к тому, чтобы сказать: верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет предела. Видел ли Елифаз, что Иов брал залоги с братьев своих, с ногих сдирал одежду, у них и так одежды нет, они нагие, кожу с них срывал, утомленному жаждую не подавал воды напиться, видел ли он все это? Ну нет, конечно, он только недавно пришел, когда с Иовом уже произошли все эти несчастья. Почему же он говорит эти слова? Потому что в его сердце есть фундаментальная установка на недоверие. У него нет любви, которая всему верит. Он не готов поверить своему другу, с которым жизнь их давно разлучила, они жили в разных регионах, в разных городах, но он когда-то был с ним другом, и вот теперь он не готов поверить своему другу, но вместо этого предполагает о нем худшее. Это было ошибкой друзей Иова. Они не доверяли тому, что говорит их товарищ. Они предполагали о нем худшее, вместо того, чтобы предполагать лучшее. Любить – это значит также верить покаянию, не требуя доказательств. Не только верить просто каким-то словам, свидетельствам, объяснениям, оправданиям, не требуя доказательств, но и верить покаянию, не требуя доказательств. Христос говорит, Луки 17 глава 3-4 стихи, «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему, и если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Некоторые люди говорят, ну, прежде чем простить и возобновлять отношения, нужно посмотреть на плоды. Правильно ли это? Библейская ли это позиция? Ну, конечно, нет. Христос говорит, если даже 7 раз в день согрешит против тебя брат твой, и 7 раз в день обратится, то есть вернется к тебе, повернется, одумается и скажет, каюсь. Как мы должны отнестись к этому? Простить. Но мы же не видим плодов. А не важно. В этом и смысл построения отношений. Если мы будем воздвигать барьеры и говорить, так, ну подожди, я еще подожду, так, давай посмотрим. Вот если завтра и послезавтра и через месяц не повторится то, что ты мне сделал, вот тогда приходи, и мы с тобой начнем как-то там потихонечку, издалека, как-то налаживать отношения. Но когда человек так поступает, что он делает? Он только строит стены. Он держит на расстоянии вытянутой руки и говорит, нет-нет-нет, подожди, я хочу увидеть от тебя плодов. И это совсем не то, что делает Христос. И совсем не то, чему учит Христос. Христос учит, что даже если за один день 7 раз согрешит и 7 раз покается, ты должен и после этого что сделать? Простить и принять. Почему? Потому что любовь всему верит. Любовь всему верит. Любовь предпочитает поверить и оказаться обманутой, нежели не поверить и оказаться несправедливой. Любовь предпочитает поверить и увидеть, что человек слаб и снова согрешил. Это ожидаемо. Нежели не поверить и поставить стену в отношениях с этим человеком. Итак, верить, как мы сказали, это значит проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Во-вторых, верить, это значит проявлять доверие к делам, не судя о мотивах. Верить, это значит проявлять доверие к делам, не судя о мотивах. Прекрасный пример, это мы можем увидеть вообще на самом деле во многих местах Священного Писания, но и в качестве примера возьму историю Вооза и Руфи. Хорошо нам знакомая история. История Вооза и Руфи – это не история о романтической любви, а история о любви-выборе. То есть это история о любви, основанной на характере. Знакомство Вооза и Руфи описывается не в терминах романтической влюбленности. Мол, и пришел на поле Вооз, весь такой свежий и загорелый, и увидел прекрасную девушку, девица краса, русая коса, или полумесяцем бровь, или что там еще. Нет, ничего подобного в этой истории вообще нет. Это просто никак не фигурирует в этой книге. Это история о любви-выборе, о любви, основанной на характере человека. И важную часть характера Вооза, как человека добродетельного, составляет его открытость и способность к доверию. Важную часть характера Вооза, как человека добродетельного, составляет его открытость и способность к доверию. В качестве примера я зачитаю вам небольшой фрагмент из этой книги, как происходит первая встреча Вооза и Руфи. Вы помните эту историю, но я напомню ее вам. Это Руфь, 2 глава, с 5 по 12 стихи. Итак, Руфь пришла чуть пораньше, она уже работает на этом поле, оказалось, что это поле Вооза, и туда же приходит Вооз. И Вооз впервые ее замечает. И вот что происходит. Читаю из книги Руфь, 2 главы, с 5 стиха. «И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра доселе, мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними». Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Вооз отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Обратите внимание, как Вооз воспринимает дела этой незнакомой женщины, язычницы, моавитянки, Руфи, которую в этот день он впервые видит перед своими глазами. Как он воспринимает ее дела? Он воспринимает ее дела с отношением фундаментального доверия. Он видит, что она работает, и он это истолковывает в ее пользу. Он говорит, молодец. Он знает и слышал, когда ему рассказывали, что она пришла со своей свекровью, с Наиминью, и заботилась о своей свекрови. И он это интерпретирует в ее пользу. Он хвалит ее и прославляет Бога за нее. Он говорит, мне сказано все, что ты сделала, да воздаст Господь за это дело твое, да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Он думает о ее мотивах наилучшим образом, утверждая, что она пришла, ища не своего, а пришла к Богу. Он говорит, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Он интерпретирует все ее поступки наилучшим, наиболее выгодным для нее образом. Хвалит ее и прославляет Бога за нее, и просит, чтобы Господь воздал ей большую награду за все это. Это показывает отношение фундаментального доверия. Он доверяет ее делам, не судя о мотивах, не предполагая в ней что-то худшее, что-то плохое, что-то греховное или плотское. Однако подумайте, братья и сестры, ведь вся эта история могла бы быть совсем другой, если бы Вооз не имел любви, которая всему верит. Если бы он не имел любви, которая всему верит, эта история выглядела бы совершенно иначе. Ну, например, когда слуга сказал о Руфе, что она пришла и находится здесь с самого утра доселе, Вооз мог бы сказать, с утра здесь находится? Ну, конечно. Она знает ведь, что ее отсюда не выгонят. Пользуется моей добротой. Или слуга дальше говорит, ну, она мало бывает дома. Вооз мог бы на это заметить. Конечно. А зачем ей домой уходить, упускать свою выгоду? Вместо «мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего», было бы «Значит, говорите, она оставила отца и мать и пошла со свекровью в чужую страну?» Странно. Обычно люди так не делают. Наверное, она ищет своего. Она хочет прославиться. Ведь нормальные люди не оставляют отца и мать, чтобы идти в другую страну. А она ушла. Она ищет своего. Где-то здесь ее плоть действует. Или, может быть, она хочет кому-то что-то доказать. Или, может быть, она хочет себе что-то доказать. Но явно тут что-то не так, что-то нечистое. Где-то во всем этом кроется ее плоть. Действительно, если бы Ваос не имел отношения фундаментального доверия, если бы он не имел той любви, которая всему верит, то история Руфи была бы другой. Скорее всего, она не почувствовала бы расположение Ваоза. Наэминь не посоветовала бы ей впоследствии обратиться к Ваозу. Они не поженились бы, и в родословной царя Давида не было бы вот этого благочестивого израильтянина и искренне верующей моавитянки. Итак, дорогие друзья, Библия учит нас, что любовь всему верит. И это означает, что любовь проявляет доверие к словам, не требуя доказательств, и проявляет доверие к делам, не судя о мотивах, трактуя эти дела в наилучшем виде, в пользу другого человека, предполагая самое лучшее и самое духовное о его делах. Все остальное предоставляя Богу. Какой же пример доверия нам показывает Христос? Мы увидели, что означает, что любовь всему верит, увидели, в чем это проявляется. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу. Какой пример в этом нам показывает Иисус Христос? Конечно, говоря о Христе, мы вряд ли можем применить к Нему термины «вера» или «доверие» по отношению к людям, да? В том смысле, что ведь сказано о Нем в Евангелии от Иоанна, что Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. В отличие от нас, Ему не нужно было на слово верить кому-то, потому что Он точно знал, что в сердце человека. Но в то же время Христос учит нас с вами, как проявлять любовь через доверие. К примеру, возьмите апостола Петра. Апостола Петра. Это был самый проблемный из учеников Христа. Согласитесь, да? Наверное, из всех учеников Христа, ну, за исключением сына погибели, Петр был, наверное, самым проблемным. То он берется учить Иисуса, как нужно жалеть себя. Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». То он бахвалится, что никогда не предаст Христа, а сам трижды от него отрекается. То он хватается за меч в самый неподходящий момент и бросается с шашкой против танков. Он во всем был таким вот импульсивным, несдержанным, делал много ошибок и даже проявлял нередко гордость. Однако, когда он отрекся от Христа и раскаялся в этом, посмотрите, какое доверие оказывает ему Христос. Это хорошо знакомая вам история, описанная в Евангелии от Иоанна 21 главе. Иоанна 21 глава, 15-17 стихи. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“». После всего, что Петр сделал, может ли Христос доверить ему самое дорогое – души людей, своих овечек, свою церковь? Именно это Христос и делает. Он говорит ему: «Паси агнцев моих». Это доверие. Потом во второй раз он говорит ему: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Это доверие. И в третий раз происходит то же самое. Мы не будем подробно разбирать все нюансы этой истории, но обратите внимание, какое доверие Христос оказывает Петру, когда говорит ему: «Паси моих овец, я доверяю тебе самое дорогое, что у меня есть. Своих овец, свое стадо, своих детей, души этих людей, свою церковь, свою невесту. Паси овец моих». Это огромное доверие. Далее, еще одна есть интересная история в Писании, где Христос учит других учеников доверию по отношению к людям. Например, Христос учит ученика Ананию в отношении Павла доверять покаянию. В Деяниях апостолов, в 9 главе, описывается, что Павел шел по дороге в Дамаск, он намеревался гнать церковь Божью, сажать в тюрьмы учеников Иисуса Христа, но по дороге ему явился Христос. И это произвело коренную перемену. Павел раскаялся, обратился ко Христу. И вот он ждал, пока Господь пошлет к нему кого-то из учеников и укажет ему, что ему делать дальше. И вот Господь посылает к нему ученика по имени Анания. В Дамаске был один ученик именем Анания, это я читаю с Деяний 9 главы 10 стиха, и Господь в видении сказал ему: «Анания», он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Анания сомневается, можно ли доверять покаянию Савла, ведь он уже был известен тем, что гнал Церковь Божию. Но что говорит ему Христос? «Иди. Я дал ему покаяние. Я способен изменить человека, который был самым страшным, заклятым врагом детей Божьих, ненавистником. Я способен его изменить. И ты должен пойти к нему и принять его, как твоего брата». Дорогие друзья, мы так часто допускаем ошибку, когда мы не верим в то, что Христос способен изменять других людей. Мы смотрим на прошлый опыт, на былые ошибки этих людей, на грехи, которыми, может быть, эти люди согрешили против нас, и мы не готовы выстраивать с ними отношения, прощать, принимать их. Тем самым мы проявляем неверие в то, что Господь может дать им настоящее покаяние. Господь говорит: «Иди, прими его, он есть мой избранный сосуд». Итак, Христос учит нас проявлять доверие по отношению к другим людям, в частности, по отношению к другим ученикам Христа.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в Церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Кто-то высчитал, что в Библии можно найти, по крайней мере, 11 тысяч обетований. Ручаться за это число я не могу, так как я их сам никогда не считал, но совершенно возможно, что это так. Одно мы знаем, что Библия – это книга, полная чудных Божьих обетований. Но тут следует сказать, что в основном есть одно обетование, которое совокупляет в себе все остальные, то есть от этого одного обетования.

0: зависят все другие. Это обетование апостол Павел упоминает в своем втором послании Тимофею, в первом стихе, такими словами. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». Тут, во-первых, своему молодому сотруднику Павел напоминает, что он апостол, то есть посланник Иисуса Христа, не по инициативе или желанию человека, но он стал таковым по декрету самого Бога, по воле Всевышнего. Дальше он говорит, что он избран и послан Богом для определенной цели, а именно возвещать одну драгоценную и чудную весть – обетование Божие о жизни во Христе Иисусе. Это была его задача – сказать всем людям везде, что Бог обещал дать жизнь всякому верующему в Сына Его Иисуса Христа. Но, дорогие мои, задача эта была задачей не только апостола Павла, но она является и нашей задачей. Так что каждый чадо Божий может сказать: «Волей Божией я являюсь посланником Иисуса Христа, чтобы возвещать обетование о жизни во Христе Иисусе». А это и есть благая весть, или благовестие Божие, как апостол Павел пишет в своем послании к римлянам, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем. Но перед тем, как пророки изрекли его, сам Бог его заявил. Это обетование и было то первое великое пророческое слово самого Бога о Сыне Своем, о котором мы читаем в 3 главе книги «Бытие». Сказано было оно на самом заре истории человечества. Обращаясь к змею и произнося проклятие над ним, Бог говорит ему: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, то есть Иисус Христос, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Тут Бог обещает послать Сына Своего Единородного, который родится от девы, и своей заместительной смертью поразит змея в голову. Правда, в этом пророческом слове Бог говорит, что змей ужалит сына его в пету, что говорит о его крестной смерти. Но этой смертью Сын Божий раз и навсегда, как сказано во второй главе послания к евреям, лишит силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Только своей смертью мог он искупить нас». Но, дорогие мои, Он не только умер, чтобы нас искупить, но Он и воскрес, чтобы дать нам жизнь. Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, говорит апостол Петр в день Пятидесятницы. Видите, чтобы исполнилось это обетование, которое Бог изрек в далеком прошлом в Эдемском саду, Христос должен был воскреснуть. Если Христос бы не воскрес, то обетование это было бы пустой фантазией. Вот почему апостол Павел говорит, что «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». Без воскресения Иисуса Христа нет у нас никакой благой вести. Почему? Потому что человек нуждается не только в искуплении, но помимо этой заместительной смерти ему нужна жизнь. Примирение человека с Богом посредством заместительной смерти своего Сына – это только одна сторона спасения. Помимо этого примирения, человеку нужна жизнь. Вот почему в 5 главе послания к римлянам мы читаем: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Наше спасение не было еще полностью совершено, когда Христос, умерший, висел на Голгофском кресте. Если бы больше ничего не случилось, тогда мы были бы еще в грехах наших, мертвые по преступлениям нашим. Спасение без воскресения невозможно. Но вы спросите, почему это так важно? Причина та, что, будучи мертвыми, нам необходимо воскреснуть к новой жизни. Эта жизнь, она абсолютно необходима. Без нее Слово Божие говорит, что мы мертвы. Грех принес человеку смерть. Когда наши прародители Адам и Ева согрешили, то в этот самый момент они умерли. правда, не сразу физически, но умерли они самой ужасной смертью, они умерли духовно. Да, возмездие за грех – смерть. Бог сказал Адаму: «От древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Вот этой-то кошмарной смертью они и умерли. Эта смерть заключалась в их отлучении от Бога. И эту смерть мы унаследовали, потому что унаследовали греховную натуру Адама. О первом сыне, который родился от Адама, сказано, что родил он, то есть Адам, его по подобию своему, по образу своему. Сын Адама стал подобен своему отцу, унаследовав его греховную натуру. Вот почему мы читаем в Новом Завете, что в Адаме все умирают. Да, каждый из нас имеет этот приговор к смерти, потому что все мы унаследовали его греховную натуру. Вот почему, дорогие мои, нам нужна жизнь. О, благодарение Богу вовек, что Он исполнил свое обетование, Он воскресил Сына Своего из мертвых, и воскресив Его из мертвых, Он тем самым воскресил и нас к новой жизни. Это и есть обетование жизни во Христе Иисусе. Это обетование жизни во Христе Иисусе апостол Петр возвестил в день Пятидесятницы. Оно полностью исполнилось в этот чудный день, когда небо открылось, и Дух Святой сошел на эту землю, чтобы обитать в тех, которые приняли искупительную жертву Иисуса Христа. Излияние Духа Святого и было исполнением обетования жизни во Христе Иисусе. Дух Святой пришел заменить место Христа на земле. Всем тем, и чем был Иисус Христос своим ученикам, будучи здесь на земле, Дух Святой теперь является для нас. Вы помните, как в последний день великого праздника в Иерусалиме Иисус возгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как написано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Теперь слушайте, что дальше сказано. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». То есть в Иисуса Христа, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Вы заметили в ваших Библиях, что слова «на них» написаны курсивом. Это значит, что их добавили переводчики, так что их нет в подлиннике. Вернее, было бы сказать, ибо еще не было в них Духа Святого. В Ветхом Завете Дух Святой снисходил на людей, и то при определенных случаях. Но он не мог пребывать в них, потому что не было еще совершено искупление. Только когда Христос совершил наше искупление, пролив свою драгоценную кровь, воскрес из мертвых и сел одесную Отца во славе, только тогда стал Дух Святой обитать в сердцах людей. Вот почему возлюбленное сошествие Духа Святого и является исполнением обетования жизни. Он один наделяет жизнью Христовой, верующего в Него, то есть в Иисуса Христа. Он делается этим источником воды живой. Поэтому Христос сказал ученикам Своим: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель, то есть Дух Святой, не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». Что хочет Христос этим сказать? А то, что обетование о жизни в нем не может быть исполнено, пока он не будет прославлен, пока он не будет вознесен. Лучше для вас, чтобы я пошел. Наверное, ученики думали: но что может быть лучше, чем иметь Иисуса рядом с собой? Лучше, возлюбленные, то, чтобы Иисус был не только рядом с нами, но в нас. И это, говорит Он, возможно только, когда Он пошлет Утешителя, Духа Святого. А Он, Дух Святой, прославит Иисуса. «От Моего возьмет, — говорит Христос, — и возвестит вам». Дух Святой Утешитель, Он от Моего возьмет и возвестит вам. Иначе говоря, Он будет для вас тем, чем я был для вас доселе. И еще больше, он будет не только с вами, но он будет в вас пребывать. Это, возлюбленные, и есть обетование жизни во Христе Иисусе. Это обетование о жизни и возвестил апостол Петр в день Пятидесятницы. Слушайте, как он говорит: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Итак, Он, то есть воскресший Христос, быв вознесен десницей Божию и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Это, возлюбленные, было то, что накануне своей смерти Иисус обещал своим ученикам. Это был ответ на Его молитву своему Отцу. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Дух истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Да, и Он исполнил свое обещание. Он пришел к ним. Он пришел к ним в день Пятидесятницы и вселился Духом Святым в них. Слава и благодарение Ему. Петр не успел закончить свою проповедь, как, умилившись сердцем слушателей его, воскликнули: «Что нам делать, мужи и братья?» И вот как ответил Петр: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Это, дорогие мои, и есть обетование жизни во Христе Иисусе. Его Петр возвестил в первый же день, когда он и бывший с ним в горнице приняли этот дар Святого Духа. Тогда именно и исполнилось это чудное обетование о жизни. Это и был тот дар, который Бог сам обещал в Эдемском саду и о котором Он говорил через пророков Своих в святых писаниях о Сыне Своем. Слава и благодарение Ему. «Сказав, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа», Петр добавил эти чудные слова. Слушайте, они относятся к каждому моему слушателю. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». В первую очередь заметьте, что это обетование жизни во Христе Иисусе, который Бог дал человеку, полностью удовлетворяет всякую нужду человека. Да, и самую большую нужду его. Как мы уже указали, самая сущая нужда человека – это жизнь. Дух Святой, дар Божьей любви, пришел дать эту жизнь каждому, кающемуся и верующему в Иисуса Христа грешнику. В тот самый момент, когда грешник возлагает всю свою надежду на Иисуса Христа, на пролитую за него кровь Спасителя – Дух Святой вселяется в него и дает ему жизнь. Это есть вернейший признак, что он родился от Бога, что он чадо Божие, если Дух Святой живет в нем. Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Рождение свыше без Духа Святого невозможно. Сказав Никодиму, что «должно тебе родиться свыше», Иисус добавил эти знаменательные слова: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И слушайте дальше, что Он говорит: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Апостол Павел говорит: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Так и написано: «Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам, Иисус Христос, есть Дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба». Поэтому, возлюбленные, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Должно вам родиться свыше. А родиться свыше возможно только от Духа Святого, что и есть дар Святого Духа. Мой друг, если ты еще не уверовал в Иисуса Христа, то ты можешь прийти к Нему именно таковым, как ты есть. Тебе не нужно прийти к Иисусу с новым сердцем. Он этого не требует от тебя. Нет, Он говорит: «Приди с каменным сердцем твоим, и тогда Я дам тебе сердце новое и дух новый дам тебе. Я возьму из плоти твоей сердце каменное и дам тебе сердце плотяное. Вложу внутрь тебя дух Мой и сделаю то, что ты будешь ходить в заповедях Моих и будешь жить». Это то, что Он тебе обещает. Он ничего от тебя не ожидает. Он только ждет, когда ты к Нему придешь. В этом, дорогие мои, и есть чудо спасения. Оно дается тебе даром. Бог только просит, чтобы ты ему дал свои грехи, дал ему свое каменное сердце, твои запачканные одежды. И в обмен он обещает тебе жизнь, новое сердце и белоснежную одежду, омытую кровью Иисуса Христа. Разве это не милость? Разве это не благодать? Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Но заметьте, дорогие мои, кому дано это обетование? Петр говорит, ибо вам принадлежит обетование. Это было сказано тем, которые там стояли и слушали его. И мы знаем, что присутствовало несколько тысяч человек, ибо в тот день... В результате этой проповеди 3000 обратилось к Господу. Но он не ограничил это обетование только для бывших на том собрании. Он говорит и детям вашим, то есть следующему поколению. Но, дорогие мои, если бы обетование это было обещано только тому поколению, тогда оно нас не касалось бы. Но благодарение Богу вовек, и мы включены в это обетование, ибо сказано «и вам, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Слава и благодарение Ему. Обетование жизни во Христе Иисусе относится и к тебе, мой дорогой друг, где бы ты ни находился. Бог через эту передачу призывает и тебя. Ты совсем не случайно попал на эту волну. Это Господь тебя навел на этот диапазон. Он зовет тебя, чтобы и ты принял его чудный дар спасения. Да, обетование — это для всех тех, которые услышат его, для всех тех, которые Дух Святой зовет прийти к Иисусу Христу. Не говори, что это обетование не принадлежит тебе. И для того, чтобы ты в этом не сомневался, Господь увековечил этот чудный призыв на самой последней странице своей святой книги. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Да, даром, мой друг. Тут ничего не сказано, что по заслугам. Обетование дается не по заслугам. Слушай, как ясно об этом говорит Слово Божие. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех. О, благодарение Богу вовек, что Он так чудно все устроил, и что обетование это для всех. Если отдел, тогда это уже не обетование. Ты можешь быть уверен, что если ты придешь к Богу как грешник с верой, не надеясь ни на какие свои добрые дела, то Бог исполнит свое обещание тебе. Бог лгать не может. Он, который обещал, разве Он не исполнит? Поэтому, если Бог обещал, что всякий верующий в Сына Его будет спасен, получит жизнь вечную, то можешь быть уверен, что если будешь веровать в Иисуса Христа, то Он должен тебя спасти. Да, обетование это для тебя. Исключения в данном случае невозможны. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Да, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Что может быть яснее? О, какое чудное слово это «всякий». Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий. «Приходящий ко мне, — говорит Христос, — не изгоню вон. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Всякий верующий в него, — говорит Слово Божие, — не постыдится». В доме Корнилия Петр говорит эти чудные слова о нем, то есть об Иисусе Христе. Все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. И в тот самый момент, когда он сказал эти слова, сказано, что Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И сказано, что верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Да, они были из тех дальних, но и их достигло слово благодати, обетование о жизни во Христе Иисусе, они уверовали и приняли дар Святого Духа. Нет, Бог не имеет исключений, но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это, мой друг, включает и тебя. Верь, и жив будешь. Обетование жизни во Христе Иисусе принадлежит именно тебе.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Захарии. Пророк много раз говорит в ней о Боге, как Боге Саваофе, или о всемогущем Вседержителе, которому подчинены бесчисленные небесные и земные власти и силы. Эти слова, связанные с именем Бога, свидетельствуют, что Он всесилен в Своем царственном владычестве над миром. Пророк, несомненно, верил, что Господь является руководителем и народа Израиля, его родного народа в то время в бедствии. Захария получил повеление свыше произнести такие слова. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог сил. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Захарии 1 глава, 3 стих. Троекратно в одном стихе упомянуто Божие имя, как всемогущего Бога. Это откровение являлось ободрением для народа, пережившего трудности в своей раздоренной стране, в разрушенном Иерусалиме. Хорошо и нам сознавать и верить, что Бог нас всемогущ и имеет неограниченную царственную власть над Своим творением. Люди забывают, что Он пребывает в небесах, вовеки благословенный, и Ему одному принадлежит власть и владычество над миром. Люди же зачастую присваивают эту власть себе. Бог контролирует всеми событиями на земле. Ему принадлежит последнее слово, и Он вправе сказать народам земли: «Довольно! До сих пор вы шли своими путями зла и греха, но не дальше». Демоны, несомненно, проникают в дела человеков и управляют ими, приготовляют страшные события. Древняя, но правдивая история Иова подтверждает эту истину. Первая глава его книги свидетельствует о том, что сатана горделиво говорил Богу о том, что он исколесил всю землю, все видел и все знает. Тогда Господь спросил его об Иове, праведном человеке. Сатана ответил: «Конечно, что он знает Иова, но обвинил Господа и богобоязненного Иова, что праведность и благочестие его зависит от избытка благословений Господних на нем». Сатана хотел произвести страшное нападение на невинного мужа веры и получил на то ограниченное разрешение от Бога, который хотел посрамить сатану. Захария возвещал о Боге сил, чтобы ободрить народ в деле восстановления разрушенного храма. В Захарии 1 главе с 1 по 6 стих находится первое предвозвещение пророка. Оно ободряет народ и призывает беспрекословное повиновение Богу. Второе откровение Захария получил от Господа через 2 месяца после первого. Оно содержит в себе несколько видений, которые не предназначены для нашего периода времени, и их не должно духовно применять к Церкви Христовой. При участии Духа Святого они даны для Израиля. Захарии 1 глава 7 стих по 6 главу 8 стих. Обратите внимание на его подробности. Первое. о миртовых деревьях. 1 глава 7 стих по 17 стих. 2. О рогах и четырех рабочих. 1 глава с 18 по 21 стих. 3. Измерительная верфь. 2 глава, 1 стих по 13. Благословение Иерусалима. 4. Священник в запачканных одеждах. Очищение его и народа. 5. О светильнике из золота. Символ сияния Израиля. 4 глава с 1 по 14 стих. 6. Летящий свиток. О правителях. 5 глава с 1 по 4 стих. 7. Видение Ефы, женщин, свинца. Это суд Божий. 5 глава с 5 по 11 стих. 8. Четыре колесницы. Восстановление порядка. 6 глава с 1 по 8 стих. Итак, вкратце упомянув о 8 видениях Захарии, мы приступим к более подробному рассмотрению их значения. Всемогущий Господь имеет свой определенный план для Израиля, и Он совершит его. Первое. Миртовые деревья растут в тенистых местах. Так и Израиль в те дни. Он был побежден, находился в разорении, на него пали мрачные тени. Другие же народы благоденствовали. Израиль не имел могущества и власти, но это не означает, что Бог забыл его. Слушайте слова Захарии, 1 главы 14 стиха. Так говорит Господь Саваоф. «Возреновал я об Иерусалиме и о Сионе ревности великою, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием». Стих 15. Народ унывал и ослабевал в послушании Господу, но в то же время Господь сил небесных проявлял в нем заботу свою, являл благодать и милосердие. Так же будет и в грядущие дни. Евангелие от Матфея, 24 глава, проливает свет на эти страдания. Захарии, 1 глава, и Матфея, 24 глава, имеет много общего. Второе. Видение четырех рогов и рабочих мы видим враждебные к Израилю народы, которые рассеяли его. Рог – символ силы, бадания, борьбы. Но Бог имеет и своих мужей, 1 глава 20 стих, которые пришли сбить рога противников и устрашить их. Те народы, которые рассеяли Иуду. При восстановлении храма народ и руководители его нуждались в этих ободрениях от Господа Саваофа. Древние переживания Израиля переносят нас также к его трагическому будущему. Вспомните слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 24 главы. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет. Но как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою». Третье. Рассмотрим также значение землемерной верви или веревки. 2 глава, 1 стих по 13 стих. По прошествии испытаний и бедствий Иерусалима наступит период благословений. Этими словами пророк Захария радует народ. «Иди, скажи этому юноше, измеряющему широту и длину Иерусалима. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». 2 глава, 4 стих. Господь снова стал пребывать в Иерусалиме, и потому на него пришло великое благословение. Когда Бог пребывает с народом, тогда другая человеческая защита ему не нужна. Выслушайте и чудные слова Захарии 2 главы 10 стиха. «Ликуй и веселись, чтец Сиона, ибо я приду и поселюсь среди тебя, говорит Господь». В этой главе великое имя Божие, как Господа Саваофа, также употребляется, потому что Он совершал великие дела для Израиля в бедствии его. Эти обстоятельства связаны и с будущими событиями, когда Господь Иисус Христос явится опять с силою и славою великою. Он воистину Господь сил могущественных, Господь Саваоф. Израиль вначале переживает еще одно неописуемое горе, но за ним последует благословение великое. Иерусалим сделается навеки местом его присутствия. Эти пророчества ободряют и наши сердца, потому что обещания Божии не являются сомнительными, но они «да» и «аминь». Когда Бог дает обещание, Он в то же время и гарантирует его исполнение. Придут на землю трудные для верующих дни и страдания, но Господь укрепит нас верою, что все Его обещания исполнятся. Он наполнит сердца наши миром Своим. Он непременно явится в чистой, блистательной славе Своей, водворяя мир и благоденствие на усталой нашей земле. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы начинаем чтение книги пророка Иезекииля.
3: Глава 1. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховар. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие». В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господа к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле халдейской, при реке Ховар, и была на нем там рука Господня. Я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени из середины огня. И в середине его видны были четыре живых существа. И таков был вид их. Облик их был как у человека. И у каждого четыре лица. И у каждого из них четыре крыла. А ноги их — ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и крылья их легкие. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно с другим. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех. А с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно с другим, а два покрывали тела их. И шли они каждое по ту сторону, которая перед лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид

0: этих живых существ был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между живыми существами, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И живые существа быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на живые существа. И вот на земле подле этих живых существ по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались, а ободье их высоки и страшны были они. Ободье их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли живые существа, шли и колеса подле них. А когда живые существа поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух живых существ был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух живых существ был в колесах. Над головами живых существ было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Глава вторая. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и услышал глас говорящего. И он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: «Так говорит Господь Бог». Будут они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «Плач и стон и горе». Глава третья. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что перед тобой, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток и сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятной и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, слов которых ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут». И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места своего». И также шум крыльев живых существ, соприкасающихся одно с другим, и стук колес подле них, и звук сильного грома, и дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господняя была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Ховар, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобой». И встал я и вышел в поле. И вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Ховар. И пал я на лицо свое, и вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мной и сказал мне: «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобой, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Глава 4. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собой, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как железную стену между тобой и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней, 390 дней. Ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерой по 6 частей гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их на человеческом кале на глазах у них. И сказал Господь: «Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым я изгоню их». Тогда сказал я: «О Господи Боже! Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел с юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». И сказал он мне: «Вот я позволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой». И сказал мне: «Сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб по весу и в печали, и воду будут пить мерой и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире BBN. Римлянам 11.33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость — это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.
1: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Пожалуйста, откройте Библию на книге «Притч Соломона». Мы с вами, как вы помните, подошли уже ко второй главе. Там были высказаны два предупреждения молодым людям, когда они начинают свою, так сказать, самостоятельную жизнь по этому жизненному пути. Первое связано с путями злого человека, со связями с ним и делами его. Это всегда составляет проблему для молодежи. Я вспоминаю один случай, когда один молодой человек, которому было 16 лет, оставил родной дом и поехал в большущий город, нашел работу на фабрике. Плохая компания окружила его там, и злые люди, конечно, содействовали тому, чтобы этот молодой человек затосковал по родному дому, по матери. В течение нескольких недель разлуки он очень страдал. Верующий проповедник Евангелия объяснил ему простой путь спасения, так как его сердце в этом большущем городе, наполненном многими и многими сотнями и тысячами людей, было пустым. И среди плохих людей его сердце осуждало. Дух Божий тревожил его. И вы знаете, этот молодой человек нашел мир Божий, обратившись ко Христу Иисусу. Никогда я не могу забыть слова, друзья, «злой человек» и пути его. Вы знаете, молодой человек должен остерегаться злого. Вторая опасность – это чужая жена. Или просто сказать яснее – это чужая женщина. Язычница, которая пришла в Израиль и вела распутную жизнь. Таких падших женщин из израильского народа обычно наказывали изгнанием за пределы родины к чужим народам. Они считались грешницами, как позже считались и мытари. Эту женщину, чужую, узнавали в Израиле. Она легко делалась блудницей, и ее не карали. Вы знаете, друзья, такие женщины существуют везде, можно сказать, почти в каждом большом городе сегодня во всем мире. Стих 16 указывает на то, чтобы «дабы спасти тебя от чужой». И стих 19 еще сильнее предупреждает и подчеркивает для молодого человека, что радость жизни и здоровье могут быть навсегда утеряны именно в связи с этими женщинами. В другом случае, Я не забуду этого, друзья. Доктор медицины поведал нашей группе молодежи, о чем мы не знали в то время. Он прямо испугал нас и всех всеми этими заразительными вереническими болезнями. И вы знаете, я очень рад, что в молодости я слышал это предупреждение и повесть о опасности. Вы знаете, друзья радиослушатели, мы сегодня, как никогда раньше, живем среди большущей опасности. Через телевидение мы получаем страшные, страшные развратительные картины. Картины порнографии, картины полового разврата в семье, картины полового разврата на улице, проституция, гомосексуализм, лесбиянизм и всему тому подобное, слушатели. Сегодня для молодежи что-то происходит страшное. Это бомбардировка всеми этими разложениями в обществе приносит, конечно, большущий вред для молодежи. И мы должны научить наших детей с детства, что есть хорошо, что есть чисто, что есть благоразумно, что есть Слово Божье, что оно учит нас, друзья. Но приступим теперь к третьей главе этой книги притч. Опять эта глава начинается словами «Сын мой». Вы помните, что я уже говорил об этом, что «Сын мой» упоминается очень много раз в этой книге, имея в виду, конечно, и дочь, имея в виду, конечно, любого молодого человека. Следует помнить, что речь направлена к еврейской молодежи, но поучения эти, конечно, имеют громадное значение для каждого человека сегодня и вдоль всех веков, потому что Библия является Словом Божьим не только для того времени, но она является словом навеки. Слово Божье никогда не пройдет, говорит сам Христос. И написано здесь так: «Заповеди мои да хранит сердце твое». Не есть ли, друзья, это удивительное выражение? Это нечто большее, нежели обязанность. Я много слышу об этом. Это наша обязанность, это моя христианская обязанность и так далее. Но, друзья радиослушатели, здесь речь идет не только о обязанности, а о поступках любви и послушания Богу. Исполнение, если говоря кратко и четко, здесь идет речь о исполнении воли Божьей, друзья. Не забывайте слов псалмопевца. «Слово Твое я сохранил в сердце моем, чтобы не грешить». Вы знаете, это замечательное место Священного Писания. «Слово Твое я сохранил в сердце моем, чтобы мне не грешить». Вы также помните, что мы говорили о молодом священнике Ездре древних времен, древних дней, который решил в сердце своем искать лица Божье, искать его уставов и справедливости. В наши дни, в особенности, необходимо заботиться о сердце и приготовлять его для Господа. Господь Иисус собрал своих учеников однажды в горнице в Иерусалиме. Помните, как Он учил и наставлял их со всей нежностью, дружественно и чудно, открывая им будущее. А также Он говорил им: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Слушатель уважаемый, если вы говорите, что любите Бога, соблюдайте заповеди Божьи. Заповеди Божьи находятся в Слове Божьем. Как вы сможете их исполнять или соблюдать, если вы не читаете, не знаете, не исследуете Священное Писание? Как? Поэтому, друзья, будем исследовать Писание, чтобы знать и исполнять, и соблюдать заповеди, слушатели. Но Иисус Христос идет еще дальше и говорит следующее: «А кто любит Меня, тот соблюдет Мое Слово, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель сотворим у Него». Так мы читаем в 14 главе Евангелия Иоанна. Итак, это не есть мой долг, друзья, только лишь мой долг, творить волю Божью, а это любовь. Любовь в сердце моем к Богу, которая побуждает меня говорить к вам по радио, например, о Его любви к вам и ко мне. Он – сеятель слов истины. И мы совершаем это дело с Ним. Я нахожусь много времени в этой комнатушке около микрофона, чтобы передать вам слова Его. Я люблю это совершать. Я люблю это дело, потому что Господь мне положил это на сердце. И вы знаете, если мы любим Его, говорит Слово Божье, то мы будем соблюдать Слово Его. Слова эти слышал и Симон Петр, но он вскоре так неожиданно отрекся от него. Какая трагедия, друзья! Как это было ужасно! Но вот по воскресенье своем Господь Иисус на берегу озера рано утречком находит этих первых своих последователей, и он готовит для них пищу, огонь, чтобы они, изябшие и мокрые, обогрелись. Возможно, что Симон Петр боялся взглянуть даже Иисусу Христу в глаза, но Господь пристально посмотрел на него и спросил: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Он не упрекал его за отречение. Нет, друзья. Друзья мои, если вы любите его, то жизнь ваша будет радостнее и приятнее духовно, духовно богаче, друзья. Задумаемся, все мы задумаемся, любим ли мы Господа, друзья. Мы должны спросить себя, любим ли мы Господа. Он любит нас, да. Некоторые слушатели писали мне и говорят: «Александр, скажите, нельзя ли сказать хотя бы раз, что кто-то любит нас?» Да, друзья, и я не раз уже говорил и буду повторять, что есть один, кто любит нас. Это Господь Иисус Христос. Он любит нас до того, что Сам положил Свою жизнь за нас на кресте Голгофском, чтобы мы имели прощение грехов. Друзья радиослушатели, Он любит нас. А теперь за нами стоит ответ. Любим ли мы Его? И вот мы с вами подошли к 3-4 стихам из 3 главы притч Соломона, где говорится: «Милость и истина да не оставляют тебя, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Друзья, закон был дан через Моисея, но благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Благоволение – это благодать, это дар незаслуженный. Храните его в сердцах ваших, друзья, не разлучайтесь с ним никогда. А теперь я прихожу к стихам, которые верующие часто повторяют, когда свидетельствуют о Господе Иисусе Христе. Это стихи 5 и 6, где говорится: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Друзья, понимаем ли мы вполне, какое большое духовное богатство они содержат в себе, друзья? Понимаем ли мы эти слова? Апостол Павел побуждал своих молодых сотрудников изучать Слово Божье и быть достойными перед Ним. Итак, сказав об этом молодому человеку, о благоволении Божьем, он призывает его и говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Остановимся на этом кратенько, друзья. Я думаю, что это является серьезным наставлением и в то же самое время чудным обещанием, что Господь будет вести молодого человека по пути мира. Позже, в главе 28, в стихе 26, открывает он нам контраст этому. Написано там: «Надеющийся на сердце свое есть глупец». Недавно один человек сказал мне, что он давал совет молодому человеку по поводу опасности наркотиков. Он сказал ему: «Бог любит тебя, молодой человек». А тот ответил на эти добрые слова: «Я не нуждаюсь в Божьей любви». Я сам себя люблю и не нуждаюсь в надежде на Бога, я надеюсь на самого себя. У меня сила, зачем мне Бог?» Упомянутый нами стих, друзья, говорит ясно, что тот молодой человек был просто глупцом, слушатели. Но как чудно надеяться на Господа всем сердцем, целиком все вручая в Его руки. Сегодня мы в этом весьма нуждаемся. Я лично весьма часто встречаюсь с переживаниями, когда мне необходимо уединиться в тихом уголке, даже ожидая полета аэроплана. Иногда бывают опоздания по причине плохой погоды. Я не особенно люблю эти полеты, конечно, я думаю, никто не любит, но часто молюсь: «Господи, я уповаю на Тебя всем сердцем моим. Я хочу здесь найти покой и вполне надеяться на Тебя всем сердцем моим. Я хочу найти покой только в Тебе и найти эту надежду только в Тебе. Я нуждаюсь в Его руководстве, друзья. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Разум всегда может подвести нас, друзья. Мы должны надеяться только на Господа». Я должен признаться, что раньше я не вполне полагался на Господа, пока я не обнаружил, что я заболел. В самом деле, когда мы, друзья, начинаем болеть, когда у нас проявляется какая-то болезнь, мы чувствуем, что мы никто. И, начиная новый день, мы поднимаем взор к Богу, к небу, и начинаем славить Бога и говорить: «Боже, благодарю Тебя, что Ты даруешь мне еще один день». Является ли этот день солнечным или туманным, трудным или же нетрудным, я всегда хочу благодарить Его. Мы должны научиться благодарить Господа. Друзья мои, это искание милости Божьей взяло некоторое время в моей жизни, но как хорошо во всех путях наших познавать Господа. Да, неважно какой путь, во всех путях мы должны познавать Господа. Вы помните Нагорную проповедь Господа Иисуса? В ней Он сказал: «Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». Это удивительная вещь. Если вручите себя Богу и путь свой, то все совершится удивительным образом хорошо. Тело наше будет полно света. Вся наша жизнь в то время будет светла. Но мы пойдем чуть дальше, друзья. Это духовно богатая книга, не правда ли? И здесь страшенно много поучений. И вот мы читаем в 7 и 8 стихах: «Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла». Я думаю, что фактически надежда на Господа дает нам лучшее здоровье, друзья. Как чудно покоиться в Нем, а не в себе самом. Итак, будем удаляться от греха, от поступков, которые вредят духовной и телесной жизни. Кто-то сказал, и это очень верно, что чем дальше мы от Бога, тем больше мы во грехе. Чем ближе мы к Богу, тем яснее наша жизнь, светлее наша жизнь и благословений.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

«Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN Иоанна 16:33.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Когда кто-то несправедливо поступает с нами, мы, конечно же, возмущаемся. А наблюдаем ли мы за своим отношением к другим людям, за своими поступками? Так ли они справедливы? В греховной природе человека свойственно свысока относиться к тем, кто слабее и незащищеннее, и присмыкаться пред магнатами мира сего. Поэтому в обществе необходимы законы, уравнивающие положение граждан, ограничивающие свободу одних и дающие привилегии другим, ведь, по сути, все люди обладают одинаковым достоинством. Но как бы ни регулировали законы человеческие отношения, несправедливости в мире полно. Поэтому, как бы ни развивалось общество в сторону цивилизации, и как бы гуманнее ни становились законы, обиженные всегда есть, и их немало. Если вы, дорогой радиослушатель, относитесь к их числу, вы уже отчаялись найти справедливость и защиту, я хочу сообщить вам замечательную весть. У вас есть защитник, самый справедливый, самый неподкупный и самый могущественный. Последнее слово всегда за ним. Знаете, кто это? Бог. В последних нескольких программах мы подробно рассматривали закон, который Бог через Моисея дал людям. Сегодня доктор МакГи продолжает рассмотрение этого закона. Так вот, значительное место в этом данном Богом законе занимают вопросы, касающиеся положения и прав в обществе чем-либо обделенных людей – вдов, сирот, рабов, пришельцев. Богу дорог каждый человек, но вместе с тем именно такой из низшей социальной прослойки попадает под непосредственную его защиту. Но, с другой стороны, обидчик обязательно должен был понести наказание. Знаете, как поступали с ворами по Божьему повелению? А как должен был искупить свою вину, сотворивший злое? Правда ли, что Бог оправдывал рабство? И кому отдавать предпочтение в суде – честному богачу или лицемерному бедняку? Хотите узнать ответы на все эти вопросы? Тогда слушайте продолжение изучения 22 главы библейской книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем изучение 22 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем, какие законы установил Бог о краже, займах, прелюбодеянии, скотоложестве, идолопоклонстве, пришельцах и вдовах. Итак, прочтем первый стих. «Если кто украдет вола или овцу, и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Я не знаю, почему именно 5 волов и 4 овцы. В Новом Завете, однако, на этот принцип ссылается Закхей в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Почему именно вчетверо? Он определенно ссылался на закон Моисея. И сегодня наш закон требует, чтобы вы возместили стоимость чужого имущества, если вы его повредили или уничтожили. Вы должны либо заменить вещь, которую уничтожили, либо оплатить ее стоимость. Однако закон Бога, требующий возместить стоимость имущества вчетверо, гораздо лучше соответствует человеческой природе. Ведь если бы нам нужно было заплатить вчетверо более того, что мы сломали,

0: или украли, то мы были бы куда осторожнее и предусмотрительнее. Человек не меняется, и Бог не меняется. Бог всегда поступает с человеком в его же интересах. Прочтем теперь второй стих. «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему». Этот закон давал право на защиту себя и своей собственности. Не так давно был случай, когда вор проник в чужой дом, но хозяин проснулся и выстрелил в этого вора из ружья. Вор, отделавшись ранением, подал на хозяина в суд и потребовал от него несколько тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. Он выиграл процесс в суде. Судья вынес решение, что хозяин не имел права стрелять в вора, который залез в его дом. И чтобы заплатить штраф, человеку, которого хотели ограбить, пришлось продать свой дом. Сегодня наши человеческие законы чересчур хорошо защищают права виновных и ущемляют права невинных. Закон Божий защищает человека, его собственность и его дом. И этот же закон дает человеку право защищать себя, свою собственность, свой дом и свою семью от посягательств. Именно на законе Божьем основывается все наше право и порядок. Если бы человечество строго следовало всем предписаниям, данным в книге «Исход», то мы с вами не видели бы того беспредела, который царит сейчас на наших улицах. Во всей нашей правоохранительной и юридической системе слишком много людей, которые или совсем не знают Библию, или очень далеки от нее. Поэтому они и не могут должным образом устанавливать законы и обеспечивать их соблюдение. Конституцию Соединенных Штатов написали люди. Не все они были христиане, и тем не менее они уважали Слово Божие. Я недавно слышал, как один человек говорил, будто Томас Джефферсон надсмехался над Библией. Это не так. Цитаты из сочинений Томаса Джефферсона свидетельствуют, что он почитал Слово Божие, хотя и не верил в его чудесную природу и не следовал ему в своей личной жизни. Сегодня же за соблюдением закона следят люди, которые вообще ничего не знают о Библии. Именно из-за этого происходит так, что невинные люди попадают в крайне тяжелые ситуации. Прочтем третий стих. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Вор должен возместить стоимость украденного, а если у него не хватит денег, то его можно продать в рабство». Читаем далее пятый стих. «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Аналогично, если ваш скот потравил чужое поле, то вы должны возместить убыток. Теперь шестой стих. «Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». Еще один принцип, помогающий соблюдать закон и порядок в обществе. Бог через Моисея дал Израилю закон, чтобы Израиль стал примером для других народов мира. Прочтем 16 стих. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Другими словами, он должен обязательно внести соответствующий выкуп и взять ее в жены. Нынче, однако, так не поступают. Вот 17 стих. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Если же отец девушки не захочет отдавать ее замуж, то насильник должен заплатить деньги за свой поступок. Далее 18 стих. «Ворожеи не оставляй в живых». Сегодня мы видим, как снова поднимает голову сатанизм и поклонение всему сверхъестественному. Это очень серьезно и опасно, и об этом мы еще поговорим, когда будем изучать книгу Второзакония. Теперь 19 стих. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Да, человек может пасть даже так низко. Почему Бог установил такой закон? Да потому что люди этим занимались. И что самое страшное, в наш «просвещенный» в кавычках век мы наблюдаем рост этого отвратительного извращения. Прочтем 20 стих. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Несомненно, очень жестокое наказание. Если бы этому закону следовали буквально, то сегодня наше общество было бы куда лучше. Конечно, уничтожать всех, кто приносит жертвы богам, кроме Господа, жестоко. Но ведь если у человека рак, то он, несомненно, хочет навсегда избавиться от этой болезни. О том же говорит Бог в этом законе. Прочтем 21 стих. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Это Божья политика добрососедства. Далее 22 стих. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Слово Божие лежит в основе всех великих начинаний, которые принесли благословение всему человечеству. А данный стих лежит в основе наших законов, которые запрещают детский труд. Что касается заботы о сиротах, то достаточно будет вспомнить, где появились первые приюты для них. В атеистических странах или под покровительством христиан. Прочтем теперь 23 и 24 стихи. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Я уверен, что Бог защищает бесправных и беззащитных. И великое наказание ждет тех, кто обижает нуждающихся». Прочтем 25 стих. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если один человек дает другому в долг, то он не должен требовать непомерно высокий процент с этого долга. Бог говорит, что нельзя пользоваться нуждой ближнего». Мы рассмотрели некоторые законы Божии из 22 главы книги «Исход», а теперь давайте обратимся к 23 главе и продолжим их изучение. В этой главе мы найдем законы о клевете и лжесвидетельстве, справедливости, милосердии, о праздниках и отдыхе, о субботе, идолопоклонстве, о трех праздниках, о жертвоприношении и об обещании ангела. Итак, в 23 главе Бог продолжает давать законы о собственности. Начнем с 1 стиха. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Бог повелевает нам всегда критически относиться к тому, что говорим мы сами, и к тому, что мы слышим от других. Вот одно из Божьих правил поведения. Сплетник – это такой же преступник, как и убийца, вор или прелюбодей. И тем не менее, сплетникам в нашем современном обществе все сходит с рук. Прочтем второй стих. «Не следуй за большинством назло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Если бы мы исполняли заповедь Бога «Не следуй за большинством назло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды», мы бы перестали устраивать забастовки, демонстрации, волнения и беспорядки. Да и всяких преступных банд и бандитских группировок стало бы значительно меньше. Я как-то разговаривал с очень приятным молодым человеком, который как раз и принадлежал к категории бунтарей. Он сказал мне, что одевается так странно, потому что хочет быть свободным и независимым. Но я знал, что точно так же одевается и еще несколько тысяч человек в этом городе. И поэтому я его спросил: «А если бы ты рискнул одеться по-другому, то тебя по-прежнему приняли бы в свои ряды те, с кем ты сейчас общаешься?» «Нет», — ответил он. Тогда я снова спросил: «Когда вы все протестуете, то ты обязан становиться в колонну вместе со всеми, так ведь?» «Да, конечно», — ответил он. И я сказал: «Что ж, в таком случае ты не очень-то свободен. Тебе приходится выполнять вполне определенные обязанности. Когда вы все протестуете, то и ты должен протестовать. Ты обязан одеваться в точности, как все остальные. Это совсем не свобода. Друзья мои, Бог пишет нам в этом стихе, что свобода в том и заключается, чтобы не следовать за большинством назло». Прочтем теперь третий стих. «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Приговор не должен быть предвзятым ни в пользу богатого, ни в пользу бедного. Суд и справедливость должны вершиться беспристрастно. Римляне изображали справедливость в виде женщины с завязанными глазами. Она не взирала на лица и держала в одной руке меч, а в другой – весы. Меч означал неминуемое наказание после вынесения приговора, а весы означали, что справедливость будет беспристрастной. Суд должен вершиться, невзирая на лица. Прочтем теперь о законах, касающихся земли и субботы. Бог снова дает Израилю закон о субботе и седьмом годе. Вот что написано в 10 и 11 стихах. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убоги из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею». Бог еще пересмотрит этот закон с Израилем, когда народ придет в землю обетованную. Суббота, седьмой год и юбилей рассматривается подробно в книге Левит. Вкратце же можно сказать, что суббота – это седьмой день недели, день обязательного отдыха. Что касается седьмого года, то в этот год вся пахотная земля отдыхала, а юбилейный или 50-й год назывался также годом освобождения. Каждый 50-й год евреи, которым пришлось продать себя в рабство, становились свободными. И проданные ранее земли возвращались к своим прежним владельцам. Интересно отметить, что все заявляющие, будто бы они соблюдают субботу, на самом деле соблюдают лишь субботний день. Они никак не соблюдают седьмой год, особенно если они фермеры. И уж тем более они не соблюдают юбилейный год. Прочтем далее про три всенародных израильских праздника. Вот стихи с 14 по 17. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа. 3 раза в году все еврейские мужчины должны были являться перед Богом в Иерусалиме. Им необходимо было отмечать 3 праздника – праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. О празднике Пасхи вы наверняка помните. Он был установлен в память о том, как Израиль был спасен во время последней казни египетской, а затем был выведен из рабства. Но мы еще будем более подробно обсуждать все эти 3 праздника. Прочтем теперь про обеты и указания, касающиеся покорения Израилем обетованной земли. Я читаю 20 и 21 стихи. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Всегда задают вопрос, а кто же этот ангел? Ответ можно найти в других местах Писания. В 4 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И в 9 и 10 стихах той же главы мы читаем продолжение: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Бог дает заповедь подчиняться только Господу Иисусу Христу. И именно о нем идет здесь речь. Прочтем теперь 23 и 27 стихи. «Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хиттеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». Бог говорит Израилю, что за грех он изгонит врага из земли сей. И далее в 27 стихе он объясняет Израилю, что намеревается поселить их в земле, которую сделает израильской навеки. А в 32 и 33 стихах Бог добавляет касательные отношения с другими народами: «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Народ Израилев не должен был заключать никаких союзов с обитателями земли или с их богами. Эта заповедь была как нельзя кстати. Иисус Навин не исполнил ее и совершил большую ошибку, заключив союз с гаванитянами. Он предварительно не разузнал хорошенько, с кем имеет дело. И, конечно же, народ Израилев попал, в конце концов, в вавилонский плен только потому, что предался идолопоклонству и стал служить другим богам. Обратимся теперь к изучению 24 главы. В этой главе мы узнаем, как Господь призывает Моисея взойти на гору, как дети Израилевы обещают, что будут покорны воле Бога, как является слава Бога, и как на время отсутствия Моисея Аарон и Ор остаются за главных. 24 главой завершается раздел законов, посвященных регулированию социальных отношений, который был начат в 21 главе. Мы с вами уже убедились в том, что Моисеев закон гораздо обширнее, чем лаконичные 10 заповедей, и в нем рассматривается широкий спектр человеческих отношений. Давайте теперь рассмотрим, какой порядок богослужения был установлен на время, предшествовавшее сооружению скинии. Начнем с первого стиха. «Бог сказал Моисею: „Взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали“». Бог приказывает всем этим людям взойти на гору. Но даже они, занимавшие столь высокое положение среди народа Израилева, должны были поклониться Богу издали. Насколько же эпоха закона отличается от периода благодати? И насколько нынешние отношения между Богом и христианами отличаются от того, как Бог хранил израильтян и как Он нес их из Египта на Своих орлиных крыльях? Когда господствует закон, человек должен поклоняться издали. О сегодняшнем же состоянии верующих говорится в 13 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Сегодня Бог спасает нас и ведет нас по жизни Своей благодатью». Прочтем 2 и 3 стихи из 24 главы книги «Исход». «Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются. И народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: „Все, что сказал Господь, сделаем“». Во второй раз дети Израилевы отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Они очень самоуверены и самонадеяны. Они заявляют Богу: «Да, мы хотим получить Твой закон». Они обещают выполнить все, что сказал Бог, хотя сами еще не слышали всего, что Он скажет. Пока им были даны только 10 заповедей, и они уверены, что смогут их выполнить. Мы продолжим разговор об этом в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Обезьяна-дельфин. Сторонники теории сотворения часто сетуют на то, что эволюционисты без всяких на то оснований видят в любом древнем ископаемом доказательство эволюции человека. В прошлом недостающими звеньями между людьми и человекоподобными обезьянами объявляли кости свиньи, обезьяны, крокодила, лошади и даже слона. Все эти ошибки давно развенчаны, но эволюционисты с прежним усердием конструируют человекообразные существа из костей животных. После недавней подобной попытки солидный журнал Science News писал, что даже сами эволюционисты отмечают чрезмерное рвение антропологов в поисках предков человека. В 1979 году на севере Африки была найдена кость, которую объявили ключицей гоминоида, или, проще говоря, обезьяны, превращающиеся в человека. Ученый, обнаруживший ее, сообщил, что, судя по этой находке, существо, которому принадлежала кость, было прямоходящим, как современный человек. Автор находки утверждает, как и во всех подобных случаях, что на сегодня это самое древнее свидетельство эволюции современного человека. Однако другие ученые, исследовавшие эту окаменелость в течение нескольких лет, пришли к выводу, что это ребро тихоокеанского дельфина-белобочки. Один из исследователей в шутку прозвал загадочное существо флиперопитек, то есть обезьяна-дельфин. Нужно быть осмотрительными, чтобы нам не застил глаза длинный список регалий, сопровождающий фамилию того или иного исследователя. Когда дело касается эволюции, большинство ученых руководствуется скорее своими желаниями доказать ее истинность, нежели фактами.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии. Возрождение народа. Часть 11. Покаяние.
3: Вы помните жену Иова? Они попали в ситуацию очень сложную. Я думаю, что многим из нас даже и близко не приходило соприкоснуться с той остротой, которую переживали Иов и его жена. И когда они дошли до этой точки, когда уже было больно настолько, что терпеть нельзя было, жена Иова обращается к нему и говорит: «Похули Бога и умри». Они были праведными людьми, они ходили пред Богом, мы читаем, что они молились о детях. Мы имеем характеристику о Иове, очень хорошую характеристику. Написано о том, что сам Бог дает эту характеристику, благочестивый. По всей видимости, это касалось его жены в каком-то смысле, наверное. Во всяком случае, она была рядом постоянно, испытывала влияние этого благочестивого человека. Но посмотрите, вот эта точка, когда человек соприкасается с Богом, и он не способен признать Божью праведность до конца. Покаяние заключается в том, что Бог не может быть неправедным. Какие бы обстоятельства Он ни допускал, все, что может быть, это может быть то, что мы не понимаем Его праведности, так, как это было с Иовом и его женой. Мы не видим всех обстоятельств, почему Бог так действует. Покаяние, оно неотъемлемо содержит в себе эту важную деталь признания Божьей праведности. Не только признание Божьей праведности, но и на этом фоне, если Бог абсолютно праведен, тогда я абсолютно виноват. Признание личной ответственности. Может быть, вам приходилось слышать такие покаяния, когда люди говорят: «Ты извини меня, конечно, но…» И дальше следует объяснение. Объяснение самые разные. «Но ты сам хорош», или «ты сама меня вынудила», или «вот эти люди меня разозлили», и так далее, или «у меня настроения не было». Вот в этом наша особенность людская, в том, что когда мы признаем свою вину, мы ее хотим каким-то образом не до конца признать. Когда мы читаем то, что происходило с народом израильским, они ее признали полностью. Они сказали: «Господи, во всем постигшем нас, Ты праведен. Чего бы нам ни пришлось пережить, Ты праведен, а мы виновны». Последнее, из чего состоит признание своей вины, это признание конкретных грехов. Посмотрите, в 34 и 35 стихах 9 главы эти люди перечисляют в своей молитве к Богу, они перечисляют конкретные грехи, которые касались их. «Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которым Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих». Вы знаете, когда народ израильский попал в плен, он попал в плен именно по этой причине, потому что Бог благословил их обильно. Он поместил их в самую лучшую землю, Он дал им самый лучший закон, Он дал им самую правильную систему управления, которая могла существовать. И все это, абсолютно все это люди перечеркнули. Народу, который жил во время восстановления, им нужно было осознание ошибок. Так скажем, некоторые говорят:

0: говорят, ну что ж они здесь просят прощения за вину, которой они не виноваты. Они просят прощения за вину своих отцов. Вы знаете, нужно просить прощения за это. Причина, почему нужно просить прощения за это, для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли несколько раз. То есть не повторять одну и ту же ошибку. Что нужно было этому народу? Этот народ научился на ошибках своих отцов. Они сделали вывод, они делают вывод здесь, они стоят перед Богом и они видят всю историю. Они видят все эти обстоятельства, все огромное благословение Божие и всю неблагодарность людей. Они видят всю ту силу действия Божьего благословения, которым Он наполнял народ. И они видят такую слабую реакцию тех царей, тех князей, священников, отцов, которые прошли перед ними. И они готовы встать и попросить прощения. Они готовы встать и сказать: «Господи, прости нас за наш народ». Знаете, чем-то подобным характеризуется молитва Даниила в 9 главе книги Даниила, когда Даниил посчитал по времени, что исчерпалось время пленения народа израильского, и он возносит молитву к Богу. Он просит Бога об освобождении народа, о восстановлении города. И когда он возносит эту молитву, он берет на себя этот грех. Он грех отцов, вот тех, которые довели народ до такой стадии. Он берет на себя, и он говорит: мы виноваты. Что-то подобное здесь происходит. Вот здесь эта молитва, это покаяние за конкретные грехи, покаяние за конкретные обстоятельства, которые происходят. Вы знаете, почему нужно именно такое покаяние? Когда мы говорим о покаянии, восстановлении наших взаимоотношений с Богом, мы не говорим ни о каком-то мистическом действии, которое таинственно настигнет нас и сделает нас новым другим человеком, который имеет совершенно другие взгляды, цели, не привязан к греху и не повторяет тех ошибок, которые он делал. Абсолютно не так. Покаяние предполагает в себе осознание того греха. То есть речь идет о том, что если вы хотите освободиться от сплетен, вам нужно видеть каждую сплетню свою и каяться за каждую. Иначе не получится. Если вы будете: «Господи, прости меня за все сплетни, которыми я сплетничал или сплетничала в этом году», ну, от такого покаяния мало будет толку. Почему? Потому что вам нужно осознать свои ошибки. Или если вы просите у Бога прощения за свои грязные мысли, которые вы допускали. Опять-таки, покаяние, настоящее покаяние предполагает осознание конкретных грехов. Для чего? Для того, чтобы вы увидели, где вы согрешили, как вы согрешили, и что вам нужно сделать, чтобы дальше не согрешить, чтобы в следующий раз не попасть в такую же самую ловушку, в которую вы попали однажды. Вот что значит покаяние. Вот что значит настоящее возрождение. Вот что значит вот этот процесс пробуждения, когда мы видим конкретные свои грехи. Когда мы ищем возможности увидеть их. Мы не только не отказываемся от них, а мы ищем возможности увидеть их. Нам нужно их увидеть. Для чего? Чтобы исправиться. Чтобы получить Божье прощение, чтобы снискать Божью милость, чтобы научиться не повторять их. Очень интересно, вот этот процесс признания своей вины, он необходим абсолютно каждому человеку. До конца вашей земной жизни, до конца той точки, которую Бог позволит вам иметь вот здесь вот на земле, последняя точка вашего пребывания на земле, до самого последнего момента, нам нужно покаяние. Нам нужно освобождение от того, что влечет нас ко греху. Нам нужно осмысление всех тех обстоятельств, в которых мы находились, когда мы согрешили, для того, чтобы Бог давал нам свободу, для того, чтобы мы могли действительно переживать возрождение. Следующий вопрос, которым заканчивается вот описание покаяния здесь, в 9 главе книги Неемия, это посвященное решение. То есть, когда мы говорим о настоящем покаянии, это покаяние включает в себе исповедание грехов, это покаяние включает в себе признание Божьего величия, оно включает в себе признание своей вины, и оно включает в себя посвященное решение. Решение, которое делает человек, который кается, решение без которого покаяние будет неполным. Вы знаете, в притче Соломоновых есть очень хороший текст, где написано: «Праведник 7 раз упадет и встанет». То есть речь идет о том, что праведник может каяться. Праведник не тот человек, который не грешит. Нет таких людей на земле. Праведник тот человек, который может и хочет каяться. Это покаяние начинается с маленького, начинается прежде всего с тех взаимоотношений, в которых вы находитесь с людьми рядом с вами. Оно начинается с осознания того, что я нуждаюсь в Божьей милости, с осознания Божьего величия и нашей нужды, нашей зависимости от Бога. И как бы хотелось, чтобы каждый христианин, каждый, кто присутствует здесь сегодня, действительно смог овладеть этим богатством, этим искусством покаяния, чтобы оно стало частью нашей жизни, чтобы мы оставили вот эти попытки оправдываться, чтобы мы бежали от этих желаний представить себя лучше, чем мы есть на самом деле, но чтобы мы постоянно стремились к Божьей святости, и на пути к этой святости мы могли каяться. Чтобы мы могли признавать себя грешниками, чтобы мы могли признавать себя нуждающимися в покаянии. Вы знаете, это очень большой психологический барьер. Это очень важная точка, которой Бог хочет, чтобы мы научились. Вот почему в Слове Его так много сказано о нужде в покаянии. Почему так много Бог говорит, требует, призывает, учит людей каяться. Почему? Потому что многие люди страдают от того, что они не научились каяться. Им кажется, что покаяться стыдно. Им кажется, признать себя виновным – это унизительно. И поэтому они больше склоняются к тому, чтобы объяснить свое положение какими-то другими обстоятельствами, чтобы представить себя лучше, чем он есть на самом деле. И от этого страдают. Вы знаете, когда человек приходит к врачу, и когда врач определяет его болезнь, то лучше всего человеку серьезно обратить внимание на эту болезнь, чем попытаться представить, что ее не существует. От того, что он представит, что ее не существует, болезнь не исчезнет. Она, наоборот, будет только прогрессировать. Ее нужно лечить, нужно вмешательство, нужно лекарство. Так вот, покаяние как раз и является этим лекарством. И мы, идя по земле, мы, являясь, так скажем, реальными людьми, которые имеют особенность, имеют эту слабость согрешать в мыслях, в чувствах, в словах, в действиях. Мы нуждаемся в том, чтобы научиться этому искусству покаяния, научиться искусству обновления души. Бог дал нам этот ключ. Он дал нам это средство. Почему бы им не пользоваться? Почему бы не сделать его, знаете, как легкими? Вы знаете, легкие у человека имеют такую функцию. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. Выдыхаем отработанное, то, что произвело свой цикл в организме, в нашем организме. Этот кислород, он донес эту живительную силу до каждой клеточки нашего организма. И потом организму нужно избавляться от углекислого газа, который не нужен там. И легкие это делают. Если бы легкие не работали, человек не мог бы жить. Вот что значит покаяние. Покаяние – это пользоваться вот этими легкими, это пользоваться тем, что мы признаем Бога, признаем Его величие, признаем свою нужду в Спасителе и освобождаемся от того, что в нашей жизни возникает, что неприятно Богу, что приводит нас в состояние греха. Вот почему нам нужно быть в церкви. Вот почему нам нужно читать Библию. Вот почему нам нужно проводить время с Божьим народом, с богобоязненными людьми. Для чего? Для того, чтобы мы ярче видели Бога и больше понимали свою нужду в покаянии. Чтобы мы глубже дышали. То есть те люди, которые умеют каяться, они научились глубоко дышать духовно. Те люди, кто не научился каяться, они еле дышат. Они еле существуют. У них жизнь еле теплится. Почему-то каяться сегодня не модно. Почему-то сегодня, если и каяться, то кто-то уж совсем уж разбитые старушки или те, кто уже пришел к такому положению, что уже дальше некуда. Где сегодня те люди, те мужи, те христиане, те герои, которые могут каяться, которые действительно понимают, что их жизнь зависит от того, как они предстоят пред Богом. Итак, мы говорили о трех аспектах покаяния. Эти три аспекта, они включают в себя прежде всего сокрушение пред Богом, которое выражается в исповедании наших грехов. Это понимание себя сокрушенным пред Богом. Оно заключается в признании Божьего величия, Его славы, Его силы, Его действенности. Это то, что должно постоянно происходить. Это то, что должно наше сознание постоянно ориентировать. Если мы хотим ощущать веру, ощущать жизнь христианскую в действительности, на практике, в каждый момент нашей жизни, оно заключается в том, чтобы видеть себя виновным. Да, видеть именно себя виновным, просящим Божьей милости, понимающим свою нужду в Божьей милости. Как важно, дорогие друзья, чтобы вот этот цикл стал живой частью, стал процессом жизни для каждого из нас. Тогда мы действительно сможем быть частью Божьего процесса пробуждения. Четвертое. То, чем заканчивается покаяние, это посвященное решение. Неемия 9 глава с 36 стиха. «И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром, вот мы рабствуем. И произведение свое она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому даем твердое обязательство и подписываем. И на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». В следующий раз мы изучим подробно то, что они подписали. Мы почитаем это обязательство. 10 глава книги Неемии представляет собой вот это обязательство. Обязательство, которое народ израильский представил Богу. Сейчас я хотел бы обратить внимание только на сам факт. Покаяние будет незаконченным, пока человек, который кается, не примет конкретное решение действовать. Если вы поняли, что вы обидели свою маму или свою бабушку или своего папу, если вы поняли, что да, действительно это плохо, но вы не приняли решение пойти и просить у него прощения, это не покаяние. Это не полное, не законченное покаяние. Оно вроде бы имеет осознание своей вины. Оно, кажется, имеет даже желание быть лучше. Но конкретного шага к тому, чтобы быть лучше, оно не включило в себя. Вы помните блудного сына? Блудный сын, он очень долго шел от отца. Он погружался в грех все больше и больше, глубже и глубже. И он находился в таком положении, когда он увидел себя погибшим. Когда он сидел у корыта, из которого ели свиньи, и весь его рацион тогда заключался в том, чтобы ему разрешали брать из этого корыта, питаться вместе со свиньями, он вдруг понял, написано, он пришел в себя, он вдруг осознал то, что действительно у отца гораздо лучше жить, чем он здесь живет. Он вдруг понял свою вину, он вдруг понял, что ему гораздо лучше покаяться и попросить прощения. Но посмотрите, вы помните, чем заканчивается эта история? Если бы блудный сын продолжал сидеть у этого корыта, если бы он продолжал стенать и сокрушаться о своих грехах, но не встал и не пошел бы, покаяния не было бы. Блудный сын встает и говорит: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему, что я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Вот что значит покаяние. Покаяние включает в себя действие. Покаяние – это не только мысленный переворот. Это не только изменение позиции по какому-то вопросу. Это не только готовность признать: «Да, я виноват». Это готовность действовать для того, чтобы исправить положение. Это готовность принимать практические решения, практические шаги делать. Если вы неправильно ведете себя в школе, молодежь, то вашим правильным действием будет не только с завтрашнего дня вести себя хорошо, а еще и прийти завтра и сказать учительнице: «Извините меня, я вел себя неправильно». Вот это значит решение. Это значит посвященное решение. Это значит действие, которое человек делает, которое он применяет в своей жизни для того, чтобы его покаяние нашло реализацию, чтобы оно имело практическое выражение. Помните еще одно покаяние? Покаяние Закхея. Когда Иисус Христос пришел, и он стал общаться с людьми, то многие из тех, с кем он общался, вызывали раздражение среди фарисеев, книжников, тогдашней религиозной элиты. Так вот, Закхей был одним из таких. Он был одним из людей, на которого не хотели смотреть. Он был из тех, кого не считали за человека. Почему? Потому что он был начальник мытарей. Потому что он был предателем. Он работал на римскую власть. И римская власть таким образом через таких людей, как Закхей, порабощала людей, порабощала евреев. Иисус Христос имел дело с такими людьми. Знаете почему? Потому что эти люди каялись. Потому что они не просто признавали себя виновными, чего не сделал фарисей. Помните в этой истории фарисея и мытаря, когда пришли в храме. Как только он увидел себя виновным, он сказал: «Господи, кому должен, четверо воздам». Он готов взять, продать свое имение, рассчитаться со всем, не для того, чтобы имя свое восстановить. Потому что он увидел, что он сделал плохо человеку. Он увидел, что то, что он сделал, действительно причиняло боль сотням людей. Он лишнее брал с людей. Вот что значит покаяние. Покаяние – это не просто загладить ситуацию, не просто замазать и забыть. Покаяние – это значит довести все до конца. Покаяние, которое служит ступенью к возрождению. Покаяние, которое является рычагом или этим источником, когда народ возрождается. Оно включает в себя, обязательно включает в себя действие. Это действие выражается вот здесь, в народе израильском. Мы уже говорили о том, что то, что пережил народ израильский во время Неемии, не иначе, как чудом не назовешь. Восстановление нации из руин. Это восстановление нации стало возможным не потому, что Неемия был таким умелым, тонким руководителем. Это восстановление нации стало возможным, потому что люди каялись. Потому что люди слушали Слово, люди стояли перед Богом, люди склонялись перед этим действенным Словом, люди сокрушались, люди видели Бога и свою нужду в покаянии, и они каялись. Они каялись, признавая свои греха. Посмотрите, они перечисляют здесь. Они даже здесь, в 36 стихе, говорят: «Господи, мы сегодня рабы. Это земля, которую Ты дал отцам для того, чтобы она стала нашим благословением, она стала нашим проклятием». Почему? Потому что мы работаем на этой земле для того, чтобы платить дань царям, которые нас поработили. Посмотри, как детально они осознают каждую. И он говорит, смотрите, 37 стих, последняя строчка: «Ты покорил нас за грехи наши». Которым Ты покорил нас за грехи наши. Вот что такое покаяние. И дальше они принимают решение. И они говорят, что мы не просто принимаем решение, а мы подписываем, мы твердое обязательство берем на себя. Мы подписываем и ставим печать. Печать князей наших, левитов наших и священников наших. Это серьезный подход. Они говорят о том, что они изменят свою жизнь. Они определяют конкретные сферы, в которых они будут изменять жизнь. Я хотел бы сейчас обратиться к каждому присутствующему здесь. Братья и сестры, в чем нам нужно изменить жизнь? Если мы приходим в церковь и поохаем о том, что у нас что-то не так, и попросим у Бога прощения, это неплохо. Но если мы уйдем отсюда без этого твердого решения, без этого твердого обязательства, если сегодня перед нашим сознанием не всплывет все то, что нам нужно поменять, совсем не обязательно, что вы завтра это поменяете или сейчас поменяете. Главное, чтобы у вас было сознание, просьба к Богу: «Господи, помоги мне это изменить. Господи, я даю это твердое обязательство, я принимаю это решение, я хочу это менять. Я хочу научиться не обижаться, я хочу научиться не говорить грубых слов, я хочу научиться быть внимательным, я хочу научиться быть честным, я хочу научиться быть добрым». У каждого из нас есть вот эти качества, которые нам нужно поменять. которые нам нужно убрать из нашей жизни для того, чтобы заменить их другими. Я хотел бы, чтобы мы могли принять конкретные решения. Посмотреть на себя, посмотреть на свое сердце и воззвать к Богу сегодня о том, чтобы Он научил нас каяться. Чтобы Он научил нас действительно увидеть богатство и благословение в покаянии. Чтобы покаяние было не чем-то таким, что один раз в год или один раз в 5 лет происходит в жизни. Чтобы это стало нашим дыханием. Настоящее покаяние. Чтобы мы могли увидеть ценность и богатство. Настоящее богатство покаяния. Следующее возможное решение, которое может быть у вас. Давайте попросим Бога о том, чтобы Он научил нас желанию быть обличаемыми. Этого нужно хотеть. Нужно прийти в церковь с желанием, чтобы Бог нас обличил. Чтобы мы могли позволить это. Чтобы мы не скрывали себя, не прятали себя. Чтобы мы позволили Богу нас обличить. Чтобы мы увидели, в чем нам нужно покаяться. Господи, научи меня отказываться от греха и оставлять его. Это еще одно возможное решение, которое, возможно, кому-то из нас сегодня станет выражением того, что лежит в вашем сердце, того, что на ваших устах, в вашем сознании. Господи, научи меня признавать свою личную вину пред Тобою и перед ближними, и искать милости Твоей. Опять-таки, это возможное решение. Это то, что возникает в моем сознании, когда я читаю эту главу, когда я изучаю покаяние. Я хочу просить у Бога этого. Я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня могли об этом молиться. Господи, помоги мне, осознав грех, направлять свою жизнь по Твоим путям. Помоги мне принимать решения. Помоги, чтобы я действительно был верен в этом решении. Помоги, чтобы это было конкретное практическое действие.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование». И там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

Библейский стих на эту неделю от Бибиан записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от Бибиан, Иоанна 16:33.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, слушающие наши передачи о самом главном в жизни – Слове Божьем. Мы с вами уже очень многое узнали, начиная от сотворения мира, всемирного потопа, призвания Авраама, спасения народа израильского и многое-многое другое. Сейчас мы знакомимся с историей пророка Даниила, который находится со всем народом иудейским в Вавилонском плену. Даниил стал советником царя Навуходоносора. Так Бог распорядился. Об этом мы слушали во время наших прошлых встреч. Даниил использует свой дар, чтобы растолковать сон Навуходоносора. Это пророческий сон о том, что никакие царства мира не устоят перед вечным царством Бога. Помнишь ли, какие образы были во сне? Прислушается ли царь к словам Даниила? Уверует ли он в Бога? Золотой устакан. Библия, книга Даниила, глава 3. Навуходоносор не забывал об истукане, которого видел во сне. И чем больше он думал о нем, тем больше ему хотелось самому сделать похожую статую и выставить ее на всеобщее обозрение. Его истукан должен быть целиком золотой, по крайней мере, снаружи, и поражать всех своими размерами. Царь отдал приказ своим мастерам, и вскоре все могли видеть работников, возводящих огромного истукана на широком открытом поле неподалеку от Вавилона. Истукан сверкал на солнце и был в 15 раз выше человеческого роста. Навуходоносор призвал всех видных людей своей империи на торжественное открытие этого истукана. Собралась и толпа простых людей. Множество народа теснилось на поле, где стояла статуя, которой отныне должны были поклоняться все подданные Навуходоносора. Впереди стояли сатрапы царя и все важные должностные лица. Придворные музыканты приготовились играть. И тут вперед вышел глашатай и воскликнул: «Народ империи! Когда вы услышите звуки трубы, свирели, цевницы и гусли, падите ниц и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, пылающую огнем». Толпа мгновенно смолкла. Никто не двигался. И вот звуки труб нарушили тишину. И все люди, от самых знатных до самых простых, пали ниц перед золотым истуканом. Все, кроме трех иудеев. Трое друзей

0: Даниила бесстрашно остались стоять. Они не собирались поклоняться никакому истукану. Они остались верными Господу и Его заповеди – служить Ему одному. Навуходоносор не послушался Бога, который явился ему во сне, и решил построить огромного истукана, чтобы тому все поклонялись. А ведь мы знаем, что грех делать себе какого-либо кумира. Только Бог, единственный Господь, и только Ему принадлежит вся слава, и только Ему мы должны поклоняться. Обратил ли ты внимание на бесстрашных юношей? Даже находясь в смертельной опасности, они не отреклись от Бога. Да, тут нам с тобой есть чему поучиться. Чем закончилась эта история, мы узнаем, когда откроем Библию в следующий раз. До скорого свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 85. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе». Эти слова написал апостол Павел верующим в Коринфской церкви. Он хотел, чтобы христиане этой церкви поняли, как важно во всем поступать по Божьему Слову, не нарушая и не искажая его. Бог поставил Павла апостолом, то есть своим посланником к разным народам, и поручил Павлу рассказать о спасении в Иисусе Христе. Апостол пишет, что в своей проповеди о Господе Иисусе Христе он был честен и искренен и передал людям все слова, которые Бог повелел ему сказать. А что по этому поводу сказал апостол Павел? Маленький Ян сидел и внимательно слушал, о чем говорят папа и его друзья. А они рассуждали над словами Библии. Папа часто брал с собой Яна на такие встречи. Мама не могла пойти вместе с ними, потому что осталась дома с недавно родившейся сестричкой. Конечно, и Ян тоже мог остаться дома с мамой и сестричкой, которых очень любил. Но Яну всегда было интересно с папой и его друзьями. Все они были христианами и любили читать Библию. А когда у них при чтении Библии возникал какой-нибудь вопрос, они рассуждали и приводили разные тексты из Священного Писания. Такие встречи иногда затягивались надолго, но никто не скучал, потому что им нравилось изучать Библию и получать ответы от Бога. Не забудьте, что Библия – это записанное Божье Слово. Ян понимал не все, о чем говорили взрослые, но ему очень хотелось поучаствовать в их беседе. И однажды, когда и папа, и его друзья замолчали всего на несколько минут, Ян решился. «А что по этому поводу сказал апостол Павел?» Громко в наступившей тишине спросил он. Папа и все остальные удивились его вопросу, а потом заулыбались и стали рассуждать, что же сказал апостол Павел по этому поводу. И не беда, что до этого они уже очень хорошо исследовали этот вопрос. Они с уважением приняли мнение Яна, подтвердив тем самым, что он полноправный участник их встреч. А Ян был очень доволен этим. Но еще больше был доволен его папа. Он радовался тому, что его сын очень серьезно верит в Господа. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вот что сказал апостол Павел пресвитерам церкви, собравшимся на встречу с ним. Это была их последняя встреча, потому что в Иерусалиме, куда спешил Павел, его арестуют и повезут в Рим. Не за преступление и не за какую-либо провинность, за то, что везде и всегда апостол оставался верным своему обещанию, а он давал его Богу, обещанию проповедовать о Господе Иисусе Христе искренне, не повреждая истины, не забывая Божьей милости и Божьей справедливости. Вот что говорил людям апостол Павел. И нам, верующим в Господа, дано такое же право и обязанность проповедовать в Иисусе Христе Божью любовь и прощение раскаявшимся людям, чтобы в конце своей жизни сказать так, как сказал апостол Павел: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Эх! Ух! Ой, какой я силач! Нет, я не силач, я силачище! Я все могу! Да я вообще, я победитель! Я этот, как его, чемпион! Угу. Всем меня видно, ведь я кабанчик!
1: Привет, кабанчик! Ой, кабанчик! Бедняжка! О, ой-ой-ой! Ты же надорвешься! Брось это дерево на землю! Сейчас же брось!
0: Не беспокойся, Белочка! Со мной ничего не случится! Я же такой силач! Чемпион!
1: Хорош чемпион! На прошлой неделе ты вздумал гимнастом стать. Так на березе раскручивался, так сальто крутил. И что? Вывих бедра и ушибленные копыта. Чемпионище называется. Не трогай бревно, кабанчик. Я твоей сиделкой у постели быть не намерена.
0: Ну что ты распереживалась-то, Белочка? Разве это бревно? Да это просто веточка. А потом знаешь, какой я сильный, натренированный.
1: Ладно, кабанчик, бросай свою штангу бревно и пойдем к скалистому озеру. Нам беседу предстоит подготовить. Дядюшка Лось поручил ответственно отнестись к этому делу, ведь сам-то он в сегодняшней беседе поучаствовать не сможет. Мастера у себя дома дожидается. Новую дверь устанавливать будут. Вот так.
0: Все понял, Белочка, не подведу. А что бы ты там ни говорила, как бы ты там ни сомневалась в моих чемпионских способностях, я все равно завтра свои тренировки продолжу. Я хочу стать самым сильным зверем нашего заповедника.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседа у скалистого озера» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Белочка, а о чем сегодня будет наша беседа? Мы же про Иисуса Христа в прошлых радиопередачах говорили.
1: Все верно, кабанчик. Мы продолжаем цикл наших бесед об Иисусе Христе. Тема нашей беседы называется «Иисус – победитель».
0: Ой, как мне эта тема нравится! Победитель! Ведь я же тоже в победителя собираюсь, а? Вот ты только представь, Белочка! Ринг! Такой весь, такой освещенный софитами! И на нем стою я! Весь такой мужественный в боксерских перчатках! И вот слышится удар гонга, и бой начинается. И после пары моих ударов левой мой противник падает в нокауте. Ой, только представь, Белочка! И я такой молодец, ну просто победитель. Белочка, мы про такие победы говорить будем. Наш Иисус такой победитель.
1: Но не совсем, кабанчик. Иисус сотворил весь мир. Как написано в Библии, все создано им и для него. Он пришел на землю 2000 лет назад, чтобы разрушить все дела дьявола. А дьявол, ох, как много зла в мир принес. Войны, пьянство, болезни, страдания. Как всему этому положить конец?
0: Ой, Белочка, надо как надеть боксерские перчатки, как ударить больно.
1: Нет, кабанчик, Иисус поступил не так. Он решил взять всех, кто верит ему, к себе, в свой небесный дом. Помнишь, он молился? «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою». А знаешь, почему Иисус и сегодня может исцелять больных и воскрешать? Потому что Он Сын Божий и победил сатану, который принес в наш мир зло. Иисус взял на себя вину и всех людей, а сатана свою власть потерял над теми людьми, которые обратились к Иисусу. Так Иисус стал победителем. И эту победу над грехом и злом он дает каждому, кто этого желает, и об этом его просит. Хотите быть в числе победителей?
0: Белочка, ну что ж ты такие глупые вопросы-то задаешь? Ну кто же не хочет быть победителем? Кому хочется быть проигравшим?
1: Становитесь на сторону Христа и попросите у Него прощения за все грехи и все зло, что сотворили в жизни. А Иисус любит прощать, и Его победа станет вашей победой.
0: Ой, Белочка! А можно я прочитаю слова одного известного бразильского футболиста Хосе Роберто да Сильва-младшего? Он играл в таких знаменитых клубах, как Реал, Бавария, а еще был чемпионом Бразилии, чемпионом Испании, чемпионом Южной Америки, чемпионом мира и чемпионом Лиги чемпионов. Так вот, он настоящий чемпион. Но все же он считает, что в мире есть только один победитель. Это Иисус Христос. Вот мысли Хосе на этот счет. Когда закончился мой первый сезон в футбольном клубе «Бавария», это Мюнхен, Германия, я отлично понимал, если бы мне не помогал Бог, то многие мои мечты не сбылись бы. Осознав это, я тотчас опустился на колени и от всего сердца поблагодарил Бога. Это Он вытирал мне в детстве слезы, когда у меня не было денег пойти на тренировку. В Библии есть один важный стих: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И я был им утешен. Что на Бога уповать стоит, я убедился на своих спортивных успехах. В сезоне 2002-2003 годов я стал дважды чемпионом. В течение жизни человек может много званий завоевать, но деньги и слава приходящие и когда-нибудь закончатся. Иисус Христос говорил мне по этому поводу: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Так читаем мы слова Иисуса в Евангелии от Марка. В высшей лиге место нового чемпиона пустеет целый сезон. И целый сезон, тур за туром, все ожидают, кто станет победителем. В игре настоящей жизни я понял, что есть только один победитель. Это Иисус Христос. В поисках истинной жизни, полной тревог и волнений, ты тоже должен стать победителем. Иисус говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Иисус приготовил вечную жизнь. Он хочет внести смысл в жизнь каждого человека. Вот, Белочка, как Хосе Роберто думал.
1: Да, молодец, Кабанчик, очень интересно. И по теме нашей беседы.
0: Белочка! А как ты думаешь, даже если я победю, побежу всех, всех зверей из нашего заповедника на ринге, это что, тоже будет заслуга Бога?
1: Конечно, Кабанчик, ты, надеюсь, не забыл, что именно Бог сотворил тебя таким хорошеньким и в меру упитанным кабанчиком?
0: Да, упитанным! Ой, Белочка, чего-то у меня так сразу в животике засосало, что-то мне так сразу есть захотелось. А у тебя там случайно горстки желудей в корзиночке не завалялось, а?
1: Дорогие друзья, время нашей беседы подошло к концу. Видите, как наш кабанчик проголодался? А это верный признак.
0: Да-да, не раз проверено.

0: пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, а ты еще меня случайно на обед не пригласишь?

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Бог знает все ваши дела, и если они праведны, то Он не замедлит с наградой. И Божья награда придет в нужное время, и это будет именно то, что вам необходимо больше всего. Но позвольте Богу сделать это.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Проницательность Авигеи».

0: истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение первой книги Царств, 25 главы. Как Господь работает над характером людей, готовя их. Когда Господь и работал над характером Давида, Авигеи и Навала. Пусть Господь благословит наше изучение, чтобы мы сами могли меняться и подражать Богу, подражать доброму, святому. В этой главе описано два вида конфликтов. Конфликт между мужем и женой. Навал и Авигей были очень разные. Они по-разному смотрели на жизнь, по-разному относились к людям и по-разному благодарили. Или второй конфликт между работодателем и служащим. Вы понимаете, что в то время не было тех, кто защищал бы права трудящихся. И поэтому, когда Давид послал своих отроков, чтобы попросить благодарность за то, что они охраняли стада Навала, то тот ничего им не заплатил. Хотя нужно было поблагодарить их. Сам Давид не просил ни 10%, ни 15%. Он не просит даже пищи, чтобы было достаточно прожить несколько недель. Давид просто просит о вознаграждении, о благодарности. «Дай то, что найдет рука твоя, сколько хочешь». Но Навал не воспринимает это правильно и очень грубо отвечает. Даже так написано. Навал отвечал слугам Давида, он сказал: «Да кто такой Давид и кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Ну, вы понимаете. Ну, и, может быть, вам это что-то напоминает. Может быть, даже вам приходилось когда-нибудь работать на подобного человека. А может, кто-то это из ваших знакомых или родственников ведет подобным образом. То есть Навал обладал поразительной неблагодарностью. Он даже не мог сказать спасибо. Он готов был использовать людей и оставить их без всякой зарплаты. Поэтому и сказано: пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли, и пересказали Давиду все слова сии. И вот представьте себе на месте Давида. Сам он голодный, находится в тяжелом положении, устал, истощен, и можно сказать, что до срыва ему не хватало одной искры. И вот его люди приходят и передают ему слова Навала. И это та самая искра, которая привела к настоящему взрыву. Давид призывает своих людей взять меч, встать и пойти поставить Навала на место. 13 стих 25 главы. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим», и все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались в обозе. Вы знаете, почему у Давида была такая реакция? Вы понимаете, что произошло? И можно понимать, что переполнилась чаша, пришло время излить всю ярость. Так и произошло с Давидом. Когда уже все галочки были проставлены, и произошел взрыв. Поэтому запомните, дорогие друзья, это один из самых опасных моментов, которые могут произойти и в вашей жизни. Когда вы копили-копили свои эмоции, пряча внутри, и в конце концов вы взрываетесь, вы готовы убить в такой момент, и это страшно. А ваши эмоции выталкивают всевозможные разумные доводы, и самые ужасные мысли приходят в вашу голову, и вы готовы к самым безумным действиям, даже если они полностью испортят все, что было сделано до этого. В момент гнева вы не думаете ни о результатах, ни о последствиях. В такие минуты вам необходима Авигея. Нужно, чтобы кто-то положил на ваше плечо нежную и мягкую руку. Так один богослов называет эту главу, описывающую историю Давида и Авигеи: «Холодная рука на горячей голове». Потому что Авигея — это как холодное полотенце на разгоряченном лбу Давида. И вот вы посмотрите, какая она мудрая женщина. И не забывайте о том, кто ее муж. Жестокий и глупый Навал. Вот, казалось бы, пришел момент, когда она может легко от него избавиться. И наверняка у любой другой женщины появились бы именно такие мысли. Но не у нее. И мы читаем 14 стих. Авигею же, жену Навала, известил один.

0: один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина». Но он обошелся с ними грубо. «А эти люди были очень добры к нам. Они не обижали нас. Ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними бы в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать». То есть, обратите внимание, слуги пришли за помощью к жене. Они полагаются на ее мудрость. Они не могли говорить с Навалом. С таким человеком, как он, это было практически бесполезно. И вот они говорят: «Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой. Нельзя говорить с ним». И Авигея принимает решение и начинает действовать. Она все делает просто прекрасно. Вы помните, она корона, она венец для мужа своего. И 18 стих говорит: «Тогда Авигея поспешно взяла...» Вот внимательно послушайте этот список продуктов. «Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином и 5 овец приготовленных». Представляете, уже зажарено мясо. 5 овец приготовленных и 5 мер сушеных зерен и 100 связок изюму и 200 связок смоков и навьючила на ослов. Она позаботилась даже о десерте, добавила сладенького. Авигея собрала большое количество продуктов. Я думаю, пока она собирала все, она давала четкие указания слугам. «Так, ты приготовь это. Так, вы сложите все сюда. Проверьте, чтобы все было готово. Так, уложите эти продукты на этого осла». Она держит все в голове, старается не упустить ничего. «Ну как я могу успокоить ярость этого человека? И он уже в пути, и он задумал убийство. Он же помазанный царь, ему нельзя так поступать. Как я могу его остановить? Как мне решить эту проблему?» Вот что такое проницательность и дальновидность. Когда тебе нельзя поддаваться панике, а нужно принимать правильные решения. Авигея мыслила методично и четко. «Как я могу прославить моего Господа? Что будет лучшим для моего мужа?» И она не стала вооружать своих слуг. Нет, она приготовила еду. Ой, умная женщина. Читаем дальше 19 стих. «И сказала слугам своим: ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Почему она ничего не сказала мужу? Да потому что есть вещи, которые бесполезно говорить глупцу. Иногда безумец может отреагировать и поступить так, что даже Божий план может быть разрушен. Авигея все продумала и четко следует намеченному. Она действует весьма смело и уверенно. Она прекрасно понимает, что нужно говорить мужу, а что не следует говорить ему. Она не сказала своим слугам: «Да... ну и пусть придут и убьют Навала, я, наконец, избавлюсь от него». Нет, она поступила с точностью наоборот. 20 стих. «Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. Навстречу Давиду вышла Авигея с едой. Давид в гневе, и толпа из 4 голодных мужчин идет убивать. Но вместо Навала они видят женщину, и к тому же с угощениями. Им пришлось остановиться. И вы только представьте себе, они видят всю эту еду, чувствуют прекрасные ароматы, запах приготовленного шашлыка. Какая же Авигея все-таки умная женщина. Она знает, что нужно делать. Но посмотрите далее. Авигея не останавливается на том, что услаждает желудок Давида. Она чрезвычайно тактична с Давидом, с мужчиной. И центр внимания уже не на Давиде, помазанном царе, но на этой женщине. И все развивается очень красиво. Читаем дальше. 21 стих. «И Давид сказал ей: „Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека. И ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро“». И это мысли Давида. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает. Если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене. Но тут перед ним появляется Авигея. 23 стих. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Вот посмотрите, как она, госпожа, называет себя: «Раба твоя». А к Давиду обращается: «Господин мой». Это очень учтивое, любезное обращение. И 25 стих. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала». Проницательность — это неумение вовремя спрятать голову в песок и молиться непрестанно. Вы посмотрите, как смело поступает Авигея. Она знает, что Навал не заслуживает ее защиты. Она прекрасно понимает, что он за человек. Но в то же время прекрасным, с какой-то стороны даже наивным способом, принеся еду Давиду, она защищает царя от того, чтобы он не убил человека. Какая в этом большая ценность? Она думает о своем муже, она думает о Давиде, она думает и о себе. «Не обращай внимания на этого человека, посмотри на меня», — говорит Авигея. Читаем 25 стих. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой...» Ой, внимательно послушайте ее слова. Это прекрасная, мудрая речь. Она спланировала и продумала каждое свое слово. «И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои, и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». Вы посмотрите, она понимает, что произойдет в будущем. Он будет царем. Он на пути к трону. И Авигея понимает, что царя должны приветствовать: «Да здравствует царь!», а не: «Да здравствует царь-убийца!». 29 стих. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у господина Бога твоего». И это означает: ты дойдешь до трона, и никто не сможет убить тебя. А душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, изберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Ой, посмотрите, как мудро Авигея говорит о том, что она не хочет, чтобы Давид мучился от чувства вины, чтобы, сидя на троне, он не вспоминал, как жестоко убил Навала и его семью. Не знаю, может, было что-то подобное в вашей жизни, когда вы были на пороге какого-то постыдного поступка, и вдруг кто-то кладет вам руку на плечо или звонит, а может, даже передает записочку, где говорит, что не следует этого делать. Если такое происходило с вами, то вы прекрасно понимаете благодарность Давида. Это был вздох облегчения. 32 стих. «И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Благословенна твоя проницательность, твой разум, Благодарю Тебя за то, что Ты стала у меня на пути и не позволила совершить огромную ошибку. И 35 стих. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Великая женщина, не так ли? Итак, Давид забирает всю еду, все дары от Авигеи, и они счастливые и спокойные возвращаются к себе, где могут насладиться прекрасными угощениями. Как вы думаете, Авигея получила дома награду за свой поступок? Нет. Она пришла домой к пьяному мужу, разгильдяю. Вот читаем 36 стих. И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело. Он же был очень пьян. И не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Какой был момент? Она могла бы войти и при всех сказать ему: «Да я только что спасла твою жизнь, осел!» Но она не поступает так. Никакой жалости к себе, никакого сожаления. Она просто поднимается к себе и ложится спать. Бог видел и знал, что она совершила. И Бог наградит ее за это. А Навал и понятия не имел, какая великая женщина была его жена. Господь позаботился обо всем далее. 37 стих. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. И я предполагаю, что здесь имеется в виду, что у него был сердечный приступ. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. Не Давид, но Господь лишил Навала жизни. И не понадобились сотни воинов с мечами, спускающиеся с холмов. Спустя 10 дней он умер. Господь поразил его. Знаете, есть очень хороший текст Библии на эту тему. И я бы рекомендовал вам его запомнить. Это книга Притчи, 16 глава, 7 стих. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Он разбирается со всеми. Вы пытаетесь бороться сами, сдавать сдачи. Вы пытаетесь отомстить. Вы играете нечестно, так же, как поступили с вами. И ваш меч уже вынут из ножен. И вы только ждете момента, чтобы напасть. Вы знаете, вам необходима Авигея. Вам крайне необходим тот, кто положил бы руку на ваше плечо и сказал: «Послушай, Бог знает, что Он делает. Я не могу пообещать каждой жене злобного мужа, что у вас будет все так же, как у Авигеи, спустя 10 лет брака. Но я могу пообещать вам, что Господь вознаградит вас за ваше терпение и следование по Его пути. Не муж, не жена, не друг, а Бог наградит вас. И Бог видит, что вы делаете, и Он знает, чего вы заслуживаете, и Он не оставит вас без награды. И Бог восполнит все в свое время и своим путем. И Его награда будет наилучшей, и все будет совершенно. Только позвольте Богу вести эту битву, и не лезьте сами с кулаками. Поверьте, Бог справится лучше, чем вы сами». Давид знал об этом, когда шел на великана Голиафа. Он просто взял несколько камешков и сказал: «Это битва Господня». И все прошло прекрасно. Но в этот раз Давид совсем забыл этот принцип. Даже великие мужи могут что-то забывать. И вот тогда приходит на помощь Авигея. Наша история заканчивается почти как сказка. Послушайте 39 стих. «И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: „Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову. И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены». Давид теперь понял Божий план. Авигея спасла его, она сохранила его от убийства. И Давид зовет Авигею стать его женой. Основную идею, которую мы должны извлечь здесь, не то, что все девушки обязательно выйдут замуж. Нет, Здесь другой смысл. Вот вы посмотрите на поведение Авигей. Послушайте. «И пришли слуги Давидовы к Авигей, накормил, и сказали ей так. Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала, «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигей поспешно, и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида и сделалась его женой. Какой прекрасный конец этой поучительной истории. И они жили долго и счастливо, и умерли в один день, но вряд ли. Вы знаете, такое бывает только в сказках. Даже у самых любящих пар бывают и тяжелые дни. И наверняка Давид и Авигея тоже имели трудности, испытания, ссоры. Они учились чему-то друг у друга. Авигея имела уже опыт замужества, будучи женой Навала. Она умела проходить через трудности. Но такой опыт был и у Давида. И перед тем, как вы выключите радио и начнете заниматься своими делами, я хотел бы, чтобы вы задумались над некоторыми вопросами, над мыслями, которые звучали в нашей беседе. Вот послушайте. Первая мысль. Если у вас есть проницательность и рассудительность, то нет необходимости демонстрировать свою физическую силу. Вам не нужно браться за оружие, доставать мечи или ружья, садиться на танки и идти в бой. Все можно решить при помощи проницательности и рассудительности. Проницательность, дальновидность — очень мощное оружие. И ей можно было пронзить сердце царя, ей можно разрубить гнев и месть. И проницательность побеждает. И подумайте об этом. Подумайте как христиане. Подумайте о кресте. Подумайте о Господе Иисусе Христе. Задумайтесь о том, как Христос ответил на все издевательства над Ним. Когда солдаты вбивали гвозди в руки Христа, Он видел дальше этих гвоздей. Когда крест с Его избитым телом поднимали, Он не произнес ни слова. Он видел, что будет дальше. Вы можете стать Авигеей для кого-то, и, возможно, одно ваше прикосновение к плечу или к спине успокоит разгневанного человека. Вы поймете, когда наступит подходящий момент, и никто вам не подскажет, но сам Бог поведет вас. И помните, что Авигея действовала очень быстро. Она не опоздала. Вторая мысль. Я хотел бы донести до вас, когда есть проницательность, то мудрость может быть вознаграждена внешне. Возможно, вам показалось, что в этой истории нет Бога. Он как бы не действует здесь. Это совсем не так. Именно Бог все спланировал. И если мы действуем с проницательностью, мудрость будет вознаграждена помощью извне. Этот покой принесет Бог. Нам неизвестно, но, может быть, 39-й псалом был написан именно после этого случая. Послушайте. 39-й псалом со 2 стиха. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва и из тенистого болота, из рва гнева, болота мести, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Он указал мой путь и вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему! Увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа». Нет псалмов, посвященных Авигее, хотя, мне кажется, она заслуживает этого. Я не знаю, на каком отрезке вашей жизни вы сейчас находитесь. Мне это и не может быть известно. Но, может быть, кто-то, дорогой слушатель, именно сейчас очень близок к взрыву. Когда все галочки уже проставлены, когда чаша переполнена, когда кажется, что терпеть уже больше невозможно, и достаточно одной маленькой искры, чтобы вы испортили свою репутацию и поломали то, что так долго возводилось. Пусть Господь пошлет в вашу жизнь Авигею, а вам я желаю прислушаться к ней. Даже если вы абсолютно правы, и все на вашей стороне, Вы не должны жертвовать всем ради молниеносного действия, последствия которого придется исправлять еще долгие годы. А может быть, в вашей жизни сейчас такой момент, когда у вас нет близких отношений с Иисусом Христом? И именно из-за этого у вас столько проблем. Помните, что Господь Иисус Христос – это наш постоянный друг. Он может стать нашим тормозом, когда мы готовы врезаться в стену. Он – совершенная мудрость и проницательность, которая помогает нам остановиться. Но если вы не знаете Господа, как вы можете оценить все преимущества Его присутствия? Поэтому я призываю вас стать рядом с Иисусом Христом прямо сегодня. Обратитесь к Нему в молитве, обратитесь как к Господу, признайте, что Он ваш Спаситель. И тогда в вашу жизнь войдут прощение, очищение и надежда на вечную жизнь. Крест, на котором висел Христос, обеспечивает нас всем этим. И кроме того, наш Спаситель дает нам проницательность, не дающую совершать большую ошибку, которая могла бы испортить всю вашу жизнь. Смерть Иисуса Христа – это цена вашей и моей жизни. И сегодня Он предлагает этот дар каждому. Будем следовать за Господом. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Проницательность Авигеи». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. Давайте вспомним основные выводы этой передачи. Первое. Если у вас есть проницательность и рассудительность, нет необходимости демонстрировать свою силу. Второе. Когда есть проницательность, мудрость может быть вознаграждена облегчением откуда-то извне, а именно со стороны Бога. Он видит все и не оставит вас в трудный момент. Возможно, слушая сегодня передачу, у вас появилось желание сделать очень важный шаг в вашей вере. Если вы чувствуете свою готовность примириться с Господом, то вы можете сделать это в тишине и глубине своего сердца. Если вам нужно с кем-то поделиться этой новостью, обсудить, что делать дальше, пишите нам. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы и вместе разделить радость вашего покаяния. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач: отдых Анисифора, мольба о честности, восстановление в правах беглеца, как справиться с трясиной отчаяния. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Отдых Анисифора – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 2 сентября записано в послании к филиппийцам в 1 главе в 29 стихе. Там есть такие слова: «Вам дано страдать». Наука в Божьей школе постигается дорогой ценой. Многие уроки там записаны слезами. Один благочестивый христианин сказал: «Благодарю Тебя, о Господи, за физические страдания в течение 58 лет, и Он не единственный, кто превратил несчастье в торжество Духа. Школа нашего Небесного Отца вскоре закроется для нас, время учения в ней все короче изо дня в день. Не будем же избегать тяжелых уроков, морщиться от боли и уклоняться от жезла наказания. Если мы терпеливо и мужественно дойдем до конца, если со славой завершим течение, венец наш будет богаче, а небеса слаще. Лучший в мире фарфор обжигается 3 раза или больше. Дрезденский фарфор всегда обжигают 3 раза. Почему? Зачем надо пропускать его сквозь сильное пламя? Наверное, 1 или 2 раза было бы достаточно. О нет, необходимо 3 раза обжечь фарфор, чтобы золото и цвет красок выступили ярче и остались такими навсегда. Те же законы лежат в основе человеческой жизни. Испытания обжигают наши души 1, 2, 3, и тогда Божьей милостью души преображаются и расцветают прекрасными цветами, которые остаются в них навсегда.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О покаянии! Мы не должны презирать никогда и никого из согрешающих. Равно и согрешая сами, не должны предаваться отчаянию. Но опять не должны оставаться и в беспечности. Напротив, сердечно да сокрушаемся о своих беззакониях, не на словах только, раскаиваясь в них. Ибо я знаю многих, которые, хотя говорят, что они оплакивают свои грехи, а ничего важного не делают. Правда, они постятся и носят грубые одежды, но в то же время имеют жадность к деньгам гораздо большую, нежели пьяницы к вину.

Другим образом, когда не дает им воспользоваться плодами покаяния, когда дьявол не находит случая открыто погубить кого, он подходит к нему другим путем, побуждая человека усугубить труды, не давая ему воспользоваться плодами трудов своих и стараясь уверить его, что он все необходимое уже сделал и потому может себя освободить от всего другого. Итак, чтобы нам не изнурять себя напрасно трудами, побеседуем несколько об этом с женами, так как они преимущественно подвержены сей болезни. Правда, нельзя осуждать того, что и ныне они делают, как-то постятся, повергаются на землю, посыпают пеплом головы свои, но все эти дела не принесут никакой пользы, если при них не будет других и более важных. Бог показал, как Он прощает грехи. Для чего же вы, оставив указанный путь, пролагаете себе другой? Согрешили некогда ниневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрите, что послужило к их спасению. Ибо как для излечения больных врачи, хотя многие употребляют средства, впрочем, благоразумный смотрит не на то, что принимал больной, а на то, что послужило к его исцелению. На то же и здесь надо бы насмотреть. Итак, что же спасло тех ниневитян? На душевные язвы свои они возложили строгий пост, одежды из вретища, посыпали их пеплом, смочили горькими слезами, повергались на землю и вместе с этим переменили и образ своей жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств уврачевало их. Но как же мы узнаем это, скажет кто? Узнаем ли, если пришедший к врачу, спросим его самого? Без сомнения, он не утаит этого от нас, напротив, со всею готовностью откроет. Скажу прямо, врач этот в книге записал врачевство, исцелившее ниневитян, чтобы всякий знал это и после не имел нужды спрашивать о нем. Какое же именно? «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них». Не сказал, видел Бог пост ниневитян, вретящий пепел. Я говорю это не с тем, чтобы отвергать пост, да не будет, но чтобы убедить вас делать то, что лучше поста, воздерживаться от всякого зла. Согрешил также и Давид, но посмотрим, как и он каялся. 3 дня сидел он во вретище и пепле. Впрочем, он сделал это не для заглаждения греха своего, но молился о больном дитяти, не истрезвившись еще от упоения страстью. Грех же свой он очистил иначе, именно самоуничижением, сокрушением сердечным, скорбью душевною, строгим воздержанием, непрестанной памятью о сделанном грехе, благодушным перенесением всех скорбей, пощадою своих грехов, наконец, тем, что не только сам не мстил врагам, поносившим его, но не позволял мстить и другим за него, когда они хотели этого. Так, когда Симей осыпал его бесчисленными проклятиями, и когда военачальник, находившийся при Давиде, вознегодовал на это, тогда Давид сказал: «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». 2 Царств 16:10. Видишь ли здесь сокрушение и смиренное сердце Давида? Это то особенно очищало грехи его, ибо в этом состоит исповедание, это есть покаяние. Напротив, если постимся только на показ, то от сего не только не получим никакой пользы, но еще потерпим и вред. Итак, смири сердце твое и ты, чтобы умилостивить к себе Бога. Ибо близок Господь к сокрушенным сердцам. Псалом 33:19. Видишь, как жившие в светлых чертогах переносили бесчестие, как они поносимые и от последних из рабов своих непрекословие, но равнодушно терпели поношение за бесчестие, которым покрыл их грех.
Так поступай и ты.

0: Если поносит тебя кто, не ожесточайся, но плачь и стенай не о том, что ты оскорбил своего владыку, который столь кроток, столько тебя любит, столько заботится о твоем спасении, что и сына своего предал за тебя. Вот о чем ты должен плакать и стенать, и плакать непрестанно, ибо в этом состоит исповедание. Не будь же ныне весел, завтра печален, потом опять весел. Напротив, непрестанно плачь и сокрушайся, ибо блаженный, говорит Господь, плачущие, то есть те, которые непрестанно это делают. Непрестанно и ты плачь, всегда внимай себе и сокрушай сердце твое, как бы кто сокрушался и скорбел о потере любимейшего сына своего. Раздирайте, говорит Господь, сердца ваши, а не одежды ваши. Иаиль 2.13. А расторгнутое не воздымается уже, сокрушенное не восстает более. Посему и говорит Писание в одном месте: раздирайте, а в другом — сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50.19. Итак, мудрец ли ты, или богатый, или сильный, расторгни сердце твое, то есть не попускай, чтобы оно высокомудрствовало и надмевалось, ибо расторгнутое не надувается, хотя бы и было чем надуваемо, ибо не может вынести сего надувания, потому что расторгнуто или разорвано. Подобно сему и ты смири свое сердце. Помысли, что мытарь за одно слово было правда. Правда, что говорил он, то было не столько смирение, сколько истинное признание. Впрочем, если и истинное признание имеет такую силу, то тем более смиренно мудрее. Прости обиды согрешившим против тебя, и за это также обещано прощение грехов. О сетовании и скорби о грехах своих сказано: «Видел пути его и исцелю его». Исаия 57:17. Это самое прекратило гнев Божий на Ахава. 3 Царств 21:29. Подобное сказано и о прощении обид: «Прощайте, и прощены будете». Луки 6:37. Есть еще и другой способ, которым обретается прощение. Это осуждение себя в своих беззакониях. «Говори ты прежде, чтобы оправдаться». Исаия 43:26. Также благодарное чувство, с которым переносим скорби, заглаживает грехи наши более же всего милостыня. Перечти же, сколько целительных средств для врачевания твоих язв, прикладывай все их одно за другим непрестанно: самоуничижение, исповедание, непамятозлобие, благодарение за посылаемые на тебя скорби, помощь бедным деньгами и вещами, наконец, непрестанную молитву. Неотступным молением вдова умилостивила жестокого и немилосердного судью. Луки 18:5. Если вдова сия умилостивила неправосудного судью, то не тем ли легче тебе умилостивить судью кроткого и милосердного? Кроме этих способов к очищению грехов, есть еще и другой. Заступление обижаемых. Ибо сам Господь говорит: «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Итак, будем ли мы достойны какого-либо извинения, когда, имея столько путей, возводящих на небо, и столько средств для врачевания язв душевных, полученных после крещения, остаемся в этих язвах? Не будем же закосневать в них. И те, которых еще не пали, да стараются сохранить невредимо красоту свою, и еще более да приумножают онную. Ибо хотя они и теперь непорочны, но упомянутые добродетели еще более украсят их. Что же касается нас, которые много уже нагрешили, то постараемся воспользоваться предложенными средствами к очищению грехов наших, дабы нам предстать на судилище Христово с дерзновением многим, которое желаю получить всем нам благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится –

Вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы указали, что библейское повествование сообщает, что он жил в нанятом им доме в Риме, ожидая суда пред Кесарем. Деяния святых апостолов, 28 глава, оканчивает повествование, что он жил таким образом в Риме 2 года. Мы должны обратиться к историкам церкви и к ранним отцам церкви, к их записям, чтобы узнать, что произошло. Евсевий, живший в 3-м столетии, дает нам дату его мученической смерти 67 по 68 год новой эры, каких 4 или 5 лет после окончания записи 28 главы Деяний святых апостолов. Поэтому богословы соглашаются, что, несомненно, апостол был освобожден после его первого или предварительного суда пред Кесарем, и что он много странствовал на протяжении оставшегося времени, позволенного ему Господом. В нашей последней беседе мы отметили, что в это время его свободы Павел написал первое послание к Тимофею, и в нем он поручил ему руководство церкви в Ефесе. Послание, вероятно, было написано приблизительно в 64 году новой эры. Несомненно, в периоде этого самого времени Павел сделал краткое посещение Крита, и в то время Павел стремился, чтобы определенно управление жизнью церкви или церквей было в хорошем порядке. Для этой цели Павел назначил Тита, чтобы он был там руководителем. Исследователи Библии предполагают, что это краткое и личное послание, адресованное Титу, было написано из Ефеса, когда Павел приготовлялся для своего пути или путешествия на Запад. И содержание данного нам послания к Титу, кажется, что развелось некоторое сопротивление в жизни церкви. Возможно, авторитет апостола подвергался сомнению. Это понятно, ввиду продолжительности времени Павел провел арестованным в заключении. Он провел 2 года в Риме, 61 по 63 новой эры, ожидая суда Кесаря. Перед этим он пережил первый арест римским сотником в Иерусалиме, который представил его иудейскому синедриону или совету и устранению Павла в Кесарию по причине иудейского заговора. В Кесарии он провел больше 2 лет в заключении. За этим следовало медленное путешествие на корабле, 3 месяца пребывания в ожидании дальнейшего передвижения. Таким образом, мы можем консервативно сказать, что прошло 5 лет, как Павел имел свободу передвижения и свободу путешествовать в любом положении. Это определенно давало время для людей, искавших своего, поставить себя на места руководства в жизни церкви или церквей, что могло оказаться вредным для роста церкви или церквей. Там были же учителя, иудействующие, присутствие которых также чувствовалось на Кипре, и Титу было поручено апостолом Павлом обличать их строго. Церковь или церкви тоже должны быть предупреждены в преподаваемом заблуждении. Павел мог хорошо сознавать, что его время свободы будет сравнительно короткое, и поэтому он желал поставить тех, которым он мог доверить место руководства. Как упоминалось время от времени, В этой серии «Жизнь и служение апостола Павла» Павел носил тяжелое бремя о духовном благосостоянии церкви, не только церквей, которые он, употребленный Богом, организовал. Павел заботился о всех, кто принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Мы читаем слова, написанные им Колоссянам, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным в Христе Иисусе. После послания к Тимофею и к Титу дорожный путь апостола Павла оставался предполагаемым. Совершил ли он свое путешествие в Испанию? Предшествовали ли написание послания к Тимофею и Титу его посещению Испании? Мы не знаем. В одном мы уверены. Увеличение возможностей отмечается 64-м годом новой эры и гонением ранней церкви. Казалось, что Бог своей премудрости избавил Павла от заключения немедленно перед этим началом гонения, и что апостол употреблял очень хорошо эту свободу, которую считал кратковременной. В одном пункте, по старанию тех, кто ненавидел его и постоянно старался убить его, Павел был арестован. Это было выражено так. Нет ничего невероятного в предположении, что через свидетельство доносчика Павел был арестован и направлен в Рим на суд. Мы уже прежде упоминали, что в 64-м году новой эры произошел пожар в Риме, который произвел опустошающий эффект, по крайней мере, на одну часть города. Поэтому мы опять цитируем. Закон требует, чтобы заключенный судился судьей в юрисдикции, которого преступление было совершено. Поэтому заключенный, обвиненный в умышлении произвести пожар в Риме, должен судиться в Риме. Павел, римский гражданин, а также иудей по рождению, естественно, будет судим римским судом, если такое обвинение будет поставлено против него. Если кесарь действительно распространил слово, что секта иудеев, как их называли христиане, были каким бы то ни было путем, способствующими в пожаре Рима, то мы можем предположить, что имя Павла было соединено с этим обвинением. Кесарь к этому времени был вне себя. Богословы и историки говорят о Нероне как изверхе похоти и жестокости. Он был кесарем приблизительно 10 лет. Христиане жестоко предавали смерти во время кровопролития, которое длилось до его смерти в 68-м году новой эры. 14-го года его правления как императора Рима. Существует сомнение о продолжительности заключения апостола в Риме второй раз. Мы можем подтвердить, что обстоятельства сильно отличались от первого времени заключения в Риме, когда ему дали свободу принимать всех, кто желал посетить его. В то время он был в нанятом им доме. Во время этого второго заключения ему не дали таких привилегий. Отношение Нерона радикально изменилось. Он больше не считал христиан маленьким последствием, однако некоторый почет нужно давать закону, ибо апостол Павел был римским гражданином и старцем. Павла могли считать нарушителем закона, который запрещал распространение новой и запрещенной религии среди граждан Рима. Исследователь Библии сказал, в этот период одна статья обвинения против Павла могла быть более серьезным обвинением провокации римских граждан в их предполагаемом акте поджигательства перед тем, как он оставил столицу в 63-м году новой эры. Слухи, не основанные на факте, часто распространялись для вреда дела Божия и его служителей. Когда мы обратимся ко второму посланию к Тимофею, 4 главе, 14 стиху, мы читаем. Александр Мельник много сделал мне вреда. Да воздаст ему Господь по делам его. Был ли он одним из доносчиков против апостола Павла или свидетелем против него? Все, что мы можем узнать из этого стиха, это то, что он сильно противоречил словам, сказанным Павлом, и был таким человеком, что Павел предупреждал Тимофея быть осторожным с его злыми умыслами. Положение доносчика стало полностью профессией. Мы узнаем, что в Риме, также в Иерусалиме, доносчики или же свидетели разыскивались, которые бы свидетельствовали против блаженного Господа Иисуса Христа. Интересно отметить выражение относительно Христа, что первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали же свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Мы можем разумно предположить, что после ареста Павла в этом случае ему не нужно было долго ожидать до начала его суда. И мы также должны обратить внимание на неопровержимый факт, что христиане в то время были под нападением со всех сторон. Нерон сосредоточил свое внимание на христиан как секту, которую нужно безжалостно наказать. И можно предположить, что Нерон помнил первоначальный суд при нем, каких 4 года перед этим, и освобождение, дарованное Павлу в то время. Но теперь его отношение не было больше примирительным. Павел один должен был предстать пред кесарем, защищаться против обвинителей и доносчиков, таких как Александр Мельник. И во время ожидания Павел переживал жестокое обращение в сравнении с первым его заключением. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тела пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: В Китае есть история об одном человеке по имени Чен. Он собирался купить себе башмаки. Дома он измерил длину стопы, но забыл взять с собой мерку, когда отправился на рынок. Придя к обувщику, он спохватился и воскликнул: «Я должен вернуться домой, я ведь забыл свою мерку». Вернувшись

доверяет. Как написано об этом в 1 Коринфянам 13 главе 7 стихе, «Любовь всему верит». Любовь всему верит. Давайте прочитаем весь текст. 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стихи. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Мы дошли с вами уже до 7 стиха, как мы упомянули, и обратите внимание, что в этом стихе три качества любви очень тесно между собой взаимосвязаны. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Эти три качества покрывают фактически весь временной континуум, и прошлое, и настоящее, и будущее. Все покрывает в прошлом. То есть любые события, любые какие-то недостатки, которые в прошлом имели место, любовь покрывает, то есть то, что уже произошло. Всему верит в настоящем, то есть в настоящее время доверяет. Всего надеется в будущем, то есть в отношении того, что будет потом, любовь тоже имеет позитивный взгляд. Итак, вот эти вот три качества, все покрывает в прошлом, всему верит в настоящем, всего надеется в будущем, они между собой взаимосвязаны. В прошлый раз мы с вами уже изучали качество «любовь все покрывает», и сегодня остановимся на следующем качестве 7 стиха «любовь всему верит». Как обычно, мы разберем следующие вопросы. Что это означает? В чем это проявляется? Какой пример этого качества нам показывает Христос? И как это применить в семье и в церкви? Первый вопрос. Что означает, что любовь всему верит? Что означает, что любовь всему верит? Значит ли это, что любящий человек обязательно должен быть наивным, легковерным, простаком, которого легко обвести вокруг пальца? Ну, например, если мне кто-то скажет, что 2 × 2 равняется 5, значит ли это, что я должен этому поверить, потому что любовь всему верит? Или если вам протягивают 500 рублей, а говорят, что это 1000, вы должны поверить этому, потому что любовь всему верит? А если есть 2 свидетеля какого-нибудь события, и один из них говорит, портсигар отечественный, куртка замшевая, а другой, 2 портсигара отечественных, 2 куртки замшевых. Значит ли это, что вы должны поверить и тому, и другому, потому что любовь всему верит, даже противоположным вещам? Или если лжеучитель проповедует ложные идеи, значит ли это, что вы должны поверить любому лжеучению, потому что любовь всему верит? Или если незнакомый дяденька на улице подойдет к вам и предложит, чтобы вы отпустили с ним вашего 3-летнего ребенка, должны ли вы ему поверить, потому что любовь всему верит? Ответ на все эти вопросы, конечно же, нет. Конечно же и однозначно нет. Эти примеры показывают, что это утверждение невозможно абсолютизировать. Это привело бы к абсурду. Когда Писание говорит, что любовь всему верит, имеется в виду не то, что она верит вообще всему, любой нелепости, любому противоречию, любому обману. Имеется в виду, что любовь верит всему, чему нужно верить. Чтобы понять более точно, более конкретно, что имеется в виду, нам нужно увидеть, что данное утверждение относится не к интеллектуальной сфере, а к сфере отношений между людьми. Вот это качество любви, вот это утверждение, что любовь всему верит, относится не к интеллектуальной сфере, не к сфере знаний, не к сфере восприятия фактов, а к сфере отношений между людьми. Все качества любви в 1 Коринфянам 13 главе описывают именно межчеловеческие отношения. То есть речь идет не о вере во все, что выдается за факт, а об отношении тому, что мы видим в другом человеке, которого должны любить. Я еще раз повторю эту мысль. Это очень важная мысль, которая позволяет нам

0: увидеть границы применения вот этой истины, что любовь всему верит. Здесь речь идет не о вере во все, что выдается за факт. Если какой-то человек что-то утверждает и явно обманывает, это не значит, что мы должны поверить в любую нелепицу и в любой обман просто потому, что любовь всему верит. Нет, речь идет не о вере во все, что выдается за факт, а об отношении к тому, что мы видим в другом человеке, которого должны любить. И вот в этом смысле, в смысле построения межчеловеческих отношений, любовь всему верит. Любовь подходит к другому человеку с отношением фундаментального доверия, не с отношением изначальной подозрительности, а с отношением изначального доверия. Любовь имеет установку на доверие, установку на открытость. Как некто сказал, любовь несовместима с презрением и неверием в человека. Любовь несовместима с презрением и неверием в человека. И это действительно так. Итак, «всему верит» означает, что любовь имеет установку на доверие. Любовь верит другому человеку, если нет явных и неопровержимых доказательств обратного. Любовь смотрит на других людей открытым и дружелюбным взглядом, а не косым взглядом подозрительности или насупленным взглядом сердитого недоверия. Любовь предполагает лучшее и трактует сомнения, если они возникают, в пользу другого человека. Любовь предпочитает лучше поверить и оказаться обманутой, чем не поверить и оказаться несправедливой. Любовь убирает барьеры при помощи доверия, а не возводит стены при помощи подозрения. Любовь притягивает, а не отталкивает. Любовь идет навстречу, а не убегает. Вот что значит, что любовь всему верит. Давайте посмотрим на следующий вопрос. В чем это проявляется на практике? В чем проявляется доверие любви? Во-первых, верить – это значит проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Когда мы строим отношения с другими людьми, когда мы общаемся с другими, подходим к человеку, близкому или далекому, мы должны проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Это первое проявление вот этого качества «любовь всему верит», проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. В частности, это значит доверять тому, что человек говорит, предполагать о нем лучшее. В этом заключалась как раз ошибка друзей Иова. Помните в Библии эту замечательную историю, которая описана в книге Иова? Эта книга рассказывает о том, как с одним праведным человеком стали происходить несчастья, причем они навалились на него сразу всем скопом, и по-человечески просто совершенно было непонятно, как это Бог такое может допустить в жизни одного человека. Наверное, что-то с ним не так. И вот друзья Иова, когда увидели его несчастья, все катастрофы, которые происходили в его жизни, его пораженное и уничиженное состояние, они стали предполагать о нем худшее. Мол, конечно же, Иов тайный грешник. Ведь не может Бог так наказывать, если бы у него не было тайного греха. Словами Елифаза в книге Иова, 22 глава, с 5 по 11 стихи, он говорил об Иове следующее. Послушайте, Иов, 22 глава, с 5 по 11 стихи. Елифаз говорит Иову: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». Что здесь происходит? Друзья приходят к Иову и предъявляют ему обвинение. Они говорят: если с тобой произошли все эти необыкновенные несчастья, которые обычно с людьми не происходят, явно Бог тебя наказывает. Иов им отвечает: Я не знаю, за что Богу было бы меня наказывать. Я во всем старался поступать праведно, я почитал Бога, я был добр и праведен по отношению к людям, наоборот, я был милосерд и служил другим людям. Но они не верят Ему, они не верят Его словам, они не верят Его оправданиям. Но вместо этого они, наконец, приходят к тому, чтобы сказать: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет предела». Видел ли Елифаз, что Иов брал залоги с братьев своих, с ногих сдирал одежду, у них и так одежды нет, они нагие, кожу с них срывал, утомленному жаждую не подавал воды напиться, видел ли он все это? Ну нет, конечно, он только недавно пришел, когда с Иовом уже произошли все эти несчастья. Почему же он говорит эти слова? Потому что в его сердце есть фундаментальная установка на недоверие. У него нет любви, которая всему верит. Он не готов поверить своему другу, с которым жизнь их давно разлучила, они жили в разных регионах, в разных городах, но он когда-то был с ним другом, и вот теперь он не готов поверить своему другу, но вместо этого предполагает о нем худшее. Это было ошибкой друзей Иова. Они не доверяли тому, что говорит их товарищ. Они предполагали о нем худшее, вместо того, чтобы предполагать лучшее. Любить – это значит также верить покаянию, не требуя доказательств. Не только верить просто каким-то словам, свидетельствам, объяснениям, оправданиям, не требуя доказательств, но и верить покаянию, не требуя доказательств. Христос говорит, Луки 17 глава 3-4 стихи: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Некоторые люди говорят: ну, прежде чем простить и возобновлять отношения, нужно посмотреть на плоды. Правильно ли это? Библейская ли это позиция? Ну, конечно, нет. Христос говорит: если даже 7 раз в день согрешит против тебя брат твой, и 7 раз в день обратится, то есть вернется к тебе, повернется, одумается и скажет: каюсь, как мы должны отнестись к этому? Простить. Но мы же не видим плодов. А не важно. В этом и смысл построения отношений. Если мы будем воздвигать барьеры и говорить: так, ну подожди, я еще подожду, так, давай посмотрим. Вот если завтра и послезавтра и через месяц не повторится то, что ты мне сделал, вот тогда приходи, и мы с тобой начнем как-то там потихонечку, издалека, как-то налаживать отношения. Но когда человек так поступает, что он делает? Он только строит стены. Он держит на расстоянии вытянутой руки и говорит: нет-нет-нет, подожди, я хочу увидеть от тебя плодов. И это совсем не то, что делает Христос. И совсем не то, чему учит Христос. Христос учит, что даже если за один день 7 раз согрешит и 7 раз покается, ты должен и после этого что сделать? Простить и принять. Почему? Потому что любовь всему верит. Любовь всему верит. Любовь предпочитает поверить и оказаться обманутой, нежели не поверить и оказаться несправедливой. Любовь предпочитает поверить и увидеть, что человек слаб и снова согрешил. Это ожидаемо. Нежели не поверить и поставить стену в отношениях с этим человеком. Итак, верить, как мы сказали, это значит проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Во-вторых, верить – это значит проявлять доверие к делам, не судя о мотивах. Верить – это значит проявлять доверие к делам, не судя о мотивах. Прекрасный пример этому мы можем увидеть вообще, на самом деле, во многих местах Священного Писания, но и в качестве примера возьму историю Воза и Руфи. Хорошо нам знакомая история. История Воза и Руфи – это не история о романтической любви, а история о любви-выборе. То есть это история о любви, основанной на характере. Знакомство Воза и Руфи описывается не в терминах романтической влюбленности. Мол, и пришел на поле Ваос, весь такой свежий и загорелый, и увидел прекрасную девушку, девица краса, русая коса, или полумесяцем бровь, или что там еще. Нет, ничего подобного в этой истории вообще нет. Это просто никак не фигурирует в этой книге. Это история о любви-выборе, о любви, основанной на характере человека. И важную часть характера Ваоза, как человека добродетельного, составляет его открытость и способность к доверию. Важную часть характера Ваоза, как человека добродетельного, составляет его открытость и способность к доверию. В качестве примера я зачитаю вам небольшой фрагмент из этой книги, как происходит первая встреча Ваоза и Руфи. Вы помните эту историю, но я напомню ее вам. Это Руфь, 2 глава, с 5 по 12 стихи. Итак, Руфь пришла чуть пораньше, она уже работает на этом поле, оказалось, что это поле Ваоза, и туда же приходит Ваоз. И Ваоз впервые ее замечает. И вот что происходит. Читаю из книги Руфь, 2 главы, с 5 стиха. «И сказал Ваоз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра до сели, мало бывает она дома. И сказал Ваоз Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними». Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Ваоз отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Обратите внимание, как Ваоз воспринимает дела этой незнакомой женщины, язычницы, моавитянки, Руфи, которую в этот день он впервые видит перед своими глазами. Как он воспринимает ее дела? Он воспринимает ее дела с отношением фундаментального доверия. Он видит, что она работает, и он это истолковывает в ее пользу. Он говорит, молодец. Он знает и слышал, когда ему рассказывали, что она пришла со своей свекровью, с Наиминью, и заботилась о своей свекрови. И он это интерпретирует в ее пользу. Он хвалит ее и прославляет Бога за нее. Он говорит, «Мне сказано все, что ты сделала, да воздаст Господь за это дело твое, да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Он думает о ее мотивах наилучшим образом, утверждая, что она пришла, ища не своего, а пришла к Богу. Он говорит, «К которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Он интерпретирует все ее поступки наилучшим, наиболее выгодным для нее образом. Хвалит ее и прославляет Бога за нее, и просит, чтобы Господь воздал ей большую награду за все это. Это показывает отношение фундаментального доверия. Он доверяет ее делам, не судя о мотивах, не предполагая в ней что-то худшее, что-то плохое, что-то греховное или плотское. Однако подумайте, братья и сестры, ведь вся эта история могла бы быть совсем другой, если бы Ваоз не имел любви, которая всему верит. Если бы он не имел любви, которая всему верит, эта история выглядела бы совершенно иначе. Ну, например, когда слуга сказал о Руфе, что она пришла и находится здесь с самого утра доселе, Ваоз мог бы сказать, с утра здесь находится? Ну, конечно. Она знает ведь, что ее отсюда не выгонят. Пользуется моей добротой. Или слуга дальше говорит, Но она мало бывает дома. Волос мог бы на это заметить. Конечно, а зачем ей домой уходить, упускать свою выгоду? Вместо «мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего», было бы «значит, говорите, она оставила отца и мать и пошла со свекровью в чужую страну». Странно. Обычно люди так не делают. Наверное, она ищет своего. Она хочет прославиться. Ведь нормальные люди не оставляют отца и мать, чтобы идти в другую страну. А она ушла. Она ищет своего. Где-то здесь ее плоть действует. Или, может быть, она хочет кому-то что-то доказать. Или, может быть, она хочет себе что-то доказать. Но явно тут что-то не так, что-то нечистое. Где-то во всем этом кроется ее плоть. Действительно, если бы Ваос не имел отношения фундаментального доверия, если бы он не имел той любви, которая всему верит, то история Руфи была бы другой. Скорее всего, она не почувствовала бы расположение Ваоза. Наимин не посоветовала бы ей впоследствии обратиться к Ваозу. Они не поженились бы, и в родословной царя Давида не было бы вот этого благочестивого израильтянина и искренне верующей моавитянки. Итак, дорогие друзья, Библия учит нас, что любовь всему верит. И это означает, что любовь проявляет доверие к словам, не требуя доказательств, и проявляет доверие к делам, не судя о мотивах, трактуя эти дела в наилучшем виде, в пользу другого человека, предполагая самое лучшее и самое духовное о его делах. Все остальное предоставляя Богу. Какой же пример доверия нам показывает Христос? Мы увидели, что означает, что любовь всему верит, увидели, в чем это проявляется. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу. Какой пример в этом нам показывает Иисус Христос? Конечно, говоря о Христе, мы вряд ли можем применить к Нему термины «вера» или «доверие» по отношению к людям, да? В том смысле, что ведь сказано о Нем в Евангелии от Иоанна, что Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. В отличие от нас, Ему не нужно было на слово верить кому-то, потому что Он точно знал, что в сердце человека. Но в то же время Христос учит нас с вами, как проявлять любовь через доверие. К примеру, возьмите апостола Петра. Апостола Петра. Это был самый проблемный из учеников Христа. Согласитесь, да? Наверное, из всех учеников Христа, ну, за исключением сына погибели, Петр был, наверное, самым проблемным. То он берется учить Иисуса, как нужно жалеть себя, Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». То он бахвалится, что никогда не предаст Христа, а сам трижды от него отрекается. То он хватается за меч в самый неподходящий момент и бросается с шашкой против танков. Он во всем был таким вот импульсивным, несдержанным, делал много ошибок и даже проявлял нередко гордость. Однако, когда он отрекся от Христа и раскаялся в этом, посмотрите, какое доверие оказывает ему Христос. Это хорошо знакомая вам история, описанная в Евангелии от Иоанна, 21 главе. Иоанна, 21 глава, 15-17 стихи. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“». После всего, что Петр сделал, может ли Христос доверить ему самое дорогое – души людей, своих овечек, свою церковь? Именно это Христос и делает. Он говорит ему: «Паси агнцев моих». Это доверие. Потом во второй раз он говорит ему: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Это доверие. И в третий раз происходит то же самое. Мы не будем подробно разбирать все нюансы этой истории, но обратите внимание, какое доверие Христос оказывает Петру, когда говорит ему: «Паси моих овец, я доверяю тебе самое дорогое, что у меня есть, своих овец, свое стадо, своих детей, души этих людей, свою церковь, свою невесту. Паси овец моих». Это огромное доверие. Далее, еще одна есть интересная история в Писании, где Христос учит других учеников доверию по отношению к людям. Например, Христос учит ученика Ананию в отношении Павла доверять покаянию. В «Деяниях апостолов» в 9 главе описывается, что Павел шел по дороге в Дамаск, он намеревался гнать церковь Божью, сажать в тюрьмы учеников Иисуса Христа, но по дороге ему явился Христос. Это произвело коренную перемену. Павел раскаялся, обратился ко Христу, и вот он ждал, пока Господь пошлет к нему кого-то из учеников и укажет ему, что ему делать дальше. И вот Господь посылает к нему ученика по имени Анания. В Дамаске был один ученик именем Анания, это я читаю с Деяний 9 главы 10 стиха, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Анания сомневается, можно ли доверять покаянию Савла. Ведь он уже был известен тем, что гнал церковь Божию. Но что говорит ему Христос? «Иди, я дал ему покаяние. Я способен изменить человека, который был самым страшным, заклятым врагом детей Божьих, ненавистником. Я способен его изменить. И ты должен пойти к нему и принять его, как твоего брата». Дорогие друзья, мы так часто допускаем ошибку, когда мы не верим в то, что Христос способен изменять других людей. Мы смотрим на прошлый опыт, на былые ошибки этих людей, на грехи, которыми, может быть, эти люди согрешили против нас, и мы не готовы выстраивать с ними отношения, прощать, принимать их. Тем самым мы проявляем неверие в то, что Господь может дать им настоящее покаяние. Господь говорит: «Иди, прими его, он есть мой избранный сосуд». Итак, Христос учит нас проявлять доверие по отношению к другим людям, в частности, по отношению к другим ученикам Христа.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

В эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете в теории немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.

чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Кто-то высчитал, что в Библии можно найти, по крайней мере, 11 тысяч обетований. Ручаться за это число я не могу, так как я их сам никогда не считал. Но совершенно возможно, что это так. Одно мы знаем, что Библия – это книга, полная чудных Божьих обетований. Но тут следует сказать, что в основном есть одно обетование, которое совокупляет в себе все остальные. То есть от этого одного обетования зависят все другие. Это обетование апостол Павел упоминает в своем втором послании Тимофею, в первом стихе, такими словами. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». Тут, во-первых, своему молодому сотруднику Павел напоминает, что он апостол, то есть посланник Иисуса Христа, не по инициативе или желанию человека, но он стал таковым по декрету самого Бога, по воле Всевышнего. Дальше он говорит, что он избран и послан Богом для определенной цели, а именно возвещать одну драгоценную и чудную весть – обетование Божие о жизни во Христе Иисусе. Это была его задача – сказать всем людям везде, что Бог обещал дать жизнь всякому верующему в Сына Его Иисуса Христа. Но, дорогие мои, задача эта была задачей не только апостола Павла, но она является и нашей задачей. Так что каждое чадо Божие может сказать: «Волей Божией я являюсь посланником Иисуса Христа, чтобы возвещать обетование о жизни во Христе Иисусе». А это и есть благая весть, или благовестие Божие, как апостол Павел пишет в своем послании к римлянам, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем. Но перед тем, как пророки изрекли его, сам Бог его заявил. Это обетование и было то первое великое пророческое слово самого Бога о Сыне Своем, о котором мы читаем в 3 главе книги «Бытие». Сказано было оно на самом заре истории человечества. Обращаясь к змею и произнося проклятие над ним, Бог говорит ему: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, то есть Иисус Христос, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Тут Бог обещает послать Сына Своего Единородного, который родится от девы, и своей заместительной смертью поразит змея в голову. Правда, в этом пророческом слове Бог говорит, что змей ужалит сына его в пяту, что говорит о его крестной смерти. Но этой смертью Сын Божий раз и навсегда, как сказано во второй главе послания к евреям, лишит силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Только своей смертью мог он искупить нас». Но, дорогие мои, Он не только умер, чтобы нас искупить, но Он и воскрес, чтобы дать нам жизнь. Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, говорит апостол Петр в день Пятидесятницы. Видите, чтобы исполнилось это обетование, которое Бог изрек в далеком прошлом в Едемском саду, Христос должен был воскреснуть. Если Христос бы не воскрес, то обетование это было бы

0: пустой фантазии. Вот почему апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Без воскресения Иисуса Христа нет у нас никакой благой вести. Почему? Потому что человек нуждается не только в искуплении, но помимо этой заместительной смерти ему нужна жизнь. Примирение человека с Богом посредством заместительной смерти своего Сына – это только одна сторона спасения. Помимо этого примирения человеку нужна жизнь. Вот почему в 5 главе послания к римлянам мы читаем: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Наше спасение не было еще полностью совершено, когда Христос, умерший, висел на Голгофском кресте. Если бы больше ничего не случилось, тогда мы были бы еще в грехах наших, мертвые по преступлениям нашим. Спасение без воскресения невозможно. Но вы спросите, почему это так важно? Причина та, что, будучи мертвыми, нам необходимо воскреснуть к новой жизни. Эта жизнь, она абсолютно необходима. Без нее Слово Божие говорит, что мы мертвые. Грех принес человеку смерть. Когда наши прародители Адам и Ева согрешили, то в этот самый момент они умерли. Правда, не сразу физически, но умерли они самой ужасной смертью, они умерли духовно. Да, возмездие за грех – смерть. Бог сказал Адаму: «От древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Вот этой-то кошмарной смертью они и умерли. Эта смерть заключалась в их отлучении от Бога. И эту смерть мы унаследовали, потому что унаследовали греховную натуру Адама. О первом сыне, который родился от Адама, сказано, что родил он, то есть Адам, его по подобию своему, по образу своему. Сын Адама стал подобен своему отцу, унаследовав его греховную натуру. Вот почему мы читаем в Новом Завете, что в Адаме все умирают. Да, каждый из нас имеет этот приговор к смерти, потому что все мы унаследовали его греховную натуру. Вот почему, дорогие мои, нам нужна жизнь. О, благодарение Богу вовек, что Он исполнил свое обетование, Он воскресил Сына Своего из мертвых, и, воскресив Его из мертвых, Он тем самым воскресил и нас к новой жизни. Это и есть обетование жизни во Христе Иисусе. Это обетование жизни во Христе Иисусе апостол Петр возвестил в день Пятидесятницы. Оно полностью исполнилось в этот чудный день, когда небо открылось, и Дух Святой сошел на эту землю, чтобы обитать в тех, которые приняли искупительную жертву Иисуса Христа. Излияние Духа Святого и было исполнением обетования жизни во Христе Иисусе. Дух Святой пришел заменить место Христа на земле. Всем тем, и чем был Иисус Христос своим ученикам, будучи здесь на земле, Дух Святой теперь является для нас. Вы помните, как в последний день великого праздника в Иерусалиме Иисус возгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как написано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Теперь слушайте, что дальше сказано. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него», то есть в Иисуса Христа, «ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Вы заметили в ваших Библиях, что слова «на них» написаны курсивом. Это значит, что «их» добавили переводчики, так что их нет в подлиннике. Вернее, было бы сказать: «ибо еще не было в них Духа Святого». В Ветхом Завете Дух Святой снисходил на людей, и то при определенных случаях. Но он не мог пребывать в них, потому что не было еще совершено искупление. Только когда Христос совершил наше искупление, пролив свою драгоценную кровь, воскрес из мертвых и сел одесную Отца во славе, только тогда стал Дух Святой обитать в сердцах людей. Вот почему возлюбленное сошествие Духа Святого и является исполнением обетований жизни. Он один наделяет жизнью Христовой верующего в Него, то есть в Иисуса Христа. Он делается этим источником воды живой. Поэтому Христос сказал ученикам Своим: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель, то есть Дух Святой, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Что хочет Христос этим сказать? А то, что обетование о жизни в нем не может быть исполнено, пока он не будет прославлен, пока он не будет вознесен. «Лучше для вас, чтобы я пошел». Наверное, ученики думали: «Но что может быть лучше, чем иметь Иисуса рядом с собой?» Лучшее, возлюбленное, то, чтобы Иисус был не только рядом с нами, но в нас. И это, говорит Он, возможно только, когда Он пошлет Утешителя, Духа Святого. А Он, Дух Святой, прославит Иисуса. «От Моего возьмет, — говорит Христос, — и возвестит вам». Дух Святой Утешитель, Он от Моего возьмет и возвестит вам. Иначе говоря, Он будет для вас тем, чем я был для вас доселе. И еще больше, Он будет не только с вами, но Он будет в вас пребывать. Это, возлюбленные, и есть обетование жизни во Христе Иисусе. Это обетование о жизни и возвестил апостол Петр в день Пятидесятницы. Слушайте, как он говорит: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Итак, Он, то есть воскресший Христос, быв вознесен десницей Божию и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Это, возлюбленное, было то, что накануне своей смерти Иисус обещал своим ученикам. Это был ответ на его молитву своему Отцу: «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Дух истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Да, и Он исполнил свое обещание. Он пришел к ним. Он пришел к ним в день Пятидесятницы и вселился Духом Святым в них. Слава и благодарение Ему. Петр не успел закончить свою проповедь, как, умилившись сердцем слушатели его, воскликнули: «Что нам делать, мужи и братья?» И вот как ответил Петр: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Это, дорогие мои, и есть обетование жизни во Христе Иисусе. Его Петр возвестил в первый же день, когда он и бывший с ним в горнице приняли этот дар Святого Духа. Тогда именно и исполнилось это чудное обетование о жизни. Это и был тот дар, который Бог сам обещал в Эдемском саду и о котором Он говорил через пророков Своих в святых писаниях о Сыне Своем. Слава и благодарение Ему. «Сказав: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа», Петр добавил эти чудные слова. Слушайте, они относятся к каждому моему слушателю. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». В первую очередь заметьте, что это обетование жизни во Христе Иисусе, который Бог дал человеку, полностью удовлетворяет всякую нужду человека. Да, и самую большую нужду его. Как мы уже указали, самая сущая нужда человека – это жизнь. Дух Святой, дар Божьей любви, пришел дать эту жизнь каждому, кающемуся и верующему в Иисуса Христа грешнику. В тот самый момент, когда грешник возлагает всю свою надежду на Иисуса Христа, на пролитую за него кровь Спасителя, Дух Святой вселяется в него и дает ему жизнь. Это есть вернейший признак, что он родился от Бога, что он чадо Божие, если Дух Святой живет в нем. Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Рождение свыше без Духа Святого невозможно. Сказав Никодиму, что «должно тебе родиться свыше», Иисус добавил эти знаменательные слова: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И слушайте дальше, что он говорит. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Апостол Павел говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам, Иисус Христос, есть дух животворящий. Первый человек из земли перстной, второй человек Господь с неба. Поэтому, возлюбленные, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Должно вам родиться свыше. А родиться свыше возможно только от Духа Святого, что и есть дар Святого Духа. Мой друг, если ты еще не уверовал в Иисуса Христа, то ты можешь прийти к Нему именно таковым, как ты есть. Тебе не нужно прийти к Иисусу с новым сердцем. Он этого не требует от тебя. Нет, Он говорит, приди с каменным сердцем твоим, и тогда Я дам тебе сердце новое, и дух новый дам тебе. Я возьму из плоти твоей сердце каменное, и дам тебе сердце плотяное. Вложу внутрь тебя дух мой, и сделаю то, что ты будешь ходить в заповедях моих, и будешь жить». Это то, что Он тебе обещает. Он ничего от тебя не ожидает. Он только ждет, когда ты к Нему придешь. В этом, дорогие мои, и есть чудо спасения. Оно дается тебе даром. Бог только просит, чтобы ты Ему дал свои грехи, дал Ему свое каменное сердце, твои запачканные одежды. И в обмен Он обещает тебе жизнь, новое сердце и белоснежную одежду, омытую кровью Иисуса Христа. Разве это не милость? Разве это не благодать? Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Но заметьте, дорогие мои, кому дано это обетование? Петр говорит, ибо вам принадлежит обетование. Это было сказано тем, которые там стояли и слушали его. И мы знаем, что присутствовало несколько тысяч человек, ибо в тот день, в результате этой проповеди, 3000 обратилось к Господу. Но он не ограничил это обетование только для бывших на том собрании. Он говорит и детям вашим, то есть следующему поколению. Но, дорогие мои, если бы обетование это было обещано только тому поколению, тогда оно нас не касалось бы. Но благодарение Богу вовек, и мы включены в это обетование, ибо сказано «и вам, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Слава и благодарение Ему. Обетование жизни во Христе Иисусе относится и к тебе, мой дорогой друг, где бы ты ни находился. Бог через эту передачу призывает и тебя. Ты совсем не случайно попал на эту волну. Это Господь тебя навел на этот диапазон. Он зовет тебя, чтобы и ты принял Его чудный дар спасения. Да, обетование — это для всех тех, которые услышат Его, для всех тех, которые Дух Святой зовет прийти к Иисусу Христу. Не говори, что это обетование не принадлежит тебе. И для того, чтобы ты в этом не сомневался, Господь увековечил этот чудный призыв на самой последней странице своей святой книги. И дух, и невеста говорят «приди», и слышавший да скажет «приди», жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Да, даром, мой друг. Тут ничего не сказано, что по заслугам. Обетование дается не по заслугам. Слушай, как ясно об этом говорит Слово Божие. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех. О, благодарение Богу вовек, что Он так чудно все устроил, и что обетование это для всех. Если отдел, тогда это уже не обетование. Ты можешь быть уверен, что если ты придешь к Богу как грешник с верой, не надеясь ни на какие свои добрые дела, то Бог исполнит свое обещание тебе. Бог лгать не может. Он, который обещал, разве Он не исполнит? Поэтому, если Бог обещал, что всякий верующий в Сына Его будет спасен, получит жизнь вечную, то можешь быть уверен, что если будешь веровать в Иисуса Христа, то Он должен тебя спасти. Да, обетование – это для тебя. Исключения в данном случае невозможны. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Да, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Что может быть яснее? О, какое чудное слово это «всякий». Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий, приходящий ко Мне, говорит Христос, не изгоню вон. Я свет пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. Всякий, верующий в Него, говорит Слово Божие, не постыдится. В доме Корнилия Петр говорит эти чудные слова о Нем, то есть об Иисусе Христе. Все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. И в тот самый момент, когда Он сказал эти слова, сказано, что Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И сказано, что верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Да, они были из тех дальних, но и их достигло слово благодати, обетование о жизни во Христе Иисусе, они уверовали и приняли дар Святого Духа. Нет, Бог не имеет исключений. Но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это, мой друг, включает и тебя. Верь, и жив будешь. Обетование жизни во Христе Иисусе принадлежит именно тебе.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Захарии. Пророк много раз говорит в ней о Боге, как Боге Саваофе, или о всемогущем Вседержителе, которому подчинены бесчисленные небесные и земные власти и силы. Эти слова, связанные с именем Бога, свидетельствуют, что Он всесилен в Своем царственном владычестве над миром. Пророк, несомненно, верил, что Господь является руководителем и народа Израиля, его родного народа в то время в бедствии. Захария получил повеление свыше произнести такие слова. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог сил. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Захарии 1 глава, 3 стих. Троекратно в одном стихе упомянуто Божие имя, как всемогущего Бога. Это откровение являлось ободрением для народа, пережившего трудности в своей раздёрнутой стране, в разрушенном Иерусалиме. Хорошо и нам сознавать и верить, что Бог нас всемогущ и имеет неограниченную царственную власть над Своим творением. Люди забывают, что Он пребывает в небесах, вовеки благословенный, и Ему одному принадлежит власть и владычество над миром. Люди же зачастую присваивают эту власть себе. Бог контролирует всеми событиями на земле. Ему принадлежит последнее слово, и Он вправе сказать народам земли: «Довольно! До сих пор вы шли своими путями зла и греха, но не дальше». Демоны, несомненно, проникают в дела человеков и управляют ими, приготовляют страшные события. Древняя, но правдивая история Иова подтверждает эту истину. Первая глава его книги свидетельствует о том, что сатана горделиво говорил Богу о том, что он исколесил всю землю, все видел и все знает. Тогда Господь спросил его об Иове, праведном человеке. Сатана ответил: «Конечно, что он знает Иова, но обвинил Господа и богобоязненного Иова, что праведность и благочестие его зависит от избытка благословений Господних на нем». Сатана хотел произвести страшное нападение на невинного мужа веры и получил на то ограниченное разрешение от Бога, который хотел посрамить сатану. Захария возвещал о Боге сил, чтобы ободрить народ в деле восстановления разрушенного храма. В Захарии 1 главе с 1 по 6 стих находится первое предвозвещение пророка. Оно ободряет народ и призывает беспрекословное повиновение Богу. Второе откровение Захария получил от Господа через 2 месяца после первого. Оно содержит в себе несколько видений, которые не предназначены для нашего периода времени, и их не должно духовно применять к Церкви Христовой. При участии Духа Святого они даны для Израиля. Захарии 1 глава 7 стих по 6 главу 8 стих. Обратите внимание на его подробности. Первое. о миртовых деревьях. Первая глава, 7 стих по 17 стих. Вторая. О рогах и четырех рабочих. Первая глава, с 18 по 21 стих. Третье. Измерительная верфь. Вторая глава, 1 стих по 13. Благословение Иерусалима. Четвертое. Священник в запачканных одеждах. Очищение его и народа. Пятое. О светильнике из золота. Символ сияния Израиля. Четвертая глава с 1 по 14 стих. Шестое. Летящий свиток. О правителях. Пятая глава с 1 по 4 стих. Седьмое. Видение Ефы, женщин, свинца. Это суд Божий. Пятая глава с 5 по 11 стих. Восьмое. Четыре колесницы. Восстановление порядка. Шестая глава с 1 по 8 стих. Итак, вкратце упомянув о восьми видениях Захарии, мы приступим к более подробному рассмотрению их значения. Всемогущий Господь имеет свой определенный план для Израиля, и Он совершит его. Первое. Миртовые деревья растут в тенистых местах. Так и Израиль в те дни. Он был побежден, находился в разорении, на него пали мрачные тени. Другие же народы благоденствовали. Израиль не имел могущества и власти, но это не означает, что Бог забыл его. Слушайте слова Захарии, 1 главы 14 стиха. Так говорит Господь Саваоф. «Возреновал я об Иерусалиме и о Сионе ревности великою, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием». Стих 15. «Народ унывал и ослабевал в послушании Господу, но в то же время Господь сил небесных проявлял в нем заботу свою, являл благодать и милосердие. Так же будет и в грядущие дни». Евангелие от Матфея, 24 глава, проливает свет на эти страдания. Захарии, 1 глава, и Матфея, 24 глава, имеет много общего. Второе. Видение четырех рогов и рабочих мы видим враждебные к Израилю народы, которые рассеяли его. Рог – символ силы, бадания, борьбы. Но Бог имеет и своих мужей, 1 глава 20 стих, которые пришли сбить рога противников и устрашить их. Те народы, которые рассеяли Иуду. При восстановлении храма народ и руководители его нуждались в этих ободрениях от Господа Саваофа. Древние переживания Израиля переносят нас также к его трагическому будущему. Вспомните слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 24 главы. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет. Но как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Третье. Рассмотрим также значение землемерной верви или веревки. Вторая глава, 1 стих по 13 стих. По прошествии испытаний и бедствий Иерусалима наступит период благословений. Этими словами пророк Захария радует народ. «Иди, скажи этому юноше, измеряющему широту и длину Иерусалима. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». Вторая глава, 4 стих. «Господь снова стал пребывать в Иерусалиме, и потому на него пришло великое благословение. Когда Бог пребывает с народом, тогда другая человеческая защита ему не нужна. Выслушайте и чудные слова Захарии 2 главы 10 стиха. «Ликуй и веселись, щерь Сиона, ибо я приду и поселюсь среди тебя, говорит Господь». В этой главе великое имя Божие, как Господа Саваофа, также употребляется, потому что Он совершал великие дела для Израиля в бедствии его. Эти обстоятельства связаны и с будущими событиями, когда Господь Иисус Христос явится опять с силою и славою великою. Он воистину Господь сил могущественных, Господь Саваоф. Израиль вначале переживает еще одно неописуемое горе, но за ним последует благословение великое. Иерусалим сделается навеки местом его присутствия. Эти пророчества ободряют и наши сердца, потому что обещания Божии не являются сомнительными, но они «да» и «аминь». Когда Бог дает обещание, Он в то же время и гарантирует его исполнение. Придут на землю трудные для верующих дни и страдания, но Господь укрепит нас верою, что все Его обещания исполнятся. Он наполнит сердца наши миром Своим. Он непременно явится в чистой, блистательной славе Своей, водворяя мир и благоденствие на усталой нашей земле. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое

острый нож, бритву Брадобреев возьми себе и води их по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы, но и из этого еще возьми и брось в огонь и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь, это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил с постановлениями моими нечестивее язычников и с уставами моими хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают. Поэтому так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас, поэтому так говорит Господь Бог: вот и я против тебя. Я сам и произведу среди тебя суд пред глазами язычников. И сделаю с тобой то, чего я никогда не делал, и подобного чему впредь не буду делать, за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. И произведу над тобой суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И свершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я Господь, говорил в ревности моей, когда свершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустыней и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого проходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд в гневе и ярости, и в яростных казнях я, Господь, изрек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обещадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек это. Глава 6. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам

0: и холмам, долинам и лощинам. Вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих. И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог. Всплесни руками твоими, и топни ногой твоей, и скажи: «Горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча. А оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустыней и степью, от пустыни Дивлав, во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь». Глава 7. «И было ко мне слово Господа: и ты, сын человеческий, скажи: так говорит Господь Бог: земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе. И пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог: беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро и залью на тебя ярость мою, и совершу над тобой гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь, каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть. Жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия. Ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Трубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет. И у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их бессильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов. Зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое. И придут туда грабители и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба. Будут искать мира и не найдут. Беда пойдет за бедой и весть за вестью. И будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Глава 8. И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». Я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор. И я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, которые они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых вокруг живых существ, и всякие идолы дома Израилева, написанные на стенах вокруг. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафана, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной комнате своей? Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю эту». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу в ворота дома Господнего, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись и увидишь еще большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господнего. И вот у дверей храма Господнего, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господнему, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их».
1: Глава 9. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди них, сделай знак». А тем сказал вслух мой: «Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: «Оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: «О Господи Боже! Неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля эта полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю эту, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову». И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне».
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Пожалуйста, откройте Библию на книге «Притч Соломона». Мы с вами, как вы помните, подошли уже ко второй главе. Там были высказаны два предупреждения молодым людям, когда они начинают свою, так сказать, самостоятельную жизнь по этому жизненному пути. Первое связано с путями злого человека, со связями с ним и делами его. Это всегда составляет проблему для молодежи. Я вспоминаю один случай, когда один молодой человек, которому было 16 лет, оставил родной дом и поехал в большущий город, нашел работу на фабрике. Плохая компания окружила его там, и злые люди, конечно, содействовали тому, чтобы этот молодой человек затосковал по родному дому, по матери. В течение нескольких недель разлуки он очень страдал. Верующий проповедник Евангелия объяснил ему простой путь спасения, так как его сердце в этом большущем городе, наполненном многими и многими сотнями и тысячами людей, было пустым. И среди плохих людей его сердце осуждало. Дух Божий тревожил его. И вы знаете, этот молодой человек нашел мир Божий, обратившись ко Христу Иисусу. Никогда я не могу забыть слова, друзья, «злой человек» и пути его. Вы знаете, молодой человек должен остерегаться злого. Вторая опасность – это чужая жена. Или просто сказать яснее – это чужая женщина. Язычница, которая пришла в Израиль и вела распутную жизнь. Таких падших женщин из израильского народа обычно наказывали изгнанием за пределы родины к чужим народам. Они считались грешницами, как позже считались и мытари. Эту женщину, чужую, узнавали в Израиле. Она легко делалась блудницей, и ее не карали. Вы знаете, друзья, такие женщины существуют везде. Можно сказать, почти в каждом большом городе сегодня во всем мире. Стих 16 указывает на то, чтобы «дабы спасти тебя от чужой». И стих 19 еще сильнее предупреждает и подчеркивает для молодого человека, что радость жизни и здоровье могут быть навсегда утеряны именно в связи с этими женщинами. В другом случае, я не забуду этого, друзья, доктор медицины поведал нашей группе молодежи, о чем мы не знали в то время. Он прямо испугал нас и всех всеми этими заразительными веническими болезнями. И вы знаете, я очень рад, что в молодости я слышал это предупреждение и повесть о опасности. Вы знаете, друзья радиослушатели, мы сегодня, как никогда раньше, живем среди большущей опасности. Через телевидение мы получаем страшные, развратительные картины. картины порнографии, картины полового разврата в семье, картины полового разврата на улице, проституция, гомосексуализм, лесбиянизм и всему тому подобное, слушатели. Сегодня для молодежи что-то происходит страшное. Это бомбардировка всеми этими разложениями в обществе приносит, конечно, большущий вред для молодежи. И мы должны научить наших детей с детства, что есть хорошо, что есть чисто, что есть благоразумно, что есть Слово Божье, что оно учит нас, друзья. Но приступим теперь к третьей главе этой книги притч. Опять эта глава начинается словами «Сын мой». Вы помните, что я уже говорил об этом, что «Сын мой» упоминается очень много раз в этой книге, имея в виду, конечно, и дочь, имея в виду, конечно, любого молодого человека. Следует помнить, что речь направлена к еврейской молодежи, но поучения эти, конечно, имеют громадное значение для каждого человека сегодня и вдоль всех веков, потому что Библия является Словом Божьим не только для того времени, но она является Словом навеки. Слово Божье никогда не пройдет, говорит сам Христос. И написано здесь так: «Заповеди мои да хранит сердце твое». Не есть ли, друзья, это удивительное выражение? Это нечто большее, нежели обязанность. Я много слышу об этом. Это наша обязанность, это моя христианская обязанность и так далее. Но, друзья радиослушатели, здесь речь идет не только о обязанности, а о поступках любви и послушания Богу. Исполнение, если говоря кратко и четко, здесь идет речь о исполнении воли Божьей, друзья. Не забывайте слов псалмопевца. «Слово Твое я сохранил в сердце моем, чтобы не грешить». Вы знаете, это замечательное место Священного Писания. «Слово Твое я сохранил в сердце моем, чтобы мне не грешить». Вы также помните, что мы говорили о молодом священнике Ездре древних времен, древних дней, который решил в сердце своем искать лица Божье, искать его уставов и справедливости. В наши дни, в особенности, необходимо заботиться о сердце и приготовлять его для Господа. Господь Иисус собрал своих учеников однажды в горнице в Иерусалиме. Помните, как Он учил и наставлял их со всей нежностью, дружественно и чудно, открывая им будущее. А также Он говорил им: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Слушатель уважаемый, если вы говорите, что любите Бога, соблюдайте заповеди Божьи. Заповеди Божьи находятся в Слове Божьем. Как вы сможете их исполнять или соблюдать, если вы не читаете, не знаете, не исследуете Священное Писание? Как? Поэтому, друзья, будем исследовать Писание, чтобы знать и исполнять, и соблюдать заповеди, слушатели. Но Иисус Христос идет еще дальше и говорит следующее: «А кто любит Меня, тот соблюдет Мое Слово». И Отец Мой возлюбит ли его, и мы придем к нему, и обитель сотворим у него. Так мы читаем в 14 главе Евангелия Иоанна. Итак, это не есть мой долг, друзья, только лишь мой долг творить волю Божью, а это любовь, любовь в сердце моем к Богу, которая побуждает меня говорить к вам по радио, например, о Его любви к вам и ко мне. Он – сеятель слов истины, и мы совершаем это дело с Ним. Я нахожусь много времени в этой комнатушке около микрофона, чтобы передать вам слова Его. Я люблю это совершать, я люблю это дело, потому что Господь мне положил это на сердце. И вы знаете, если мы любим Его, говорит Слово Божье, то мы будем соблюдать Слово Его. Слова эти слышал и Симон Петр, но он вскоре так неожиданно отрекся от него. Какая трагедия, друзья! Как это было ужасно! Но вот по воскресенье своем Господь Иисус на берегу озера рано утречком находит этих первых своих последователей, и он готовит для них пищу, огонь, чтобы они, изябшие и мокрые, обогрелись. Возможно, что Симон Петр боялся взглянуть даже Иисусу Христу в глаза, но Господь пристально посмотрел на него и спросил: «Симон Йонин, любишь ли ты меня?» Он не упрекал его за отречение. Нет, друзья. Друзья мои, если вы любите его, то жизнь ваша будет радостнее и приятнее духовно, духовно богаче, друзья. Задумаемся, все мы задумаемся, любим ли мы Господа, друзья. Мы должны спросить себя, любим ли мы Господа. Он любит нас, да. Некоторые слушатели писали мне и говорят: «Александр, скажите, нельзя ли сказать хотя бы раз, что кто-то любит нас?» Да, друзья, и я не раз уже говорил и буду повторять, что есть один, кто любит нас. Это Господь Иисус Христос. Он любит нас до того, что Сам положил Свою жизнь за нас на кресте Голгофском, чтобы мы имели прощение грехов. Друзья радиослушатели, Он любит нас. А теперь за нами стоит ответ. Любим ли мы Его? И вот мы с вами подошли к 3-4 стихам из 3 главы притч Соломона, где говорится: «Милость и истина да не оставляют тебя, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Друзья, закон был дан через Моисея, но благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Благоволение – это благодать, это дар незаслуженный. Храните его в сердцах ваших, друзья, не разлучайтесь с ним никогда. А теперь я прихожу к стихам, которые верующие часто повторяют, когда свидетельствуют о Господе Иисусе Христе. Это стихи 5 и 6, где говорится: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Друзья, понимаем ли мы вполне, какое большое духовное богатство они содержат в себе, друзья? Понимаем ли мы эти слова? Апостол Павел побуждал своих молодых сотрудников изучать Слово Божье и быть достойными перед Ним. Итак, сказав об этом молодому человеку, о благоволении Божьем, он призывает его и говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Остановимся на этом кратенько, друзья. Я думаю, что это является серьезным наставлением и в то же самое время чудным обещанием, что Господь будет вести молодого человека по пути мира. Позже, в главе 28, в стихе 26, открывает он нам контраст этому. Написано там: «Надеющийся на сердце свое есть глупец». Недавно один человек сказал мне, что он давал совет молодому человеку по поводу опасности наркотиков. Он сказал ему: «Бог любит тебя, молодой человек». А тот ответил на эти добрые слова: «Я не нуждаюсь в Божьей любви. Я сам себя люблю и не нуждаюсь в надежде на Бога. Я надеюсь на самого себя. У меня сила. Зачем мне Бог?» Упомянутый нами стих, друзья, говорит ясно, что тот молодой человек был просто глупцом, слушатели. Но как чудно надеяться на Господа всем сердцем, целиком все вручая в Его руки. Сегодня мы в этом весьма нуждаемся. Я лично весьма часто встречаюсь с переживаниями, когда мне необходимо уединиться в тихом уголке, даже ожидая полета аэроплана. Иногда бывают опоздания по причине плохой погоды. Я не особенно люблю эти полеты, конечно, я думаю, никто не любит, но часто молюсь: «Господи, я уповаю на Тебя всем сердцем моим. Я хочу здесь найти покой и вполне надеяться на Тебя. Всем сердцем моим я хочу найти покой только в Тебе и найти эту надежду только в Тебе. Я нуждаюсь в Его руководстве, друзья. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Разум всегда может подвести нас, друзья. Мы должны надеяться только на Господа». Я должен признаться, что раньше я не вполне полагался на Господа, пока я не обнаружил, что я заболел. В самом деле, когда мы, друзья, начинаем болеть, когда у нас проявляется какая-то болезнь, мы чувствуем, что мы никто. И, начиная новый день, мы поднимаем взор к Богу, к небу, и начинаем славить Бога и говорить: «Боже, благодарю Тебя, что Ты даруешь мне еще один день». Является ли этот день солнечным или туманным, трудным или же нетрудным, я всегда хочу благодарить Его. Мы должны научиться благодарить Господа. Друзья мои, это искание милости Божьей взяло некоторое время в моей жизни, но как хорошо во всех путях наших познавать Господа. Да, неважно какой путь, во всех путях мы должны познавать Господа. Вы помните Нагорную проповедь Господа Иисуса? В ней Он сказал: «Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». Это удивительная вещь. Если вручите себя Богу и путь свой, то все совершится удивительным образом хорошо. Тело наше будет полно света. Вся наша жизнь в то время будет светла. Но мы пойдем чуть дальше, друзья. Это духовно богатая книга, не правда ли? И здесь страшенно много поучений. И вот мы читаем в 7 и 8 стихах: «Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла». Я думаю, что фактически надежда на Господа дает нам лучшее здоровье, друзья. Как чудно покоиться в Нем, а не в себе самом. Итак, будем удаляться от греха, от поступков, которые вредят духовной и телесной жизни. Кто-то сказал, и это очень верно, что чем дальше мы от Бога, тем больше мы во грехе. Чем ближе мы к Богу, тем яснее наша жизнь, светлее наша жизнь и благословений.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Когда кто-то несправедливо поступает с нами, мы, конечно же, возмущаемся. А наблюдаем ли мы за своим отношением к другим людям, за своими поступками? Так ли они справедливы? Греховной природе человека свойственно свысока относиться к тем, кто слабее и незащищеннее, и пресмыкаться пред магнатами мира сего. Поэтому в обществе необходимы законы, уравнивающие положение граждан, ограничивающие свободу одних и дающие привилегии другим, ведь, по сути, все люди обладают одинаковым достоинством. Но как бы ни регулировали законы человеческие отношения, несправедливости в мире полно. Поэтому, как бы ни развивалось общество в сторону цивилизации, и как бы гуманнее ни становились законы, обиженные всегда есть, и их немало. Если вы, дорогой радиослушатель, относитесь к их числу, вы уже отчаялись найти справедливость и защиту, я хочу сообщить вам замечательную весть. У вас есть защитник, самый справедливый, самый неподкупный и самый могущественный. Последнее слово всегда за ним. Знаете, кто это? Бог. В последних нескольких программах мы подробно рассматривали закон, который Бог через Моисея дал людям. Сегодня доктор МакГи продолжает рассмотрение этого закона. Так вот, значительное место в этом данном Богом законе занимают вопросы, касающиеся положения и прав в обществе чем-либо обделенных людей – вдов, сирот, рабов, пришельцев. Богу дорог каждый человек, но вместе с тем именно такой из низшей социальной прослойки попадает под непосредственную его защиту. Но, с другой стороны, обидчик обязательно должен был понести наказание. Знаете, как поступали с ворами по Божьему повелению? А как должен был искупить свою вину, сотворивший злое? Правда ли, что Бог оправдывал рабство? И кому отдавать предпочтение в суде – честному богачу или лицемерному бедняку? Хотите узнать ответы на все эти вопросы? Тогда слушайте продолжение изучения 22 главы библейской книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем изучение 22 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем, какие законы установил Бог о краже, займах, прелюбодеянии, скотоложестве, идолопоклонстве, пришельцах и вдовах. Итак, прочтем первый стих. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Я не знаю, почему именно 5 волов и 4 овцы? В Новом Завете, однако, на этот принцип ссылается Закхей в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. «Закхей же, став, сказал Господу: –

стоимость имущества в четверо гораздо лучше соответствует человеческой природе. Ведь если бы нам нужно было заплатить в четверо более того, что мы сломали или украли, то мы были бы куда осторожнее и предусмотрительнее. Человек не меняется, и Бог не меняется. Бог всегда поступает с человеком в его же интересах. Прочтем теперь второй стих. «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему». Этот закон давал право на защиту себя и своей собственности. Не так давно был случай, когда вор проник в чужой дом, но хозяин проснулся и выстрелил в этого вора из ружья. Вор, отделавшись ранением, подал на хозяина в суд и потребовал от него несколько тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. Он выиграл процесс в суде. Судья вынес решение, что хозяин не имел права стрелять в вора, который залез в его дом. И чтобы заплатить штраф, человеку, которого хотели ограбить, пришлось продать свой дом. Сегодня наши человеческие законы чересчур хорошо защищают права виновных и ущемляют права невинных. Закон Божий защищает человека, его собственность и его дом. И этот же закон дает человеку право защищать себя, свою собственность, свой дом и свою семью от посягательств. Именно на законе Божьем основывается все наше право и порядок. Если бы человечество строго следовало всем предписаниям, данным в книге «Исход», то мы с вами не видели бы того беспредела, который царит сейчас на наших улицах. Во всей нашей правоохранительной и юридической системе слишком много людей, которые или совсем не знают Библию, или очень далеки от нее. Поэтому они и не могут должным образом устанавливать законы и обеспечивать их соблюдение. Конституцию Соединенных Штатов написали люди. Не все они были христиане, и тем не менее они уважали Слово Божие. Я недавно слышал, как один человек говорил, будто Томас Джефферсон насмехался над Библией. Это не так. Цитаты из сочинений Томаса Джефферсона свидетельствуют, что он почитал Слово Божие, хотя и не верил в его чудесную природу и не следовал ему в своей личной жизни. Сегодня же за соблюдением закона следят люди, которые вообще ничего не знают о Библии. Именно из-за этого происходит так, что невинные люди попадают в крайне тяжелые ситуации. Прочтем третий стих. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Вор должен возместить стоимость украденного, а если у него не хватит денег, то его можно продать в рабство». Читаем далее пятый стих. «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Аналогично, если ваш скот потравил чужое поле, то вы должны возместить убыток. Теперь шестой стих. «Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». Еще один принцип, помогающий соблюдать закон и порядок в обществе. Бог через Моисея дал Израилю закон, чтобы Израиль стал примером для других народов мира. Прочтем 16 стих. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Другими словами, он должен обязательно

0: желательно внести соответствующий выкуп и взять ее в жены. Нынче, однако, так не поступают. Вот 17 стих. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Если же отец девушки не захочет отдавать ее замуж, то насильник должен заплатить деньги за свой поступок». Далее 18 стих. «Ворожеи не оставляй в живых». Сегодня мы видим, как снова поднимает голову сатанизм и поклонение всему сверхъестественному. Это очень серьезно и опасно, и об этом мы еще поговорим, когда будем изучать книгу Второзакония. Теперь 19 стих. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Да, человек может пасть даже так низко. Почему Бог установил такой закон? Да потому что люди этим занимались. И что самое страшное, в наш «просвещенный» в кавычках век мы наблюдаем рост этого отвратительного извращения. Прочтем 20 стих. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Несомненно, очень жестокое наказание. Если бы этому закону следовали буквально, то сегодня наше общество было бы куда лучше. Конечно, уничтожать всех, кто приносит жертвы богам, кроме Господа, жестоко. Но ведь если у человека рак, то он, несомненно, хочет навсегда избавиться от этой болезни. О том же говорит Бог в этом законе. Прочтем 21 стих. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Это Божья политика добрососедства. Далее 22 стих. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Слово Божие лежит в основе всех великих начинаний, которые принесли благословение всему человечеству. А данный стих лежит в основе наших законов, которые запрещают детский труд. Что касается заботы о сиротах, то достаточно будет вспомнить, где появились первые приюты для них. В атеистических странах или под покровительством христиан. Прочтем теперь 23 и 24 стихи. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Я уверен, что Бог защищает бесправных и беззащитных. И великое наказание ждет тех, кто обижает нуждающихся». Прочтем 25 стих. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если один человек дает другому в долг, то он не должен требовать непомерно высокий процент с этого долга. Бог говорит, что нельзя пользоваться нуждой ближнего». Мы рассмотрели некоторые законы Божии из 22 главы книги «Исход», а теперь давайте обратимся к 23 главе и продолжим их изучение. В этой главе мы найдем законы о клевете и лжесвидетельстве, справедливости, милосердии, о праздниках и отдыхе, о субботе, идолопоклонстве, о трех праздниках, о жертвоприношении и об обещании ангела. Итак, в 23 главе Бог продолжает давать законы о собственности. Начнем с 1 стиха. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Бог повелевает нам всегда критически относиться к тому, что говорим мы сами, и к тому, что мы слышим от других. Вот одно из Божьих правил поведения. Сплетник – это такой же преступник, как и убийца, вор или прелюбодей. И тем не менее, сплетникам в нашем современном обществе все сходит с рук. Прочтем второй стих. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Если бы мы исполняли заповедь Бога, не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды, мы бы перестали устраивать забастовки, демонстрации, волнения и беспорядки. Да и всяких преступных банд и бандитских группировок стало бы значительно меньше. Я как-то разговаривал с очень приятным молодым человеком, который как раз и принадлежал к категории бунтарей. Он сказал мне, что одевается так странно, потому что хочет быть свободным и независимым. Но я знал, что точно так же одевается и еще несколько тысяч человек в этом городе. И поэтому я его спросил: «А если бы ты рискнул одеться по-другому, то тебя по-прежнему приняли бы в свои ряды те, с кем ты сейчас общаешься?» «Нет», — ответил он. Тогда я снова спросил: «Когда вы все протестуете, то ты обязан становиться в колонну вместе со всеми, так ведь?» «Да, конечно», — ответил он. И я сказал: «Что ж, в таком случае ты не очень-то свободен. Тебе приходится выполнять вполне определенные обязанности. Когда вы все протестуете, то и ты должен протестовать. Ты обязан одеваться в точности, как все остальные. Это совсем не свобода. Друзья мои, Бог пишет нам в этом стихе, что свобода в том и заключается, чтобы не следовать за большинством на зло». Прочтем теперь третий стих. «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Приговор не должен быть предвзятым ни в пользу богатого, ни в пользу бедного. Суд и справедливость должны вершиться беспристрастно. Римляне изображали справедливость в виде женщины с завязанными глазами. Она не взирала на лица и держала в одной руке меч, а в другой – весы. Меч означал неминуемое наказание после вынесения приговора, а весы означали, что справедливость будет беспристрастной. Суд должен вершиться, невзирая на лица. Прочтем теперь о законах, касающихся земли и субботы. Бог снова дает Израилю закон о субботе и седьмом годе. Вот что написано в 10 и 11 стихах. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею». Бог еще пересмотрит этот закон с Израилем, когда народ придет в землю обетованную. Суббота, седьмой год и юбилей рассматривается подробно в книге Левит. Вкратце же можно сказать, что суббота – это седьмой день недели, день обязательного отдыха. Что касается седьмого года, то в этот год вся пахотная земля отдыхала, а юбилейный или 50-й год назывался также годом освобождения. Каждый 50-й год евреи, которым пришлось продать себя в рабство, становились свободными. И проданные ранее земли возвращались к своим прежним владельцам. Интересно отметить, что все заявляющие, будто бы они соблюдают субботу, на самом деле соблюдают лишь субботний день. Они никак не соблюдают седьмой год, особенно если они фермеры. И уж тем более они не соблюдают юбилейный год. Прочтем далее про три всенародных израильских праздника. Вот стихи с 14 по 17. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа». Три раза в году все еврейские мужчины должны были являться перед Богом в Иерусалиме. Им необходимо было отмечать три праздника – праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. О празднике Пасхи вы наверняка помните. Он был установлен в память о том, как Израиль был спасен во время последней казни египетской, а затем был выведен из рабства. Но мы еще будем более подробно обсуждать все эти три праздника. Прочтем теперь про обеты и указания, касающиеся покорения Израилем обетованной земли. Я читаю 20 и 21 стихи. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Всегда задают вопрос: а кто же этот ангел? Ответ можно найти в других местах Писания. В 4 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И в 9 и 10 стихах той же главы мы читаем продолжение: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Бог дает заповедь подчиняться только Господу Иисусу Христу. И именно о нем идет здесь речь. Прочтем теперь 23 и 27 стихи. «Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». Бог говорит Израилю, что за грех он изгонит врага из земли сей. И далее в 27 стихе он объясняет Израилю, что намеревается поселить их в земле, которую сделает израильской навеки. А в 32 и 33 стихах Бог добавляет касательные отношения с другими народами: «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Народ Израилев не должен был заключать никаких союзов с обитателями земли или с их богами. Эта заповедь была как нельзя кстати. Иисус Навин не исполнил ее и совершил большую ошибку, заключив союз с гаванитянами. Он предварительно не разузнал хорошенько, с кем имеет дело. И, конечно же, народ Израилев попал, в конце концов, в вавилонский плен только потому, что предался идолопоклонству и стал служить другим богам. Обратимся теперь к изучению 24 главы. В этой главе мы узнаем, как Господь призывает Моисея взойти на гору, как дети Израилевы обещают, что будут покорны воле Бога, как является слава Бога, и как на время отсутствия Моисея Аарон и Ор остаются за главных. 24 главой завершается раздел законов, посвященных регулированию социальных отношений, который был начат в 21 главе. Мы с вами уже убедились в том, что Моисеев закон гораздо обширнее, чем лаконичные 10 заповедей, и в нем рассматривается широкий спектр человеческих отношений. Давайте теперь рассмотрим, какой порядок богослужения был установлен на время, предшествовавшее сооружению скинии. Начнем с первого стиха. «Бог сказал Моисею: «Взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Бог приказывает всем этим людям взойти на гору. Но даже они, занимавшие столь высокое положение среди народа Израилева, должны были поклониться Богу издали. Насколько же эпоха закона отличается от периода благодати? И насколько нынешние отношения между Богом и христианами отличаются от того, как Бог хранил израильтян и как Он нес их из Египта на Своих орлиных крыльях? Когда господствует закон, человек должен поклоняться издали. О сегодняшнем же состоянии верующих говорится в 13 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Сегодня Бог спасает нас и ведет нас по жизни Своей благодатью». Прочтем 2 и 3 стихи из 24 главы книги «Исход». «Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Во второй раз дети Израилевы отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Они очень самоуверены и самонадеяны. Они заявляют Богу: «Да, мы хотим получить Твой закон». Они обещают выполнить все, что сказал Бог, хотя сами еще не слышали всего, что Он скажет. Пока им были даны только 10 заповедей, и они уверены, что смогут их выполнить. Мы продолжим разговор об этом в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии. Возрождение народа. Часть 11. Покаяние.
3: Вы помните жену Иова? Они попали в ситуацию очень сложную. Я думаю, что многим из нас даже и близко не приходило соприкоснуться с той остротой, которую переживали Иов и его жена. И когда они дошли до этой точки, когда уже было больно настолько, что терпеть нельзя было, жена Иова обращается к нему и говорит: «Похули Бога и умри». Они были праведными людьми, они ходили пред Богом, мы читаем, что они молились о детях. Мы имеем характеристику о Иове, очень хорошую характеристику. Написано о том, что сам Бог дает эту характеристику, благочестивый. По всей видимости, это касалось его жены в каком-то смысле, наверное. Во всяком случае, она была рядом постоянно, испытывала влияние этого благочестивого человека. Но посмотрите, вот эта точка, когда человек соприкасается с Богом, и он не способен признать Божью праведность до конца. Покаяние заключается в том, что Бог не может быть неправедным. Какие бы обстоятельства он ни допускал, все, что может быть то, что мы не понимаем его праведности. Так, как это было с Иовом и его женой. Мы не видим всех обстоятельств, почему Бог так действует. Покаяние, оно неотъемлемо содержит в себе эту важную деталь признания Божьей праведности. Не только признание Божьей праведности, но и на этом фоне, если Бог абсолютно праведен, тогда я абсолютно виноват. Признание личной ответственности. Может быть, вам приходилось слышать такие покаяния, когда люди говорят: «Ты извини меня, конечно, но…» И дальше следует объяснение. Объяснения самые разные. «Но ты сам хорош», или «ты сама меня вынудила», или «вот эти люди меня разозлили» и так далее, или «у меня настроения не было». Вот в этом наша особенность людская, в том, что когда мы признаем свою вину, мы ее хотим каким-то образом не до конца признать. Когда мы читаем то, что происходило с народом израильским, они ее признали полностью. Они сказали: «Господи, во всем постигшем нас, Ты праведен. Чего бы нам ни пришлось пережить, Ты праведен, а мы виновны». Последнее, из чего состоит признание своей вины, это признание конкретных грехов. Посмотрите, в 34 и 35 стихах 9 главы эти люди перечисляют в своей молитве к Богу, они перечисляют конкретные грехи, которые касались их. «Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которым Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих». Вы знаете, когда народ израильский попал в плен, он попал в плен именно по этой причине, потому что Бог благословил их обильно. Он поместил их в самую лучшую землю, Он дал им самый лучший закон, Он дал им самую правильную систему управления, которая могла существовать. И все это, абсолютно все это люди перечеркнули. Народу, который жил во время восстановления, им нужно было осознание ошибок. Так скажем, некоторые говорят: ну что ж они здесь просят прощения за вину, которой они не виноваты. Они просят прощения за вину своих отцов. Вы знаете, нужно просить прощения за это. Причина, почему нужно просить прощения за это, для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли несколько раз. То есть не повторять одну и ту же ошибку. Что нужно было этому народу? Этот народ научился на ошибках своих отцов. Они сделали вывод, они делают вывод здесь, они стоят перед Богом и они видят всю историю. Они видят все те обстоятельства, все огромное благословение Божие и всю неблагодарность людей. Они видят всю ту силу действия Божьего благословения, которым Он наполнял народ. И они видят такую слабую реакцию людей.

тех, которые довели народ до такой стадии. Он берет на себя и он говорит, мы виноваты. Что-то подобное здесь происходит. Вот здесь эта молитва, это покаяние за конкретные грехи, покаяние за конкретные обстоятельства, которые происходят. Вы знаете, почему нужно именно такое покаяние? Когда мы говорим о покаянии, восстановлении наших взаимоотношений с Богом, мы не говорим ни о каком-то мистическом действии, которое таинственно настигнет нас и сделает нас новым другим человеком, который имеет совершенно другие взгляды, цели, не привязан ко греху и не повторяет тех ошибок, которые он делал. Абсолютно не так. Покаяние предполагает в себе осознание того греха. То есть речь идет о том, что если вы хотите освободиться от сплетен, вам нужно видеть каждую сплетню свою и каяться за каждую. Иначе не получится. Если вы будете, Господи, прости меня за все сплетни, которыми я сплетничал или сплетничал в этом году, ну, от такого покаяния мало будет толку. Почему? Потому что вам нужно осознать свои ошибки. Или если вы просите у Бога прощения за свои грязные мысли, которые вы допускали. Опять-таки, покаяние, настоящее покаяние предполагает осознание конкретных грехов. Для чего? Для того, чтобы вы увидели, где вы согрешили, как вы согрешили, и что вам нужно сделать, чтобы дальше не согрешить, чтобы в следующий раз не попасть в такую же самую ловушку, в которую вы попали однажды. Вот что значит покаяние. Вот что значит настоящее возрождение. Вот что значит вот этот процесс пробуждения, когда мы видим конкретные свои грехи. Когда мы ищем возможности увидеть их. Мы не только не отказываемся от них, а мы ищем возможности увидеть их. Нам нужно их увидеть. Для чего? Чтобы исправиться. Чтобы получить Божье прощение, чтобы снискать Божью милость, чтобы научиться не повторять их. Очень интересно, вот этот процесс признания своей вины, он необходим абсолютно каждому человеку. До конца вашей земной жизни, до конца той точки, которую Бог позволит вам иметь вот здесь вот на земле, последняя точка вашего пребывания на земле, до самого последнего момента, нам нужно покаяние. Нам нужно освобождение от того, что влечет нас ко греху. Нам нужно осмысление всех тех обстоятельств, в которых мы находились, когда мы согрешили, для того, чтобы Бог давал нам свободу, для того, чтобы мы могли действительно переживать возрождение. Следующий вопрос, которым заканчивается вот описание покаяния здесь, в 9 главе книги Неемия, это посвященное решение. То есть, когда мы говорим о настоящем покаянии, это покаяние включает в себе исповедание грехов, это покаяние включает в себе признание Божьего величия, оно включает в себе признание своей вины, и оно включает в себе посвященное решение. Решение, которое делает человек, который кается, решение, без которого покаяние будет неполным. Вы знаете, в притче Соломоновых есть очень хороший текст, где написано «Праведник семь раз упадет и встанет». То есть речь идет о том, что праведник может каяться. Праведник не тот человек, который не грешит. Нет таких людей на земле. Праведник тот человек, который может и хочет каяться. Это покаяние начинается с маленького, начинается прежде всего с тех взаимоотношений, в которых вы находитесь с людьми рядом с вами. Оно начинается с осознания того, что я нуждаюсь в Божьей милости, с осознания Божьего величия и нашей нужды, нашей зависимости от Бога. И как бы хотелось, чтобы каждый христианин, каждый, кто присутствует здесь сегодня, действительно смог овладеть этим богатством, этим искусством покаяния, чтобы оно стало частью нашей жизни, чтобы мы оставили вот эти попытки оправдываться, чтобы мы бежали от этих желаний представить себя лучше, чем мы есть на самом деле, но чтобы мы постоянно стремились к Божьей святости, и на пути к этой святости мы могли каяться. Чтобы мы могли признавать себя грешниками. Чтобы мы могли признавать себя нуждающимися в покаянии. Вы знаете, это очень большой психологический барьер.
Это

0: Очень важная точка, которой Бог хочет, чтобы мы научились. Вот почему в Слове Его так много сказано о нужде в покаянии. Почему так много Бог говорит, требует, призывает, учит людей каяться. Почему? Потому что многие люди страдают от того, что они не научились каяться. Им кажется, что покаяться стыдно. Им кажется, признать себя виновным – это унизительно. И поэтому они больше склоняются к тому, чтобы объяснить свое положение какими-то другими обстоятельствами, чтобы представить себя лучше, чем он есть на самом деле. И от этого страдают. Вы знаете, когда человек приходит к врачу, и когда врач определяет его болезнь, то лучше всего человеку серьезно обратить внимание на эту болезнь, чем попытаться представить, что ее не существует. От того, что он представит, что ее не существует, болезнь не исчезнет. Она, наоборот, будет только прогрессировать. Ее нужно лечить, нужно вмешательство, нужно лекарство. Так вот, покаяние как раз и является этим лекарством. И мы, идя по земле, мы, являясь, так скажем, реальными людьми, которые имеют особенность, имеют эту слабость согрешать в мыслях, в чувствах, в словах, в действиях. Мы нуждаемся в том, чтобы научиться этому искусству покаяния, научиться искусству обновления души. Бог дал нам этот ключ, Он дал нам это средство. Почему бы им не пользоваться? Почему бы не сделать его, знаете, как легкими? Вы знаете, легкие у человека имеют такую функцию. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. Выдыхаем отработанное, то, что произвело свой цикл в организме, в нашем организме. Этот кислород, он донес эту живительную силу до каждой клеточки нашего организма. И потом организму нужно избавляться от углекислого газа, который не нужен там. И легкие это делают. Если бы легкие не работали, человек не мог бы жить. Вот что значит покаяние. Покаяние – это пользоваться вот этими легкими, это пользоваться тем, что мы признаем Бога, признаем Его величие, признаем свою нужду в Спасителе и освобождаемся от того, что в нашей жизни возникает, что неприятно Богу, что приводит нас в состояние греха. Вот почему нам нужно быть в церкви. Вот почему нам нужно читать Библию. Вот почему нам нужно проводить время с Божьим народом, с богобоязненными людьми. Для чего? Для того, чтобы мы ярче видели Бога и больше понимали свою нужду в покаянии. Чтобы мы глубже дышали. То есть те люди, которые умеют каяться, они научились глубоко дышать духовно. Те люди, кто не научился каяться, они еле дышат. Они еле существуют. У них жизнь еле теплится. Почему-то каяться сегодня не модно. Почему-то сегодня, если и каяться, то кто-то уж совсем уж разбитые старушки или те, кто уже пришел к такому положению, что уже дальше некуда. Где сегодня те люди, те мужи, те христиане, те герои, которые могут каяться, которые действительно понимают, что их жизнь зависит от того, как они предстоят пред Богом? Итак, мы говорили о трех аспектах покаяния. Эти три аспекта, они включают в себя прежде всего сокрушение пред Богом, которое выражается в исповедании наших грехов. Это понимание себя сокрушенным пред Богом. Оно заключается в признании Божьего величия, Его славы, Его силы, Его действенности. Это то, что должно постоянно происходить. Это то, что должно наше сознание постоянно ориентировать. Если мы хотим ощущать веру, ощущать жизнь христианскую в действительности, на практике, в каждый момент нашей жизни, оно заключается в том, чтобы видеть себя виновным. Да, видеть именно себя виновным, просящим Божьей милости, понимающим свою нужду в Божьей милости. Как важно, дорогие друзья, чтобы вот этот цикл стал живой частью, стал процессом жизни для каждого из нас. Тогда мы действительно сможем быть частью Божьего процесса пробуждения. Четвертое. То, чем заканчивается покаяние, это посвященное решение. Неемия 9 глава с 36 стиха. «И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром, вот мы рабствуем». И произведение свое она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому даем твердое обязательство и подписываем. И на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. В следующий раз мы изучим подробно то, что они подписали. Мы почитаем это обязательство. 10 глава книги Неемии представляет собой вот это обязательство. Обязательство, которое народ израильский представил Богу. Сейчас я хотел бы обратить внимание только на сам факт. Покаяние будет незаконченным, пока человек, который кается, не примет конкретное решение действовать. Если вы поняли, что вы обидели свою маму или свою бабушку или своего папу, если вы поняли, что да, действительно это плохо, но вы не приняли решение пойти и просить у него прощения, это не покаяние. Это не полное, не законченное покаяние. Оно вроде бы имеет осознание своей вины. Оно, кажется, имеет даже желание быть лучше. Но конкретного шага к тому, чтобы быть лучше, оно не включило в себя. Вы помните блудного сына? Блудный сын, он очень долго шел от отца. Он погружался в грех все больше и больше, глубже и глубже. И он находился в таком положении, когда он увидел себя погибшим. Когда он сидел у корыта, из которого ели свиньи, и весь его рацион тогда заключался в том, чтобы ему разрешали брать из этого корыта, питаться вместе со свиньями, он вдруг понял, написано, он пришел в себя, он вдруг осознал то, что действительно у отца гораздо лучше жить, чем он здесь живет. Он вдруг понял свою вину, он вдруг понял, что ему гораздо лучше покаяться и попросить прощения. Но посмотрите, вы помните, чем заканчивается эта история? Если бы блудный сын продолжал сидеть у этого корыта, если бы он продолжал стенать и сокрушаться о своих грехах, но не встал и не пошел бы, покаяния не было бы. Блудный сын встает и говорит: «Встану и пойду к отцу моему и скажу ему, что я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Вот что значит покаяние. Покаяние включает в себя действие. Покаяние – это не только мысленный переворот, это не только изменение позиции по какому-то вопросу, это не только готовность признать: «Да, я виноват». Это готовность действовать для того, чтобы исправить положение. Это готовность принимать практические решения, практические шаги делать. Если вы неправильно ведете себя в школе, молодежь, то вашим правильным действием будет не только с завтрашнего дня вести себя хорошо, а еще и прийти завтра и сказать учительнице: «Извините меня, я вел себя неправильно». Вот это значит решение. Это значит посвященное решение. Это значит действие, которое человек делает, которое он применяет в своей жизни для того, чтобы его покаяние нашло реализацию, чтобы оно имело практическое выражение. Помните еще одно покаяние? Покаяние Закхея. Когда Иисус Христос пришел, и он стал общаться с людьми, то многие из тех, с кем он общался, вызывали раздражение среди фарисеев, книжников, тогдашней религиозной элиты. Так вот, Закхей был одним из таких. Он был одним из людей, на которого не хотели смотреть. Он был из тех, кого не считали за человека. Почему? Потому что он был начальник мытарей. Потому что он был предателем. Он работал на римскую власть. И римская власть таким образом через таких людей, как Закхей, порабощала людей, порабощала евреев. Иисус Христос имел дело с такими людьми. Знаете почему? Потому что эти люди каялись. Потому что они не просто признавали себя виновными, чего не сделал фарисей. Помните в этой истории фарисея и мытаря, когда пришли в храме? Как только он увидел себя виновным, он сказал: «Господи, кому должен, четверо воздам». Он готов взять, продать свое имение, рассчитаться со всем, не для того, чтобы имя свое восстановить. Потому что он увидел, что он сделал плохо человеку. Он увидел, что то, что он сделал, действительно причиняло боль сотням людей. Он лишнее брал с людей. Вот что значит покаяние. Покаяние – это не просто загладить ситуацию, не просто замазать и забыть. Покаяние – это значит довести все до конца. Покаяние, которое служит ступенью к возрождению. Покаяние, которое является рычагом или этим источником, когда народ возрождается. Оно включает в себя, обязательно включает в себя действие. Это действие выражается вот здесь, в народе израильском. Мы уже говорили о том, что то, что пережил народ израильский во время Неемии, не иначе, как чудом не назовешь. Восстановление нации из руин. Это восстановление нации стало возможным не потому, что Неемия был таким умелым, тонким руководителем. Это восстановление нации стало возможным, потому что люди каялись. Потому что люди слушали Слово, люди стояли перед Богом, люди склонялись перед этим действенным Словом, люди сокрушались, люди видели Бога и свою нужду в покаянии, и они каялись. Они каялись, признавая свои греха. Посмотрите, они перечисляют здесь. Они даже здесь, в 36 стихе, говорят: «Господи, мы сегодня рабы. Это земля, которую Ты дал отцам для того, чтобы она стала нашим благословением, она стала нашим проклятием. Почему? Потому что мы работаем на этой земле для того, чтобы платить дань царям, которые нас поработили». Посмотри, как детально они осознают каждую. И он говорит, смотрите, 37 стих, последняя строчка. «Ты покорил нас за грехи наши». Которым Ты покорил нас за грехи наши. Вот что такое покаяние. И дальше они принимают решение. И они говорят, что мы не просто принимаем решение, а мы подписываем, мы твердое обязательство берем на себя. Мы подписываем и ставим печать. Печать князей наших, левитов наших и священников наших. Это серьезный подход. Они говорят о том, что они изменят свою жизнь. Они определяют конкретные сферы, в которых они будут изменять жизнь. Я хотел бы сейчас обратиться к каждому присутствующему здесь. Братья и сестры, в чем нам нужно изменить жизнь? Если мы приходим в церковь и поохаем о том, что у нас что-то не так, и попросим у Бога прощения, это неплохо. Но если мы уйдем отсюда без этого твердого решения, без этого твердого обязательства, если сегодня перед нашим сознанием не всплывет все то, что нам нужно поменять, совсем не обязательно, что вы завтра это поменяете или сейчас поменяете. Главное, чтобы у вас было сознание, просьба к Богу: «Господи, помоги мне это изменить. Господи, я даю это твердое обязательство, я принимаю это решение, я хочу это менять. Я хочу научиться не обижаться, я хочу научиться не говорить грубых слов, я хочу научиться быть внимательным, я хочу научиться быть честным, я хочу научиться быть добрым». У каждого из нас есть вот эти качества, которые нам нужно поменять, которые нам нужно убрать из нашей жизни для того, чтобы заменить их другими. Я хотел бы, чтобы мы могли принять конкретные решения. Посмотреть на себя, посмотреть на свое сердце и воззвать к Богу сегодня о том, чтобы Он научил нас каяться. Чтобы Он научил нас действительно увидеть богатство и благословение в покаянии. Чтобы покаяние было не чем-то таким, что один раз в год или один раз в 5 лет происходит в жизни. Чтобы это стало нашим дыханием. Настоящее покаяние. Чтобы мы могли увидеть ценность и богатство. Настоящее богатство покаяния. Следующее возможное решение, которое может быть у вас. Давайте попросим Бога о том, чтобы Он научил нас желанию быть обличаемыми. Этого нужно хотеть. Нужно прийти в церковь с желанием, чтобы Бог нас обличил. Чтобы мы могли позволить это. Чтобы мы не скрывали себя, не прятали себя. Чтобы мы позволили Богу нас обличить. Чтобы мы увидели, в чем нам нужно покаяться. Господи, научи меня отказываться от греха и оставлять его. Это еще одно возможное решение, которое, возможно, кому-то из нас сегодня станет выражением того, что лежит в вашем сердце, того, что на ваших устах, в вашем сознании. Господи, научи меня признавать свою личную вину пред Тобою и перед ближними, и искать милости Твоей. Опять-таки, это возможное решение. Это то, что возникает в моем сознании, когда я читаю эту главу, когда я изучаю покаяние. Я хочу просить у Бога этого. Я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня могли об этом молиться. Господи, помоги мне, осознав грех, направлять свою жизнь по Твоим путям. Помоги мне принимать решения. Помоги, чтобы я действительно был верен в этом решении. Помоги, чтобы это было конкретное практическое действие.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету, и если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, слушающие наши передачи о самом главном в жизни – Слове Божьем. Мы с вами уже очень многое узнали, начиная от сотворения мира, всемирного потопа, призвания Авраама, спасения народа израильского и многое-многое другое. Сейчас мы знакомимся с историей пророка Даниила, который находится со всем народом иудейским в Вавилонском плену. Даниил стал советником царя Навуходоносора. Так Бог распорядился. Об этом мы слушали во время наших прошлых встреч. Даниил использует свой дар, чтобы растолковать сон Навуходоносора. Это пророческий сон о том, что никакие царства мира не устоят перед вечным царством Бога. Помнишь ли, какие образы были во сне? Прислушается ли царь к словам Даниила? Уверует ли он в Бога? Золотой устакан. Библия, книга Даниила, глава 3. Навуходоносор не забывал об истукане, которого видел во сне. И чем больше он думал о нем, тем больше ему хотелось самому сделать похожую статую и выставить ее на всеобщее обозрение. Его истукан должен быть целиком золотой, по крайней мере, снаружи, и поражать всех своими

0: которой отныне должны были поклоняться все подданные Навуходоносора. Впереди стояли сатрапы царя и все важные должностные лица. Придворные музыканты приготовились играть. И тут вперед вышел глашатай и воскликнул: «Народ империи, когда вы услышите звуки трубы, свирели, цевницы и гусли, падите ниц и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, пылающую огнем». Толпа мгновенно смолкла. Никто не двигался. И вот звуки труб нарушили тишину. И все люди, от самых знатных до самых простых, пали ниц перед золотым истуканом. Все, кроме трех иудеев. Трое друзей Даниила бесстрашно остались стоять. Они не собирались поклоняться никакому истукану. Они остались верными Господу и Его заповеди служить Ему одному. Навуходоносор не послушался Бога, который явился ему во сне, и решил построить огромного истукана, чтобы тому все поклонялись. А ведь мы знаем, что грех делать себе какого-либо кумира. Только Бог, единственный Господь, и только Ему принадлежит вся слава, и только Ему мы должны поклоняться. Обратил ли ты внимание на бесстрашных юношей? Даже находясь в смертельной опасности, они не отреклись от Бога. Да, тут нам с тобой есть чему поучиться. Чем закончилась эта история, мы узнаем, когда откроем Библию в следующий раз. До скорого свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 85. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе». Эти слова написал апостол Павел верующим в Коринфской церкви. Он хотел, чтобы христиане этой церкви поняли, как важно во всем поступать по Божьему Слову, не нарушая и не искажая его. Бог поставил Павла апостолом, то есть своим посланником к разным народам, и поручил Павлу рассказать о спасении в Иисусе Христе. Апостол пишет, что в своей проповеди о Господе Иисусе Христе он был честен и искренен и передал людям все слова, которые Бог повелел ему сказать. А что по этому поводу сказал апостол Павел? Маленький Ян сидел и внимательно слушал, о чем говорят папа и его друзья. А они рассуждали над словами Библии. Папа часто брал с собой Яна на такие встречи. Мама не могла пойти вместе с ними, потому что осталась дома с недавно родившейся сестричкой. Конечно, и Ян тоже мог остаться дома с мамой и сестричкой, которых очень любил. Но Яну всегда было интересно с папой и его друзьями. Все они были христианами и любили читать Библию. А когда у них при чтении Библии возникал какой-нибудь вопрос, они рассуждали и приводили разные тексты из Священного Писания. Такие встречи иногда затягивались надолго, но никто не скучал, потому что им нравилось изучать Библию и получать ответы от Бога. Не забудьте, что Библия – это записанное Божье Слово. Ян понимал не все, о чем говорили взрослые, но ему очень хотелось поучаствовать в их беседе. И однажды, когда и папа, и его друзья замолчали всего на несколько минут, Ян решился. «А что по этому поводу сказал апостол Павел?» – громко в наступившей тишине спросил он. Папа и все остальные удивились его вопросу, а потом заулыбались и стали рассуждать, что же сказал апостол Павел по этому поводу. И не беда, что до этого они уже очень хорошо исследовали этот вопрос. Они с уважением приняли мнение Яна, подтвердив тем самым, что он полноправный участник их встреч. А Ян был очень доволен этим. Но еще больше был доволен его папа. Он радовался тому, что его сын очень серьезно верит в Господа. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вот что сказал апостол Павел пресвитерам церкви, собравшимся на встречу с ним. Это была их последняя встреча, потому что в Иерусалиме, куда спешил Павел, его арестуют и повезут в Рим. Не за преступление и не за какую-либо провинность, за то, что везде и всегда апостол оставался верным своему обещанию, а он давал его Богу, обещанию проповедовать о Господе Иисусе Христе искренне, не повреждая истины, не забывая Божьей милости и Божьей справедливости. Вот что говорил людям апостол Павел. И нам, верующим в Господа, дано такое же право и обязанность проповедовать в Иисусе Христе Божью любовь и прощение раскаявшимся людям, чтобы в конце своей жизни сказать так, как сказал апостол Павел: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Эх! Ух! Ой, какой я силач! Нет, я не силач, я силачище! Ой, я все могу! Да я вообще, я победитель! Я этот, как его, чемпион! Угу. Всем меня видно, ведь я кабанчик!
1: Привет, кабанчик! Ой, кабанчик! Бедняжка! Ой-ой-ой! Ты же надорвешься! Брось это дерево на землю! Сейчас же брось!
0: Не беспокойся, Белочка! Со мной ничего не случится! Я же такой силач! Чемпион!
1: Хорош чемпион! На прошлой неделе ты вздумал гимнастом стать. Так на березе раскручивался, так сальто крутил. И что? Вывих бедра и ушибленные копыта. Чемпионище называется. Не трогай бревно, кабанчик. Я твоей сиделкой у постели быть не намерена.
0: Ну что ты распереживалась-то, Белочка? Разве это бревно? Да это просто веточка. А потом знаешь, какой я сильный, натренированный.
1: Ладно, кабанчик, бросай свою штангу бревно и пойдем к скалистому озеру. Нам беседу предстоит подготовить. Дядюшка Лось поручил ответственно отнестись к этому делу, ведь сам-то он в сегодняшней беседе поучаствовать не сможет. Мастера у себя дома дожидается, новую дверь устанавливать будут. Вот так.
0: Все понял, Белочка, не подведу. А что бы ты там ни говорила, как бы ты там ни сомневалась в моих чемпионских способностях, я все равно завтра свои тренировки продолжу. Я хочу стать самым сильным зверем нашего заповедника.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседа у скалистого озера» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Белочка, а о чем сегодня будет наша беседа? Мы же про Иисуса Христа в прошлых радиопередачах говорили.
1: Все верно, кабанчик. Мы продолжаем цикл наших бесед об Иисусе Христе. Тема нашей беседы называется «Иисус – победитель».
0: Ой, как мне эта тема нравится! Победитель! Ведь я же тоже в победителя собираюсь, а? Вот ты только представь, Белочка! Ринг такой весь, такой освещенный софитами! И на нем стою я! Весь такой мужественный в боксерских перчатках! И вот слышится удар гонга, и бой начинается. И после пары моих ударов левой мой противник падает в нокауте. Ой, только представь, Белочка! И я такой молодец, ну просто победитель. Белочка, мы про такие победы говорить будем. Наш Иисус такой победитель.
1: Ну не совсем, кабанчик. Иисус сотворил весь мир. Как написано в Библии, все создано им и для него. Он пришел на землю 2000 лет назад, чтобы разрушить все дела дьявола. А дьявол, ох, как много зла в мир принес. Войны, пьянство, болезни, страдания. Как всему этому положить конец?
0: Ой, Белочка, надо как надеть боксерские перчатки, как ударить больно.
1: Нет, кабанчик, Иисус поступил не так. Он решил взять всех, кто верит ему, к себе, в свой небесный дом. Помнишь, он молился? «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою». А знаешь, почему Иисус и сегодня может исцелять больных и воскрешать? Потому что Он Сын Божий и победил сатану, который принес в наш мир зло. Иисус взял на Себя вину и всех людей. а сатана свою власть потерял над теми людьми, которые обратились к Иисусу. Так Иисус стал победителем. И эту победу над грехом и злом Он дает каждому, кто этого желает и об этом Его просит. Хотите быть в числе победителей?
0: Белочка, ну что ж ты такие глупые вопросы-то задаешь? Ну кто же не хочет быть победителем? Кому хочется быть проигравшим?
1: Становитесь на сторону Христа и попросите у Него прощения за все грехи и все зло, что сотворили в жизни. А Иисус любит прощать, и Его победа станет вашей победой.
0: Ой, Белочка! А можно я прочитаю слова одного известного бразильского футболиста Хосе Роберто да Сильва-младшего? Он играл в таких знаменитых клубах, как Реал, Бавария, а еще был чемпионом Бразилии, чемпионом Испании, чемпионом Южной Америки, чемпионом мира и чемпионом Лиги чемпионов. Так вот, он настоящий чемпион. Но все же он считает, что в мире есть только один победитель. Это Иисус Христос. Вот мысли Хосе на этот счет. Когда закончился мой первый сезон в футбольном клубе «Бавария», это Мюнхен, Германия, я отлично понимал, если бы мне не помогал Бог, то многие мои мечты не сбылись бы. Осознав это, я тотчас опустился на колени и от всего сердца поблагодарил Бога. Это Он вытирал мне в детстве слезы, когда у меня не было денег пойти на тренировку. В Библии есть один важный стих: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И я был им утешен. Что на Бога уповать стоит, я убедился на своих спортивных успехах. В сезоне 2002-2003 годов я стал дважды чемпионом. В течение жизни человек может много званий завоевать, но деньги и слава приходящие и когда-нибудь закончатся. Иисус Христос говорил мне по этому поводу: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Так читаем мы слова Иисуса в Евангелии от Марка. В высшей лиге место нового чемпиона пустеет целый сезон. И целый сезон, тур за туром, все ожидают, кто станет победителем. В игре настоящей жизни я понял, что есть только один победитель. Это Иисус Христос. В поисках истинной жизни, полной тревог и волнений, ты тоже должен стать победителем. Иисус говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Иисус приготовил вечную жизнь. Он хочет внести смысл в жизнь каждого человека. Вот, Белочка, как Хосе Роберто думал.
1: Да, молодец, Кабанчик, очень интересно. И по теме нашей беседы.
0: Белочка! А как ты думаешь, даже если я победю, побежу всех, всех зверей из нашего заповедника на ринге, это что, тоже будет заслуга Бога?
1: Конечно, Кабанчик. Ты, надеюсь, не забыл, что именно Бог сотворил тебя таким хорошеньким и в меру упитанным кабанчиком?
0: Да, упитанным. Ой, Белочка, чего-то у меня так сразу в животике засосало, что-то мне так сразу есть захотелось. А у тебя там случайно горстки желудей в корзиночке не завалялось, а?
1: Дорогие друзья, время нашей беседы подошло к концу. Видите, как наш кабанчик проголодался? А это верный признак.
0: Да-да, не раз проверено.

0: пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, а ты еще меня случайно на обед не пригласишь?

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Бог знает все ваши дела, и если они праведны, то Он не замедлит с наградой. И Божья награда придет в нужное время, и это будет именно то, что вам необходимо больше всего. Но позвольте Богу сделать это.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Проницательность Авигеи». Мы продолжаем изучение жизни и характера одной из женщин Библии – Авигеи. Она не самая популярная героиня Ветхого Завета, но ее поступки заслуживают внимания. Именно Авигея смогла в нужный момент использовать свой дар проницательности, успокоить гнев Давида и не позволить ему совершить убийство. Она была истинным миротворцем. Предлагаем вам продолжить изучение 25 главы первой книги Царств, чтобы еще многому научиться у этой прекрасной женщины. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение первой книги Царств, 25 главы. Как Господь работает над характером людей, готовя их. Когда Господь и работал над характером Давида, Авигеи и Навала. Пусть Господь благословит наше изучение, чтобы мы сами могли меняться и подражать Богу, подражать доброму, святому. В этой главе описано два вида конфликтов. Конфликт между мужем и женой. Навал и Авигея были очень разные. Они по-разному смотрели на жизнь, по-разному относились к людям и по-разному благодарили. Или второй конфликт между работодателем и служащим. Вы понимаете, что в то время не было тех, кто защищал бы права трудящихся. И поэтому, когда Давид послал своих отроков, чтобы попросить благодарность за то, что они охраняли стада Навала, то тот ничего им не заплатил. Хотя нужно было поблагодарить их. Сам Давид не просил ни 10%, ни 15%. Он не просит даже пищи, чтобы было достаточно прожить несколько недель. Давид просто просит о вознаграждении, о благодарности. Дай то, что найдет рука твоя, сколько хочешь. Но Навал не воспринимает это правильно и очень грубо отвечает. Даже так написано. Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Да кто такой Давид и кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Ну, вы понимаете. Ну, и, может быть, вам это что-то напоминает. Может быть, даже вам приходилось когда-нибудь работать на подобного человека. А может, кто-то это из ваших знакомых или родственников ведет подобным образом. То есть Навал обладал поразительной неблагодарностью. Он даже не мог сказать спасибо. Он готов был использовать людей и оставить их без всякой зарплаты. Поэтому и сказано: пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли, и пересказали Давиду все слова сии. И вот представьте себе на месте Давида. Сам он голодный, находится в тяжелом положении, устал, истощен, и можно сказать, что до срыва ему не хватало одной искры. И вот его люди приходят и передают ему слова Навала. И это та самая искра, которая привела к настоящему взрыву. Давид призывает своих людей взять меч, встать и пойти поставить Навала на место. 13 стих 25 главы. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим», и все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались в обозе. Вы знаете, почему у Давида была такая реакция? Вы понимаете, что произошло? И можно понимать, что переполнилась чаша, пришло время излить всю ярость. Так и произошло с Давидом. Когда уже все галочки были проставлены, и произошел взрыв. Поэтому запомните, дорогие друзья, это один из самых опасных моментов, которые могут произойти и в вашей жизни. Когда вы копили-копили свои эмоции, пряча внутри, и в конце концов вы взрываетесь, вы готовы убить в такой момент, и это страшно. А ваши эмоции выталкивают всевозможные разумные доводы, и самые ужасные мысли приходят в вашу голову, и вы готовы к самым безумным действиям, даже если они полностью испортят все, что было сделано до этого. В момент гнева вы не думаете ни о результатах, ни о последствиях. В такие минуты вам

Наверняка у любой другой женщины появились бы именно такие мысли, но не у нее. И мы читаем 14 стих. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди были очень добры к нам. Они не обижали нас. Ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними бы в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать». То есть, обратите внимание, слуги пришли за помощью к жене. Они полагаются на ее мудрость. Они не могли говорить с Навалом. С таким человеком, как он, это было практически бесполезно. И вот они говорят: «Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой. Нельзя говорить с ним». И Авигея принимает решение и начинает действовать. Она все делает просто прекрасно. Вы помните, она корона, она венец для мужа своего. И 18 стих говорит: «Тогда Авигея поспешно взяла...» Вот внимательно послушайте этот список продуктов. «Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных». Представляете, уже зажарено мясо. 5 овец приготовленных и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на слов. Она позаботилась даже о десерте, добавила сладенького. Авигея собрала большое количество продуктов. Я думаю, пока она собирала все, она давала четкие указания слугам. «Так, ты приготовь это. Так, вы сложите все сюда. Проверьте, чтобы все было готово. Так, уложите эти продукты на этого осла». Она держит все в голове, старается не упустить ничего. «Ну как я могу успокоить ярость этого человека? И он уже в пути, и он задумал убийство. Он же помазанный царь, ему нельзя так поступать. Как я могу его остановить? Как мне решить эту проблему?» Вот что такое проницательность и дальновидность. Когда тебе нельзя поддаваться панике, а нужно принимать правильные решения. Авигея мыслила методично и четко. «Как я могу прославить моего Господа? Что будет лучшим для моего мужа?» И она не стала вооружать своих слуг. Нет, она приготовила еду. Ой, умная женщина. Читаем дальше 19 стих. «И сказала слугам своим: ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Почему она ничего не сказала мужу? Да потому что есть вещи, которые бесполезно говорить глупцу. Иногда безумец может отреагировать и поступить так, что даже Божий план может быть разрушен. Авигея все продумала и четко следует намеченному. Она действует весьма смело и уверенно. Она прекрасно понимает, что нужно говорить мужу, а что не следует говорить ему. Она не сказала своим слугам: «Да, ну и пусть придут и убьют Навала, я, наконец, избавлюсь от него». Нет, она поступила с точностью наоборот. 20 стих. «Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. Навстречу Давиду вышла Авигея с едой. Давид в гневе, и толпа из 4 голодных мужчин идет убивать. Но вместо Навала они видят женщину, и к тому же с угощениями. Им пришлось остановиться. И вы только представьте себе, они видят всю эту еду, чувствуют прекрасные ароматы, запах приготовленного шашлыка. Какая же Авигея все-таки умная женщина. Она знает, что нужно делать. Но посмотрите далее. Авигея не останавливается на том, что услаждает желудок Давида. Она чрезвычайно тактична с Давидом, с мужчиной. И центр внимания уже не на Давиде, помазанном царе, но на этой женщине. И все развивается очень красиво. Читаем дальше. 21 стих. «И Давид сказал ей: да,
Напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека.

0: и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. И это мысли Давида. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает. Если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене. Но тут перед ним появляется Авигея. 23 стих. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Вот посмотрите, как она, госпожа, называет себя: «Раба твоя». А к Давиду обращается: «Господин мой». Это очень учтивое, любезное обращение. И 25 стих. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала». Проницательность — это не умение вовремя спрятать голову в песок и молиться непрестанно. Вы посмотрите, как смело поступает Авигея. Она знает, что Навал не заслуживает ее защиты. Она прекрасно понимает, что он за человек. Но в то же время прекрасным, с какой-то стороны даже наивным способом, принеся еду Давиду, она защищает царя от того, чтобы он не убил человека. Какая в этом большая ценность? Она думает о своем муже, она думает о Давиде, она думает и о себе. «Не обращай внимания на этого человека, посмотри на меня», — говорит Авигея. Читаем 25 стих. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой...» Ой, внимательно послушайте ее слова. Это прекрасная, мудрая речь. Она спланировала и продумала каждое свое слово. «И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твои. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». Вы посмотрите, она понимает, что произойдет в будущем. Он будет царем. Он на пути к трону. И Авигея понимает, что царя должны приветствовать: «Да здравствует царь!», а не: «Да здравствует царь-убийца!». 29 стих. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у господина Бога твоего». И это означает: ты дойдешь до трона, и никто не сможет убить тебя. А душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, изберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Ой. Посмотрите, как мудро Авигея говорит о том, что она не хочет, чтобы Давид мучился от чувства вины, чтобы, сидя на троне, он не вспоминал, как жестоко убил Навала и его семью. Не знаю, может, было что-то подобное в вашей жизни, когда вы были на пороге какого-то постыдного поступка, и вдруг кто-то кладет вам руку на плечо или звонит, а может, даже передает записочку, где говорит, что не следует этого делать. Если такое происходило с вами, то вы прекрасно понимаете благодарность Давида. Это был вздох облегчения. 32 стих. «И сказал Давид Авигей: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти пойти на пролитие крови и отомстить за себя. Благословенна твоя проницательность, твой разум. Благодарю тебя за то, что ты стала у меня на пути и не позволила совершить огромную ошибку. И 35 стих. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Великая женщина, не так ли? Итак, Давид забирает всю еду, все дары от Авигеи, и они счастливые и спокойные возвращаются к себе, где могут насладиться прекрасными угощениями. Как вы думаете, Авигея получила дома награду за свой поступок? Нет. Она пришла домой к пьяному мужу, разгильдяю. Вот читаем 36 стих. И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело. Он же был очень пьян. И не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Какой был момент? Она могла бы войти и при всех сказать ему: «Да я только что спасла твою жизнь, осел!» Но она не поступает так. Никакой жалости к себе, никакого сожаления. Она просто поднимается к себе и ложится спать. Бог видел и знал, что она совершила. И Бог наградит ее за это. А Навал и понятия не имел, какая великая женщина была его жена. Господь позаботился обо всем далее. 37 стих. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. И я предполагаю, что здесь имеется в виду, что у него был сердечный приступ. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. Не Давид, но Господь лишил Навала жизни. И не понадобились сотни воинов с мечами, спускающиеся с холмов. Спустя 10 дней он умер. Господь поразил его. Знаете, есть очень хороший текст Библии на эту тему. И я бы рекомендовал вам его запомнить. Это книга Притчи, 16 глава, 7 стих. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Он разбирается со всеми. Вы пытаетесь бороться сами, сдавать сдачи. Вы пытаетесь отомстить. Вы играете нечестно, так же, как поступили с вами. И ваш меч уже вынут из ножен. И вы только ждете момента, чтобы напасть. Вы знаете, вам необходима Авигея. Вам крайне необходим тот, кто положил бы руку на ваше плечо и сказал: «Послушай, Бог знает, что Он делает. Я не могу пообещать каждой жене злобного мужа, что у вас будет все так же, как у Авигеи, спустя 10 лет брака. Но я могу пообещать вам, что Господь вознаградит вас за ваше терпение и следование по Его пути. Не муж, не жена, не друг, а Бог наградит вас. И Бог видит, что вы делаете, и Он знает, чего вы заслуживаете, и Он не оставит вас без награды. И Бог восполнит все в свое время и своим путем. И Его награда будет наилучшей. И все будет совершенно. Только позвольте Богу вести эту битву. И не лезьте сами с кулаками. Поверьте, Бог справится лучше, чем вы сами». Давид знал об этом, когда шел на великана Голиафа. Он просто взял несколько камешков и сказал: «Это битва Господня». И все прошло прекрасно. Но в этот раз Давид совсем забыл этот принцип. Даже великие мужи могут что-то забывать. И вот тогда приходит на помощь Авигея. Наша история заканчивается почти как сказка. Вот послушайте 39 стих. «И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: „Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову. И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены“». Давид теперь понял Божий план. Авигея спасла его, она сохранила его от убийства. И Давид зовет Авигею стать его женой. Основную идею, которую мы должны извлечь здесь, не то, что все девушки обязательно выйдут замуж. Нет, здесь другой смысл. Вот вы посмотрите на поведение Авигеи. Послушайте. «И пришли слуги Давидовы к Авигеи, накормил и сказали ей так. Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида и сделалась его женой. Какой прекрасный конец этой поучительной истории. И они жили долго и счастливо, и умерли в один день? Ну, вряд ли. Вы знаете, такое бывает только в сказках. Даже у самых любящих пар бывают и тяжелые дни. И наверняка Давид и Авигея тоже имели трудности. Испытания, ссоры. Они учились чему-то друг у друга. Авигея имела уже опыт замужества, будучи женой Навала. Она умела проходить через трудности. Но такой опыт был и у Давида. И перед тем, как вы выключите радио и начнете заниматься своими делами, я хотел бы, чтобы вы задумались над некоторыми вопросами, над мыслями, которые звучали в нашей беседе. Вот послушайте. Первая мысль. Если у вас есть проницательность и рассудительность, то нет необходимости демонстрировать свою физическую силу. Вам не нужно браться за оружие, доставать мечи или ружья, садиться на танки и идти в бой. Все можно решить при помощи проницательности и рассудительности. Проницательность, дальновидность — очень мощное оружие. И ей можно было пронзить сердце царя, ей можно разрубить гнев и месть. И проницательность побеждает. И подумайте об этом. Подумайте как христиане. Подумайте о кресте. Подумайте о Господе Иисусе Христе. Задумайтесь о том, как Христос ответил на все издевательства над Ним. Когда солдаты вбивали гвозди в руки Христа, Он видел дальше этих гвоздей. Когда крест с Его избитым телом поднимали, Он не произнес ни слова. Он видел, что будет дальше. Вы можете стать Авигеей для кого-то, и, возможно, одно ваше прикосновение к плечу или к спине успокоит разгневанного человека. Вы поймете, когда наступит подходящий момент, и никто вам не подскажет, но сам Бог поведет вас. И помните, что Авигея действовала очень быстро. Она не опоздала. Вторая мысль. Я хотел бы донести до вас: когда есть проницательность, то мудрость может быть вознаграждена внешне. Возможно, вам показалось, что в этой истории нет Бога. Он как бы не действует здесь. Это совсем не так. Именно Бог все спланировал. И если мы действуем с проницательностью, мудрость будет вознаграждена помощью извне. Этот покой принесет Бог. Нам неизвестно, но, может быть, 39-й псалом был написан именно после этого случая. Послушайте. 39-й псалом со 2 стиха. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва и из тенистого болота, из рва гнева, болота мести, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Он указал мой путь и вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему! Увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа». Нет псалмов, посвященных Авигее, хотя, мне кажется, она заслуживает этого. Я не знаю, на каком отрезке вашей жизни вы сейчас находитесь. Мне это и не может быть известно. Но, может быть, кто-то, дорогой слушатель, именно сейчас очень близок к взрыву. Когда все галочки уже проставлены, когда чаша переполнена, когда кажется, что терпеть уже больше невозможно, и достаточно одной маленькой искры, чтобы вы испортили свою репутацию и поломали то, что так долго возводилось. Пусть Господь пошлет в вашу жизнь Авигею, а вам я желаю прислушаться к ней. Даже если вы абсолютно правы, и все на вашей стороне, Вы не должны жертвовать всем ради молниеносного действия, последствия которого придется исправлять еще долгие годы. А может быть, в вашей жизни сейчас такой момент, когда у вас нет близких отношений с Иисусом Христом? И именно из-за этого у вас столько проблем. Помните, что Господь Иисус Христос – это наш постоянный друг. Он может стать нашим тормозом, когда мы готовы врезаться в стену. Он – совершенная мудрость и проницательность, которая помогает нам восстановиться. Но если вы не знаете Господа, как вы можете оценить все преимущества Его присутствия? Поэтому я призываю вас стать рядом с Иисусом Христом прямо сегодня. Обратитесь к Нему в молитве, обратитесь как к Господу, признайте, что Он ваш Спаситель. И тогда в вашу жизнь войдут прощение, очищение и надежда на вечную жизнь. Крест, на котором висел Христос, обеспечивает нас всем этим. И кроме того, наш Спаситель дает нам проницательность, не дающую совершать большую ошибку, которая могла бы испортить всю вашу жизнь. Смерть Иисуса Христа – это цена вашей и моей жизни. И сегодня Он предлагает этот дар каждому. Будем следовать за Господом. Да благословит вас Господь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Проницательность Авигеи». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. Давайте вспомним основные выводы этой передачи. Первое. Если у вас есть проницательность и рассудительность, нет необходимости демонстрировать свою силу. Второе. Когда есть проницательность, мудрость может быть вознаграждена облегчением откуда-то извне, а именно со стороны Бога. Он видит все и не оставит вас в трудный момент. Возможно, слушая сегодня передачу, у вас появилось желание сделать очень важный шаг в вашей вере. Если вы чувствуете свою готовность примириться с Господом, то вы можете сделать это в тишине и глубине своего сердца. Если вам нужно с кем-то поделиться этой новостью, обсудить, что делать дальше, пишите нам. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы и вместе разделить радость вашего покаяния. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: svet.jizni@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: «Отдых Анисифора», «Мольба о честности», «Восстановление в правах беглеца», «Как справиться с трясиной отчаяния». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Отдых Анисифора» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 2 сентября записано в послании к филиппийцам в 1 главе в 29 стихе. Там есть такие слова: «Вам дано страдать». Наука в Божьей школе постигается дорогой ценой. Многие уроки там записаны слезами. Один благочестивый христианин сказал: «Благодарю Тебя, о Господи, за физические страдания в течение 58 лет, и Он не единственный, кто превратил несчастье в торжество Духа. Школа нашего Небесного Отца вскоре закроется для нас, время учения в ней все короче изо дня в день. Не будем же избегать тяжелых уроков, морщиться от боли и уклоняться от жезла наказания. Если мы терпеливо и мужественно дойдем до конца, если со славой завершим течение, венец наш будет богаче, а небеса слаще. Лучший в мире фарфор обжигается 3 раза или больше. Дрезденский фарфор всегда обжигают 3 раза. Почему? Зачем надо пропускать его сквозь сильное пламя? Наверное, 1 или 2 раза было бы достаточно. О нет, необходимо 3 раза обжечь фарфор, чтобы золото и цвет красок выступили ярче и остались такими навсегда. Те же законы лежат в основе человеческой жизни. Испытания обжигают наши души 1, 2, 3, и тогда Божьей милостью души преображаются и расцветают прекрасными цветами, которые остаются в них навсегда.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О самоиспытании! Во время, следующее за ужином, когда ты отходишь ко сну, когда готовишься лечь на постель, когда в отсутствии всех наступает великое спокойствие, когда никто не беспокоит и бывает глубокая тишина, ты начинай суд совести, требуй от нее отчета, и какие имел в течение дня порочные помыслы, составляя обманы или строя козни ближнему, или допуская развратное пожелание, все это во время такого спокойствия выстави на вид, поставь совесть судьею этих порочных помыслов, истребляй их, суди, наказывая согрешающую душу. Если же должно наказывать порочные помыслы, чтобы они не перешли в дело, то тем более должно сокрушаться душою о таких делах и словах. Это пусть будет каждый день. И не прежде засыпай ты, человек, пока не размыслишь о грехах, совершенных тобою в продолжении дня. Тогда, без сомнения, в следующий день ты будешь не так скор на подобное предприятие. Как ты поступаешь с деньгами, не пропуская и двух дней без требования отчета от слуг, чтобы не произошло замешательство от забвения, так поступай и с делами своими каждый день, вечером требуя от души отчета, осуждай грешный помысел, повесь его как бы на дереве, наказывай и повелевай, чтобы впредь не делать подобного. Будем же употреблять такое врачевание, не представляющее никакой трудности. Если же душа твоя не терпит воспоминания о грехах, стыдясь и возмущаясь, то скажи ей, нет тебе никакой пользы от того, что ты не будешь вспоминать о них, а напротив еще великий вред. Ибо если ты не будешь вспоминать сама по себе теперь, то грехи твои будут открыты пред глазами всех тогда. Если же будешь помышлять о них теперь, то скоро избавишься от них и нелегко впадешь в другие. Ибо душа, боясь вечернего суда, чтобы опять не подвергнуться такому же испытанию, осуждению и наказанию, бывает медлительнее на грех. И такая польза от этого испытания, что если мы будем так поступать постоянно, только в течение одного месяца, то приобретем себе потом навык к добродетели. Не будем же презирать такое благо. Кто ставит себя перед этим судилищем здесь, тот не подвергнется тяжкой ответственности там. «Будучи же судимы, — говорит апостол, — наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11:32. Итак, будем делать это здесь, дабы нам не быть осужденными там. Согрешившему не должно отчаиваться в своем спасении. Кто из людей без греха, скажи мне? Но для того и существует жертва и церковь, для того молитвы и посты, что есть много ран душевных. Поэтому и найдено много врачебных средств против них, и против каждой раны душевной приготовлено соответствующее врачебство. Ты имеешь церковь, приносящую жертвы, молитвы отцов, руководство Святого Духа, службы в память мучеников, сон святых и многое такое, что может обращать тебя от греха к справедливости и праведности. Или ты не знаешь, что и сами предстоящие перед жертвенником подвержены грехам, и они обличены плотью, наполнены кровью и составлены из костей, и мы сами, которые сидим на седалище и учим, подвержены грехам. Но не отчаиваемся в человеколюбии Божием и не приписываем ему жестокости, ибо все мы люди, составленные из одного и того же. и не перестаем учить, взирая на бездну человеколюбия Божия. И мы чем больше имеем преимущество по сану, тем больше мы подлежим обвинению, ибо иное дело грешить учащемуся, а иное учащему. И однако мы не отказываемся от этого, чтобы под предлогом смирения не предаться беспечности. И это произошло по распоряжению Божию, что и сами священники подвержены грехам. А как это? Послушай. Если бы сами учителя и священники не грешили и не бывали причастны страстям житейским, то они были бы бесчеловечны и жестоки по отношению к другим. Посему Бог устроил, что и сами священники, и начальники подвержены страстям, дабы в том, чем сами страждут, они оказывали снисхождение другим. И всегда, не только ныне, но и в древности Бог устроил так, что тем, которым Он благоволил верить Церковь и народ, Он попускал подвергаться грехам, дабы они от своих падений делались человеколюбивыми к другим. Ибо если бы сами они не грешили, то не стали бы оказывать никакого снисхождения к грешникам, но сделавшись

и безгрешным, то какое снисхождение могли бы получить от Него получаемое им? Поэтому Божественная благодать попустила и Ему впасть в грех, дабы в том, в чем Он страдал, Он был снисходительнее к другим. И посмотри, кому она попускает впасть в грех? Этому Петру, верховному из апостолов, непоколебимому основанию, несокрушимому камню, первому в церкви, необуреваемой пристани, непоколебимому столпу. Тот Петр, который говорил Христу, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя» Матфея 26:35. Петр, который по божественному откровению исповедал истину, «Ты Христос, Сын Бога Живого» Матфея 16:16. И он, в ту ночь, когда был предан Христос, вошедший и став у костра, чтобы греться, и услышав от одной рабыни, подошедшей к нему и сказавшей, «И ты был с Иисусом Галилеянином», отвечал, «Не знаю, что ты говоришь». Матфея 26, 69, 72. И во второй, и в третий раз отрекся. Тогда, наконец, Иисус взглянул, напомнил ему сказанное, и он, уразумев, начал плакать и каяться в грехе. Так человеколюбивый Господь попустил ему впасть в грех, ибо знал, что он, как человек, подвергался человеческому. Но, как я выше сказал, это устроено и попущено было Петру согрешить потому, что ему имело быть уверено множество народа, чтобы он, оставаясь строгим и безгрешным, не был жесток к своим братьям. Он впал в грех, чтобы, помня собственное прегрешение и прощение Господа, оказывал другим милость человеколюбия по божественному устроению, согласно с волею Божией. Таким образом, попущено было согрешить тому, кому имела быть уверена Церковь, столпу церквей, пристанищу веры, Петру, Учителю Вселенной, попущено было согрешить, чтобы это попущение послужило поводом человеколюбия к другим. Но для чего я сказал это? Для объяснения того, что и мы, священники, сидящие на седалище и получающие, подвержены грехам. Потому и не верено священство ни ангелу, ни архангелу, ибо они безгрешны, дабы по строгости они внезапно не поражали молнией грешников из народа. Но человеку, рожденному от человека, верено это седалище, и он сам подвержен страсти к греху, чтобы, встретив кого-нибудь грешника, он вследствие собственных прегрешений был более человеколюбивым к грешнику. Подлинно, если бы священником был ангел, то он, встретив какого-нибудь прелюбодея, тотчас осудил бы его на смерть, не был сам подвержен такой же страсти. Посему, если бы ангел получил власть священника, то он не учил бы, но тотчас осуждал бы на смерть, ибо не был сам таким, он воспламенялся бы гневом против такого человека. Потому она верена человеку, чтобы он, сознавая свои грехи и научаясь опытом, был снисходителен к грешникам и не раздражался гневом, и чтобы церковь не оскудела через такой образ действий. И Илия пророк, заключивший небо, остановивший дождь, низводивший огонь с неба, услышав слово Иезавели, хотевший убить его, обратился в бегство и бежал 40 дней. Две твердыни были поколеблены женщинами. Петр устрашился рабыни, а Илия и Иезавели оба впали в одинаковые грехи. Он много думал о себе, как безгрешный, а теперь сам оказался впадшим в грех, так как Бог попустил это с намерением, чтобы он, получив сам снисхождение, не был жестоким к другим. И бежал Илия 40 дней. Где же те слова, которые говорил он пятидесятникам, и которыми низводил огонь и сожигал их? Так Бог хотел показать, что и в то время, когда Илия совершал чудеса, не он сам собой действовал, но сила Божия. И потому смотри, что происходит.
Когда действовал Бог,

0: Тогда падали и цари, и начальники, и народ, и когда Бог отступал, то и женщина показалась страшною. Бог отступил, и природа человеческая оказалась бессильною. Видишь ли, как попущено было ему впасть в малый грех, чтобы облечься в целую одежду человеколюбия? Видишь ли, как Бог попустил впасть в малый грех столпам, оплотам и твердыням? Это для того, чтобы они в случае собственной безгрешности не отлучили всех от церкви, чтобы они, когда увидят какого-нибудь грешника и захотят поступить с ним не снисходительно, вспомнили о собственной греховности и оказали ему такое же человеколюбие, какого сами удостоились от Господа. Это сказали мы не для осуждения праведников, но желая облегчить вам путь ко спасению, дабы вы, когда согрешите, не отчаивались в своем спасении, припоминая праведников согрешивших, но при помощи покаяния не лишившихся своей чести».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Вы слушаете библейское вещание «Бибиян». Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы указали, что библейское повествование сообщает, что он жил в нанятом им доме в Риме, ожидая суда пред Кесарем. Деяния святых апостолов, 28 глава, оканчивает повествование, что он жил таким образом в Риме 2 года. Мы должны обратиться к историкам церкви и к ранним отцам церкви, к их записям, чтобы узнать, что произошло. Евсевий, живший в 3-м столетии, дает нам дату его мученической смерти 67 по 68 год новой эры, каких 4 или 5 лет после окончания записи 28 главы Деяний святых апостолов. Поэтому богословы соглашаются, что, несомненно, апостол был освобожден после его первого или предварительного суда пред Кесарем, и что он много странствовал на протяжении оставшегося времени, позволенного ему Господом. В нашей последней беседе мы отметили, что в это время его свободы Павел написал первое послание к Тимофею, и в нем он поручил ему руководство церкви в Ефесе. Послание, вероятно, было написано приблизительно в 64 году новой эры. Несомненно, в периоде этого самого времени Павел сделал краткое посещение Крита, и в то время Павел стремился, чтобы определенно управление жизнью церкви или церквей было в хорошем порядке. Для этой цели Павел назначил Тита, чтобы он был там руководителем. Исследователи Библии предполагают, что это краткое и личное послание, адресованное Титу, было написано из Ефеса, когда Павел приготовлялся для своего пути или путешествия на Запад. И содержание данного нам в послании к Титу кажется, что развелось некоторое сопротивление в жизни церкви. Возможно, авторитет апостола подвергался сомнению. Это понятно, ввиду продолжительности времени Павел провел арестованным в заключении. Он провел 2 года в Риме, 61 по 63 новой эры, ожидая суда Кесаря. Перед этим он пережил первый арест римским сотником в Иерусалиме, который представил его иудейскому синедриону или совету и устранению Павла в Кесарию по причине иудейского заговора. В Кесарии он провел больше 2 лет в заключении. За этим следовало медленное путешествие на корабле, 3 месяца пребывания в ожидании дальнейшего передвижения. Таким образом, мы можем консервативно сказать, что прошло 5 лет, как Павел имел свободу передвижения и свободу путешествовать в любом положении. Это определенно давало время для людей, искавших своего, поставить себя на места руководства в жизни церкви или церквей, что могло оказаться вредным для роста церкви или церквей. Там были же учителя, иудействующие, присутствие которых также чувствовалось на Кипре, и Титу было поручено апостолом Павлом обличать их строго. Церковь или церкви тоже должны быть предупреждены в преподаваемом заблуждении. Павел мог хорошо сознавать, что его время свободы будет сравнительно короткое, и поэтому он желал поставить тех, которым он мог доверить место руководства. Как упоминалось время от времени, В этой серии «Жизнь и служение апостола Павла» Павел носил тяжелое бремя о духовном благосостоянии церкви, не только церквей, которые он, употребленный Богом, организовал. Павел заботился о всех, кто принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Мы читаем слова, написанные им Колоссянам, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным в Христе Иисусе. После послания к Тимофею и к Титу дорожный путь апостола Павла оставался предполагаемым. Совершил ли он свое путешествие в Испанию? Предшествовали ли написание послания к Тимофею и Титу его посещению Испании? Мы не знаем. В одном мы уверены. Увеличение возможностей отмечается 64-м годом новой эры и гонением ранней церкви. Казалось, что Бог своей премудрости избавил Павла от заключения немедленно перед этим началом гонения, и что апостол употреблял очень хорошо эту свободу, которую считал кратковременной. В одном пункте, по старанию тех, кто ненавидел его и постоянно старался убить его, Павел был арестован. Это было выражено так. Нет ничего невероятного в предположении, что через свидетельство доносчика Павел был арестован и направлен в Рим на суд. Мы уже прежде упоминали, что в 64-м году новой эры произошел пожар в Риме, который произвел опустошающий эффект, по крайней мере, на одну часть города. Поэтому мы опять цитируем. Закон требует, чтобы заключенный судился судьей в юрисдикции, которого преступление было совершено. Поэтому заключенный, обвиненный в умышлении произвести пожар в Риме, должен судиться в Риме. Павел, римский гражданин, а также иудей по рождению, естественно, будет судим римским судом, если такое обвинение будет поставлено против него. Если кесарь действительно распространил слово, что секта иудеев, как их называли христиане, были каким бы то ни было путем, способствующими в пожаре Рима, то мы можем предположить, что имя Павла было соединено с этим обвинением. Кесарь к этому времени был вне себя. Богословы и историки говорят о Нероне как изверхе похоти и жестокости. Он был кесарем приблизительно 10 лет. Христиане жестоко предавали смерти во время кровопролития, которое длилось до его смерти в 68 году новой эры. 14-го года его правления как императора Рима. Существует сомнение о продолжительности заключения апостола в Риме второй раз. Мы можем подтвердить, что обстоятельства сильно отличались от первого времени заключения в Риме, когда ему дали свободу принимать всех, кто желал посетить его. В то время он был в нанятом им доме. Во время этого второго заключения ему не дали таких привилегий. Отношение Нерона радикально изменилось. Он больше не считал христиан маленьким последствием, однако некоторый почет нужно давать закону, ибо апостол Павел был римским гражданином и старцем. Павла могли считать нарушителем закона, который запрещал распространение новой и запрещенной религии среди граждан Рима. Исследователь Библии сказал, в этот период одна статья обвинения против Павла могла быть более серьезным обвинением провокации римских граждан в их предполагаемом акте поджигательства перед тем, как он оставил столицу в 63-м году новой эры. Слухи, не основанные на факте, часто распространялись для вреда дела Божия и его служителей. Когда мы обратимся ко второму посланию к Тимофею, 4 главе, 14 стиху, мы читаем. Александр Медник много сделал мне вреда. Да воздаст ему Господь по делам его. Был ли он одним из доносчиков против апостола Павла или свидетелем против него? Все, что мы можем узнать из этого стиха, это то, что он сильно противоречил словам, сказанным Павлом, и был таким человеком, что Павел предупреждал Тимофея быть осторожным с его злыми умыслами. Положение доносчика стало полностью профессией. Мы узнаем, что в Риме, также в Иерусалиме, доносчики или же свидетели разыскивались, которые бы свидетельствовали против блаженного Господа Иисуса Христа. Интересно отметить выражение относительно Христа, что первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали же свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Мы можем разумно предположить, что после ареста Павла в этом случае ему не нужно было долго ожидать до начала его суда. И мы также должны обратить внимание на неопровержимый факт, что христиане в то время были под нападением со всех сторон. Нерон сосредоточил свое внимание на христиан, как секту, которую нужно безжалостно наказать. И можно предположить, что Нерон помнил первоначальный суд при нем, каких 4 года перед этим, и освобождение, дарованное Павлу в то время. Но теперь его отношение не было больше примирительным. Павел один должен был предстать пред кесарем, защищаться против обвинителей и доносчиков, таких как Александр Медник. И во время ожидания Павел переживал жестокое обращение в сравнении с первым его заключением. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: же вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: В Китае есть история об одном человеке по имени Чен. Он собирался купить себе башмаки. Дома он измерил длину стопы, но забыл взять с собой мерку, когда отправился на рынок. Придя к обувщику, он спохватился и воскликнул: «Я должен вернуться домой, я ведь забыл свою мерку». Вернувшись на рынок, после дома, он увидел, что рынок уже закрылся. И тогда его кто-то спросил: «Почему же ты не померил башмаки прямо на ногу?» Китаец ответил: «Я скорее поверю своей линейке, чем своим ногам». Да, мы можем не верить своим ногам, мы можем не верить самим себе, но мы не должны оправдывать свое недоверие другим людям. Себе мы можем не верить, но другим мы должны учиться доверять. Сегодня мы продолжим изучать качество любви из первого послания Коринфянам 13 главы и будем говорить о таком важном качестве, как доверие. Любовь доверяет. Как написано об этом в 1 Коринфянам 13 главе 7 стихе, «Любовь всему верит». Любовь всему верит. Давайте прочитаем весь текст. 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стихи. «Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Мы дошли с вами уже до 7 стиха, как мы упомянули. И обратите внимание, что в этом стихе три качества любви очень тесно между собой взаимосвязаны. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Эти три качества покрывают фактически весь временной континуум, и прошлое, и настоящее, и будущее. Все покрывает в прошлом. То есть любые события, любые какие-то недостатки, которые в прошлом имели место, любовь покрывает, то есть то, что уже произошло. Всему верит в настоящем, то есть в настоящее время доверяет. Всего надеется в будущем. То есть в отношении того, что будет потом, любовь тоже имеет позитивный взгляд. Итак, вот эти вот три качества: все покрывает в прошлом, всему верит в настоящем, всего надеется в будущем. Они между собой взаимосвязаны. В прошлый раз мы с вами уже изучали качество «любовь все покрывает». И сегодня остановимся на следующем качестве 7 стиха: «любовь всему верит». Как обычно, мы разберем следующие вопросы. Что это означает? В чем это проявляется? Какой пример этого качества нам показывает Христос? И как это применить в семье и в церкви? Первый вопрос. Что означает, что любовь всему верит? Что означает, что любовь всему верит? Значит ли это, что любящий человек обязательно должен быть наивным, легковерным? Простаком, которого легко обвести вокруг пальца. Ну, например, если мне кто-то скажет, что 2 × 2 = 5, значит ли это, что я должен этому поверить, потому что любовь всему верит? Или если вам протягивают 500 рублей, а говорят, что это 1000, вы должны поверить этому, потому что любовь всему верит? А если есть 2 свидетеля какого-нибудь события, и один из них говорит: «Портсигар отечественный, куртка замшевая», а другой: «2 портсигара отечественных, 2 куртки замшевых». Значит ли это, что вы должны поверить и тому, и другому? Потому что любовь всему верит, даже противоположным вещам. Или если лжеучитель проповедует ложные идеи, значит ли это, что вы должны поверить любому лжеучению, потому что любовь всему верит? Или если незнакомый дяденька на улице подойдет к вам и предложит, чтобы вы отпустили с ним вашего 3-летнего ребенка, должны ли вы ему поверить, потому что любовь всему верит? Ответ на все эти вопросы, конечно же, нет. Конечно же, и однозначно нет. Эти примеры показывают, что это утверждение невозможно абсолютизировать. Это привело бы к абсурду. Когда Писание говорит, что любовь всему верит, имеется в виду не то, что она верит вообще всему, любой нелепости, любому противоречию, любому обману. Имеется в виду, что любовь верит всему, чему нужно верить. Чтобы понять более точно, более конкретно, что имеется в виду, нам нужно увидеть, что данное утверждение относится не к интеллектуальной сфере, а к сфере отношений между людьми.

выдается за факт. Если какой-то человек что-то утверждает и явно обманывает, это не значит, что мы должны поверить в любую нелепицу и в любой обман просто потому, что любовь всему верит. Нет, речь идет не о вере во все, что выдается за факт, а об отношении к тому, что мы видим в другом человеке, которого должны любить. И вот в этом смысле, в смысле построения межчеловеческих отношений, любовь всему верит. Любовь подходит к другому человеку с отношением фундаментального доверия, не с отношением изначальной подозрительности, а с отношением изначального доверия. Любовь имеет установку на доверие, установку на открытость. Как некто сказал, любовь несовместима с презрением и неверием в человека. Любовь несовместима с презрением и неверием в человека. И это действительно так. Итак, «всему верит» означает, что любовь имеет установку на доверие. Любовь верит другому человеку, если нет явных и неопровержимых доказательств обратного. Любовь смотрит на других людей открытым и дружелюбным взглядом, а не косым взглядом подозрительности или насупленным взглядом сердитого недоверия. Любовь предполагает лучшее и трактует сомнения, если они возникают, в пользу другого человека. Любовь предпочитает лучше поверить и оказаться обманутой, чем не поверить и оказаться несправедливой. Любовь убирает барьеры при помощи доверия, а не возводит стены при помощи подозрения. Любовь притягивает, а не отталкивает. Любовь идет навстречу, а не убегает. Вот что значит, что любовь всему верит. Давайте посмотрим на следующий вопрос. В чем это проявляется на практике? В чем проявляется доверие любви? Во-первых, верить – это значит проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Когда мы строим отношения с другими людьми, когда мы общаемся с другими, подходим к человеку, близкому или далекому, мы должны проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Это первое проявление вот этого качества «любовь всему верит», проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. В частности, это значит доверять тому, что человек говорит, предполагать о нем лучшее. В этом заключалась как раз ошибка друзей Иова. Помните в Библии эту замечательную историю, которая описана в книге Иова? Эта книга рассказывает о том, как с одним праведным человеком стали происходить несчастья, причем они навалились на него сразу всем скопом, и по-человечески просто совершенно было непонятно, как это Бог такое может допустить в жизни одного человека. Наверное, что-то с ним не так. И вот друзья Иова, когда увидели его несчастья, все катастрофы, которые происходили в его жизни, его пораженное и уничиженное состояние, они стали предполагать о нем худшее. Мол, конечно же, Иов тайный грешник. Ведь не может Бог так наказывать, если бы у него не было тайного греха. Словами Елифаза в книге Иова, 22 глава, с 5 по 11 стихи. Он говорил об Иове следующее, послушайте, Иов, 22 глава, с 5 по 11 стихи. Елифаз говорит Иову: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждую не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». Что здесь происходит? Друзья приходят к Иову и предъявляют ему обвинение. Они говорят: если с тобой произошли все эти необыкновенные несчастья, которые обычно с людьми не происходят, явно Бог тебя наказывает. Иов им отвечает: я не знаю, за что Богу было бы меня наказывать.
Я во всем старался поступать праведно, я почитал Бога, я был добр и праведен по

0: отношению к людям, наоборот, я был милосерд и служил другим людям. Но они не верят ему. Они не верят его словам, они не верят его оправданиям. Но вместо этого они, наконец, приходят к тому, чтобы сказать: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет предела». Видел ли Елифаз, что Иов брал залоги с братьев своих, с нагих сдирал одежду, у них и так одежды нет, они нагие, кожу с них срывал, утомленному жаждую не подавал воды напиться, видел ли он все это? Ну нет, конечно, он только недавно пришел, когда с Иовом уже произошли все эти несчастья. Почему же он говорит эти слова? Потому что в его сердце есть фундаментальная установка на недоверие. У него нет любви, которая всему верит. Он не готов поверить своему другу, с которым жизнь их давно разлучила, они жили в разных регионах, в разных городах, но он когда-то был с ним другом, и вот теперь он не готов поверить своему другу, но вместо этого предполагает о нем худшее. Это было ошибкой друзей Иова. Они не доверяли тому, что говорит их товарищ. Они предполагали о нем худшее, вместо того, чтобы предполагать лучшее. Любить – это значит также верить покаянию, не требуя доказательств. Не только верить просто каким-то словам, свидетельствам, объяснениям, оправданиям, не требуя доказательств, но и верить покаянию, не требуя доказательств. Христос говорит, Луки 17 глава 3-4 стихи: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Некоторые люди говорят: ну, прежде чем простить и возобновлять отношения, нужно посмотреть на плоды. Правильно ли это? Библейская ли это позиция? Ну, конечно, нет. Христос говорит: если даже 7 раз в день согрешит против тебя брат твой, и 7 раз в день обратится, то есть вернется к тебе, повернется, одумается и скажет: каюсь, как мы должны отнестись к этому? Простить. Но мы же не видим плодов. А не важно. В этом и смысл построения отношений. Если мы будем воздвигать барьеры и говорить: так, ну подожди, я еще подожду, так, давай посмотрим. Вот если завтра и послезавтра и через месяц не повторится то, что ты мне сделал, вот тогда приходи, и мы с тобой начнем как-то там потихонечку, издалека, как-то налаживать отношения. Но когда человек так поступает, что он делает? Он только строит стены. Он держит на расстоянии вытянутой руки и говорит: нет-нет-нет, подожди, я хочу увидеть от тебя плодов. И это совсем не то, что делает Христос. И совсем не то, чему учит Христос. Христос учит, что даже если за один день 7 раз согрешит и 7 раз покается, ты должен и после этого что сделать? Простить и принять. Почему? Потому что любовь всему верит. Любовь всему верит. Любовь предпочитает поверить и оказаться обманутой, нежели не поверить и оказаться несправедливой. Любовь предпочитает поверить и увидеть, что человек слаб и снова согрешил. Это ожидаемо. Нежели не поверить и поставить стену в отношениях с этим человеком. Итак, верить, как мы сказали, это значит проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Во-вторых, верить – это значит проявлять доверие к делам, не судя о мотивах. Верить – это значит проявлять доверие к делам, не судя о мотивах. Прекрасный пример этому мы можем увидеть вообще, на самом деле, во многих местах Священного Писания, но и в качестве примера возьму историю Воза и Руфи. Хорошо нам знакомая история. История Воза и Руфи – это не история о романтической любви, а история о любви-выборе. То есть это история о любви, основанной на характере. Знакомство Воза и Руфи описывается не в терминах романтической влюбленности. Мол, и пришел на поле Воз, весь такой свежий и загорелый, и увидел прекрасную девушку, девица краса, русая коса, или полумесяцем бровь, или что там еще. Нет, ничего подобного в этой истории вообще нет. Это просто никак не фигурирует в этой книге. Это история о любви-выборе, о любви, основанной на характере человека. И важную часть характера Вооза, как человека добродетельного, составляет его открытость и способность к доверию. Важную часть характера Вооза, как человека добродетельного, составляет его открытость и способность к доверию. В качестве примера я зачитаю вам небольшой фрагмент из этой книги, как происходит первая встреча Вооза и Руфи. Вы помните эту историю, но я напомню ее вам. Это Руфь, 2 глава, с 5 по 12 стихи. Итак, Руфь пришла чуть пораньше, она уже работает на этом поле, оказалось, что это поле Вооза, и туда же приходит Вооз. И Вооз впервые ее замечает. И вот что происходит. Читаю из книги Руфь, 2 главы, с 5 стиха. «И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра доселе, мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними». Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Вооз отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Обратите внимание, как Вооз воспринимает дела этой незнакомой женщины, язычницы, моавитянки, Руфи, которую в этот день он впервые видит перед своими глазами. Как он воспринимает ее дела? Он воспринимает ее дела с отношением фундаментального доверия. Он видит, что она работает, и он это истолковывает в ее пользу. Он говорит, молодец. Он знает и слышал, когда ему рассказывали, что она пришла со своей свекровью, с Наиминью, и заботилась о своей свекрови. И он это интерпретирует в ее пользу. Он хвалит ее и прославляет Бога за нее. Он говорит, мне сказано все, что ты сделала, да воздаст Господь за это дело твое, да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Он думает о ее мотивах наилучшим образом, утверждая, что она пришла, ища не своего, а пришла к Богу. Он говорит, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Он интерпретирует все ее поступки наилучшим, наиболее выгодным для нее образом. Хвалит ее и прославляет Бога за нее, и просит, чтобы Господь дал ей большую награду за все это. Это показывает отношение фундаментального доверия. Он доверяет ее делам, не судя о мотивах, не предполагая в ней что-то худшее, что-то плохое, что-то греховное или плотское. Однако подумайте, братья и сестры, ведь вся эта история могла бы быть совсем другой, если бы Вооз не имел любви, которая всему верит. Если бы он не имел любви, которая всему верит, эта история выглядела бы совершенно иначе. Ну, например, когда слуга сказал о Руфе, что она пришла и находится здесь с самого утра доселе, Вооз мог бы сказать, с утра здесь находится? Ну, конечно. Она знает ведь, что ее отсюда не выгонят. Пользуется моей добротой. Или слуга дальше говорит, ну, она мало бывает дома. Вооз мог бы на это заметить. Конечно. А зачем ей домой уходить, упускать свою выгоду? Вместо «мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего», было бы «значит, говорите, она оставила отца и мать и пошла со свекровью в чужую страну». Странно. Обычно люди так не делают. Наверное, она ищет своего. Она хочет прославиться. Ведь нормальные люди не оставляют отца и мать, чтобы идти в другую страну. А она ушла. Она ищет своего. Где-то здесь ее плоть действует. Или, может быть, она хочет кому-то что-то доказать. Или, может быть, она хочет себе что-то доказать. Но явно тут что-то не так, что-то нечистое. Где-то во всем этом кроется ее плоть. Действительно, если бы Ваос не имел отношения фундаментального доверия, если бы он не имел той любви, которая всему верит, то история Руфи была бы другой. Скорее всего, она не почувствовала бы расположение Ваоза. Наимень не посоветовала бы ей впоследствии обратиться к Ваозу. Они не поженились бы, и в родословной царя Давида не было бы вот этого благочестивого израильтянина и искренне верующей моавитянки. Итак, дорогие друзья, Библия учит нас, что любовь всему верит. И это означает, что любовь проявляет доверие к словам, не требуя доказательств, и проявляет доверие к делам, не судя о мотивах, трактуя эти дела в наилучшем виде, в пользу другого человека, предполагая самое лучшее и самое духовное о его делах. Все остальное предоставляя Богу. Какой же пример доверия нам показывает Христос? Мы увидели, что означает, что любовь всему верит, увидели, в чем это проявляется. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу. Какой пример в этом нам показывает Иисус Христос? Конечно, говоря о Христе, мы вряд ли можем применить к Нему термины «вера» или «доверие» по отношению к людям, да? В том смысле, что ведь сказано о Нем в Евангелии от Иоанна, что Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. В отличие от нас, Ему не нужно было на слово верить кому-то, потому что Он точно знал, что в сердце человека. Но в то же время Христос учит нас с вами, как проявлять любовь через доверие. К примеру, возьмите апостола Петра. Апостола Петра. Это был самый проблемный из учеников Христа. Согласитесь, да? Наверное, из всех учеников Христа, ну, за исключением сына погибели, Петр был, наверное, самым проблемным. То он берется учить Иисуса, как нужно жалеть себя. Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». То он бахвалится, что никогда не предаст Христа, а сам трижды от него отрекается. То он хватается за меч в самый неподходящий момент и бросается с шашкой против танков. Он во всем был таким вот импульсивным, несдержанным, делал много ошибок и даже проявлял нередко гордость. Однако, когда он отрекся от Христа и раскаялся в этом, посмотрите, какое доверие оказывает ему Христос. Это хорошо знакомая вам история, описанная в Евангелии от Иоанна, 21 главе. Иоанна, 21 глава, 15-17 стихи. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“». После всего, что Петр сделал, может ли Христос доверить ему самое дорогое – души людей, своих овечек, свою церковь? Именно это Христос и делает. Он говорит ему: «Паси агнцев моих». Это доверие. Потом во второй раз он говорит ему: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Это доверие. И в третий раз происходит то же самое. Мы не будем подробно разбирать все нюансы этой истории, но обратите внимание, какое доверие Христос оказывает Петру, когда говорит ему: «Паси моих овец, я доверяю тебе самое дорогое, что у меня есть». Своих овец, свое стадо, своих детей, души этих людей, свою церковь, свою невесту. Паси овец моих. Это огромное доверие. Далее, еще одна есть интересная история в Писании, где Христос учит других учеников доверию по отношению к людям. Например, Христос учит ученика Ананию в отношении Павла доверять покаянию. В Деяниях апостолов в 9 главе описывается, что Павел шел по дороге в Дамаск, он намеревался гнать церковь Божью, сажать в тюрьмы учеников Иисуса Христа, но по дороге ему явился Христос. И это произвело коренную перемену. Павел раскаялся, обратился ко Христу. И вот он ждал, пока Господь пошлет к нему кого-то из учеников и укажет ему, что ему делать дальше. И вот Господь посылает к нему ученика по имени Анания. В Дамаске был один ученик именем Анания, это я читаю с Деяний 9 главы 10 стиха, и Господь в видении сказал ему: «Анания», он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Анания сомневается, можно ли доверять покаянию Савла. Ведь он уже был известен тем, что гнал Церковь Божию. Но что говорит ему Христос? «Иди. Я дал ему покаяние. Я способен изменить человека, который был самым страшным, заклятым врагом детей Божьих, ненавистником. Я способен его изменить. И ты должен пойти к нему и принять его, как твоего брата». Дорогие друзья, мы так часто допускаем ошибку, когда мы не верим в то, что Христос способен изменять других людей. Мы смотрим на прошлый опыт, на былые ошибки этих людей, на грехи, которыми, может быть, эти люди согрешили против нас, и мы не готовы выстраивать с ними отношения, прощать, принимать их. Тем самым мы проявляем неверие в то, что Господь может дать им настоящее покаяние. Господь говорит: иди, прими его, он есть мой избранный сосуд. Итак, Христос учит нас проявлять доверие по отношению к другим людям, в частности, по отношению к другим ученикам Христа.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

В эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете в теории немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, к Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Кто-то высчитал, что в Библии можно найти по крайней мере 11 тысяч обетований. Ручаться за это число я не могу, так как я их сам никогда не считал, но совершенно возможно, что это так. Одно мы знаем, что Библия – это книга, полная чудных Божьих обетований. Но тут следует сказать, что в основном есть одно обетование, которое совокупляет в себе все остальные, то есть от этого одного обетования зависят все другие. Это обетование апостол Павел упоминает в своем втором послании Тимофею, в первом стихе, такими словами. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». Тут, во-первых, своему молодому сотруднику Павел напоминает, что он апостол, то есть посланник Иисуса Христа, не по инициативе или желанию человека, но он стал таковым по декрету самого Бога, по воле Всевышнего. Дальше он говорит, что он избран и послан Богом для определенной цели, а именно возвещать одну драгоценную и чудную весть – обетование Божие о жизни во Христе Иисусе. Это была его задача – сказать всем людям везде, что Бог обещал дать жизнь всякому верующему в Сына Его Иисуса Христа. Но, дорогие мои, задача эта была задачей не только апостола Павла, но она является и нашей задачей. Так что каждое чадо Божие может сказать: «Волей Божией я являюсь посланником Иисуса Христа, чтобы возвещать обетование о жизни во Христе Иисусе». А это и есть благая весть, или благовестие Божие, как апостол Павел пишет в своем послании к римлянам, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем. Но перед тем, как пророки изрекли его, сам Бог его заявил. Это обетование и было то первое великое пророческое слово самого Бога о Сыне Своем, о котором мы читаем в 3 главе книги «Бытие». Сказано было оно на самом заре истории человечества. Обращаясь к змею и произнося проклятие над ним, Бог говорит ему: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, то есть Иисус Христос, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Тут Бог обещает послать Сына Своего Единородного, который родится от девы, и своей заместительной смертью поразит змея в голову. Правда, в этом пророческом слове Бог говорит, что змей ужалит сына его в пяту, что говорит о его крестной смерти. Но этой смертью Сын Божий раз и навсегда, как сказано во второй главе послания к евреям, лишит силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Только своей смертью мог он искупить нас». Но, дорогие мои, Он не только умер, чтобы нас искупить, но Он и воскрес, чтобы дать нам жизнь. Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, говорит апостол Петр в день Пятидесятницы. Видите, чтобы исполнилось это обетование, которое Бог изрек в далеком прошлом в Едемском саду, Христос должен был воскреснуть. Если Христос бы не воскрес, то обетование это было бы пустой фантазией. Вот почему апостол Павел говорит, что «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». Без воскресения Иисуса Христа нет у нас никакой благой вести. Почему? Потому что человек нуждается не только в искуплении, но помимо этой заместительной смерти ему нужна жизнь. Примирение человека с Богом посредством заместительной смерти своего Сына – это только одна сторона спасения. Помимо этого примирения, человеку нужна жизнь. Вот почему в 5 главе послания к римлянам мы читаем: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Наше спасение не было еще полностью совершено, когда Христос, умерший, висел на Голгофском кресте. Если бы больше ничего не случилось, тогда мы были бы еще в грехах наших, мертвые по преступлениям нашим. Спасение без воскресения невозможно. Но вы спросите, почему это так важно? Причина та, что, будучи мертвыми, нам необходимо воскреснуть к новой жизни. Эта жизнь, она абсолютно необходима. Без нее Слово Божие говорит, что мы мертвы. Грех принес человеку смерть.

Вот этой-то кошмарной смертью они и умерли. Эта смерть заключалась в их отлучении от Бога. И эту смерть мы унаследовали, потому что унаследовали греховную натуру Адама. О первом сыне, который родился от Адама, сказано, что родил он, то есть Адам, его по подобию своему, по образу своему. Сын Адама стал подобен своему отцу, унаследовав его греховную натуру. Вот почему мы читаем в Новом Завете, что в Адаме все умирают. Да, каждый из нас имеет этот приговор к смерти, потому что все мы унаследовали его греховную натуру. Вот почему, дорогие мои, нам нужна жизнь. О, благодарение Богу вовек, что Он исполнил свое обетование, Он воскресил Сына Своего из мертвых, и воскресив Его из мертвых, Он тем самым воскресил и нас к новой жизни. Это и есть обетование жизни во Христе Иисусе. Это обетование жизни во Христе Иисусе апостол Петр возвестил в день Пятидесятницы. Оно полностью исполнилось в этот чудный день, когда небо открылось, и Дух Святой сошел на эту землю, чтобы обитать в тех, которые приняли искупительную жертву Иисуса Христа. Излияние Духа Святого и было исполнением обетования жизни во Христе Иисусе. Дух Святой пришел заменить место Христа на земле. Всем тем, и чем был Иисус Христос своим ученикам, будучи здесь на земле, Дух Святой теперь является для нас. Вы помните, как в последний день великого праздника в Иерусалиме Иисус возгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как написано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Теперь слушайте, что дальше сказано. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». То есть в Иисуса Христа, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Вы заметили в ваших Библиях, что слова «на них» написаны курсивом. Это значит, что их добавили переводчики, так что их нет в подлиннике. Вернее, было бы сказать, ибо еще не было в них Духа Святого. В Ветхом Завете Дух Святой снисходил на людей. И то при определенных случаях. Но он не мог пребывать в них, потому что не было еще совершено искупление. Только когда Христос совершил наше искупление, пролив свою драгоценную кровь, воскрес из мертвых и сел одесную Отца во славе, только тогда стал Дух Святой обитать в сердцах людей. Вот почему возлюбленное сошествие Духа Святого и является исполнением обетования жизни. Он один наделяет жизнью Христовой, верующего в Него, то есть в Иисуса Христа. Он делается этим источником воды живой. Поэтому Христос сказал ученикам Своим: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель, то есть Дух Святой, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Что хочет Христос этим сказать? А то, что обетование о жизни в нем не может быть исполнено, пока он не будет прославлен, пока он не будет вознесен. Лучше для вас, чтобы я пошел. Наверное, ученики думали: но что может быть лучше, чем иметь Иисуса рядом с собой? Лучше, возлюбленные, то, чтобы Иисус был не только рядом с нами, но в нас. И это, говорит Он, возможно только, когда Он пошлет Утешителя, Духа Святого. А Он, Дух Святой, прославит Иисуса. «От Моего возьмет, — говорит Христос, — и возвестит вам». Дух Святой Утешитель, Он от Моего возьмет и возвестит вам. Иначе говоря, Он будет для вас тем, чем я был для вас доселе. И еще больше, он будет не только с вами, но он будет в вас пребывать. Это, возлюбленные, и есть обетование жизни во Христе Иисусе. Это обетование о жизни и возвестил апостол Петр в день Пятидесятницы. Слушайте, как он говорит: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Итак, он, то есть воскресший Христос, быв вознесен десницей Божию и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.

0: Это, возлюбленные, было то, что накануне своей смерти Иисус обещал своим ученикам. Это был ответ на его молитву своему Отцу. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Дух истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Да, и он исполнил свое обещание. Он пришел к ним. Он пришел к ним в день Пятидесятницы и вселился Духом Святым в них. Слава и благодарение ему. Петр не успел закончить свою проповедь, как, умилившись сердцем слушатели его, воскликнули: «Что нам делать, мужи и братья?» И вот как ответил Петр: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Это, дорогие мои, и есть обетование жизни во Христе Иисусе. Его Петр возвестил в первый же день, когда он и бывший с ним в горнице приняли этот дар Святого Духа. Тогда именно и исполнилось это чудное обетование о жизни. Это и был тот дар, который Бог сам обещал в Эдемском саду и о котором он говорил через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем. Слава и благодарение Ему. «Сказав, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа», Петр добавил эти чудные слова. Слушайте, они относятся к каждому моему слушателю. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». В первую очередь заметьте, что это обетование жизни во Христе Иисусе, который Бог дал человеку, полностью удовлетворяет всякую нужду человека. Да, и самую большую нужду его. Как мы уже указали, самая сущая нужда человека – это жизнь. Дух Святой, дар Божьей любви, пришел дать эту жизнь каждому, кающемуся и верующему в Иисуса Христа грешнику. В тот самый момент, когда грешник возлагает всю свою надежду на Иисуса Христа, на пролитую за него кровь Спасителя – Дух Святой вселяется в него и дает ему жизнь. Это есть вернейший признак, что он родился от Бога, что он чадо Божие, если Дух Святой живет в нем. Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Рождение свыше без Духа Святого невозможно. Сказав Никодиму, что «должно тебе родиться свыше», Иисус добавил эти знаменательные слова: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И слушайте дальше, что он говорит: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Апостол Павел говорит: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Так и написано: «Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам, Иисус Христос, есть дух животворящий. Первый человек из земли перстной, второй человек Господь с неба». Поэтому, возлюбленные, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Должно вам родиться свыше. А родиться свыше возможно только от Духа Святого, что и есть дар Святого Духа. Мой друг, если ты еще не уверовал в Иисуса Христа, то ты можешь прийти к Нему именно таковым, как ты есть. Тебе не нужно прийти к Иисусу с новым сердцем. Он этого не требует от тебя. Нет, Он говорит: «Приди с каменным сердцем твоим, и тогда Я дам тебе сердце новое и дух новый дам тебе. Я возьму из плоти твоей сердце каменное и дам тебе сердце плотяное. Вложу внутрь тебя дух Мой и сделаю то, что ты будешь ходить в заповедях Моих и будешь жить». Это то, что Он тебе обещает. Он ничего от тебя не ожидает. Он только ждет, когда ты к Нему придешь. В этом, дорогие мои, и есть чудо спасения. Оно дается тебе даром. Бог только просит, чтобы ты Ему дал свои грехи, дал Ему свое каменное сердце, твои запачканные одежды. И в обмен Он обещает тебе жизнь, новое сердце и белоснежную одежду, омытую кровью Иисуса Христа. Разве это не милость? Разве это не благодать? Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Но заметьте, дорогие мои, кому дано это обетование? Петр говорит: «Ибо вам принадлежит обетование». Это было сказано тем, которые там стояли и слушали его. И мы знаем, что присутствовало несколько тысяч человек, ибо в тот день, в результате этой проповеди, 3000 обратилось к Господу. Но он не ограничил это обетование только для бывших на том собрании. Он говорит «и детям вашим», то есть следующему поколению. Но, дорогие мои, если бы обетование это было обещано только тому поколению, тогда оно нас не касалось бы. Но благодарение Богу вовек, и мы включены в это обетование, ибо сказано «и вам, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Слава и благодарение Ему. Обетование жизни во Христе Иисусе относится и к тебе, мой дорогой друг, где бы ты ни находился. Бог через эту передачу призывает и тебя. Ты совсем не случайно попал на эту волну. Это Господь тебя навел на этот диапазон. Он зовет тебя, чтобы и ты принял Его чудный дар спасения. Да, обетование — это для всех тех, которые услышат Его, для всех тех, которые Дух Святой зовет прийти к Иисусу Христу. Не говори, что это обетование не принадлежит тебе. И для того, чтобы ты в этом не сомневался, Господь увековечил этот чудный призыв на самой последней странице Своей Святой Книги. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Да, даром, мой друг. Тут ничего не сказано, что по заслугам. Обетование дается не по заслугам. Слушай, как ясно об этом говорит Слово Божие. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех. О, благодарение Богу вовек, что Он так чудно все устроил, и что обетование это для всех. Если отдел, тогда это уже не обетование. Ты можешь быть уверен, что если ты придешь к Богу как грешник с верой, не надеясь ни на какие свои добрые дела, то Бог исполнит свое обещание тебе. Бог лгать не может. Он, который обещал, разве Он не исполнит? Поэтому если Бог обещал, что всякий верующий в Сына Его будет спасен, получит жизнь вечную, то можешь быть уверен, что если будешь веровать в Иисуса Христа, то Он должен тебя спасти. Да, обетование – это для тебя. Исключения в данном случае невозможны. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Да, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Что может быть яснее? О, какое чудное слово это «всякий». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Всякий, приходящий ко Мне, — говорит Христос, — не изгоню вон. Я свет пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме». «Всякий, верующий в Него, — говорит Слово Божие, — не постыдится». В доме Корнилия Петр говорит эти чудные слова о Нем, то есть об Иисусе Христе. Все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. И в тот самый момент, когда Он сказал эти слова, сказано, что Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И сказано, что верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Да, они были из тех дальних, но и их достигло слово благодати, обетование о жизни во Христе Иисусе, они уверовали и приняли дар Святого Духа. Нет, Бог не имеет исключений. Но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это, мой друг, включает и тебя. Верь, и жив будешь. Обетование жизни во Христе Иисусе принадлежит именно тебе.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Захарии. Пророк много раз говорит в ней о Боге, как Боге Саваофе, или о всемогущем Вседержителе, которому подчинены бесчисленные небесные и земные власти и силы. Эти слова, связанные с именем Бога, свидетельствуют, что Он всесилен в Своем царственном владычестве над миром. Пророк, несомненно, верил, что Господь является руководителем и народа Израиля, его родного народа в то время в бедствии. Захария получил повеление свыше произнести такие слова. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог сил. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Захарии 1 глава, 3 стих. Троекратно в одном стихе упомянуто Божие имя, как всемогущего Бога. Это откровение являлось ободрением для народа, пережившего трудности в своей раздоренной стране, в разрушенном Иерусалиме. Хорошо и нам сознавать и верить, что Бог нас всемогущ и имеет неограниченную царственную власть над Своим творением. Люди забывают, что Он пребывает в небесах, во веки благословенный, и Ему одному принадлежит власть и владычество над миром. Люди же зачастую присваивают эту власть себе. Бог контролирует всеми событиями на земле. Ему принадлежит последнее слово, и Он вправе сказать народам земли: «Довольно! До сих пор вы шли своими путями зла и греха, но не дальше». Демоны, несомненно, проникают в дела человеков и управляют ими, приготовляют страшные события. Древняя, но правдивая история Иова подтверждает эту истину. Первая глава его книги свидетельствует о том, что сатана горделиво говорил Богу о том, что он исколесил всю землю, все видел и все знает. Тогда Господь спросил его об Иове, праведном человеке. Сатана ответил: «Конечно, что он знает Иова, но обвинил Господа и богобоязненного Иова, что праведность и благочестие его зависит от избытка благословений Господних на нем». Сатана хотел произвести страшное нападение на невинного мужа веры и получил на то ограниченное разрешение от Бога, который хотел посрамить сатану. Захария возвещал о Боге сил, чтобы ободрить народ в деле восстановления разрушенного храма. В Захарии 1 главе с 1 по 6 стих находится первое предвозвещение пророка. Оно ободряет народ и призывает беспрекословное повиновение Богу. Второе откровение Захария получил от Господа через 2 месяца после первого. Оно содержит в себе несколько видений, которые не предназначены для нашего периода времени, и их не должно духовно применять к Церкви Христовой. При участии Духа Святого они даны для Израиля. Захарии 1 глава 7 стих по 6 главу 8 стих. Обратите внимание на его подробности. Первое. о миртовых деревьях. 1 глава 7 стих по 17 стих. 2. О рогах и четырех рабочих. 1 глава с 18 по 21 стих. 3. Измерительная верфь. 2 глава, 1 стих по 13. Благословение Иерусалима. 4. Священник в запачканных одеждах. Очищение его и народа. 5. О светильнике из золота. Символ сияния Израиля. 4 глава с 1 по 14 стих. 6. Летящий свиток. О правителях. 5 глава с 1 по 4 стих. 7. Видение Ефы, женщин, свинца. Это суд Божий. 5 глава с 5 по 11 стих. 8. Четыре колесницы. Восстановление порядка. 6 глава с 1 по 8 стих. Итак, вкратце упомянув о 8 видениях Захарии, мы приступим к более подробному рассмотрению их значения. Всемогущий Господь имеет свой определенный план для Израиля, и Он совершит его. Первое. Миртовые деревья растут в тенистых местах. Так и Израиль в те дни. Он был побежден, находился в разорении, на него пали мрачные тени. Другие же народы благоденствовали. Израиль не имел могущества и власти, но это не означает, что Бог забыл его. Слушайте слова Захарии, 1 главы 14 стиха. Так говорит Господь Саваоф. «Возреновал я об Иерусалиме и о Сионе ревности великою, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием». Стих 15. «Народ унывал и ослабевал в послушании Господу, но в то же время Господь сил небесных проявлял в нем заботу свою, являл благодать и милосердие. Так же будет и в грядущие дни». Евангелие от Матфея, 24 глава, проливает свет на эти страдания. Захарии, 1 глава, и Матфея, 24 глава, имеет много общего. Второе. Видение четырех рогов и рабочих мы видим враждебные к Израилю народы, которые рассеяли его. Рог – символ силы, бадания, борьбы. Но Бог имеет и своих мужей, 1 глава 20 стих, которые пришли сбить рога противников и устрашить их. Те народы, которые рассеяли Иуду. При восстановлении храма народ и руководители его нуждались в этих ободрениях от Господа Саваофа. Древние переживания Израиля переносят нас также к его трагическому будущему. Вспомните слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 24 главы. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет. Но как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Третье. Рассмотрим также значение землемерной верви или веревки. 2 глава, 1 стих по 13 стих. По прошествии испытаний и бедствий Иерусалима наступит период благословений. Этими словами пророк Захария радует народ. «Иди, скажи этому юноше, измеряющему широту и длину Иерусалима. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». 2 глава, 4 стих. Господь снова стал пребывать в Иерусалиме, и потому на него пришло великое благословение. Когда Бог пребывает с народом, тогда другая человеческая защита ему не нужна. Выслушайте и чудные слова Захарии 2 главы 10 стиха. «Ликуй и веселись, чтец Сиона, ибо я приду и поселюсь среди тебя, говорит Господь». В этой главе великое имя Божие, как Господа Саваофа, также употребляется, потому что Он совершал великие дела для Израиля в бедствии его. Эти обстоятельства связаны и с будущими событиями, когда Господь Иисус Христос явится опять с силою и славою великою. Он воистину Господь сил могущественных, Господь Саваоф. Израиль вначале переживает еще одно неописуемое горе, но за ним последует благословение великое. Иерусалим сделается навеки местом его присутствия. Эти пророчества ободряют и наши сердца, потому что обещания Божии не являются сомнительными, но они «да» и «аминь». Когда Бог дает обещание, Он в то же время и гарантирует его исполнение. Придут на землю трудные для верующих дни и страдания, но Господь укрепит нас верою, что все Его обещания исполнятся. Он наполнит сердца наши миром Своим. Он непременно явится в чистой, блистательной славе Своей, водворяя мир и благоденствие на усталой нашей земле. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
2: Глава 5. «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву брадобреев возьми себе, и води их по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но и из этого еще возьми и брось в огонь и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь. Это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил с постановлениями моими нечестивее язычников и с уставами моими хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают. Поэтому так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас, поэтому так говорит Господь Бог: вот и я против тебя. Я сам и произведу среди тебя суд пред глазами язычников. И сделаю с тобой то, чего я никогда не делал и подобного чему впредь не буду делать, за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобой суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И свершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я Господь, говорил в ревности моей, когда свершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустыней и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого проходящего, и будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд в гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь, изрек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обещадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек это». Глава 6. «И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих. И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я,

и узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустыней и степью, от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь. Глава 7. И было ко мне слово Господа: «И ты, сын человеческий, скажи: так говорит Господь Бог: земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе. И пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог: беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобой гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть. Жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия. Ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Трубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их бессильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов».

0: зато и сделаю его нечистым для них. И отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое. И придут туда грабители и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов и завладеют домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира и не найдут. Беда пойдет за бедой и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Глава 8. И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны, у ворот жертвенника, тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор. И я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену. И вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, которые они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых вокруг живых существ, и всякие идолы дома Израилева, написанные на стенах вокруг. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафана, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной комнате своей. Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю эту. И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господнего, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, обратись, и увидишь еще большие мерзости. И ввел меня во внутренний двор дома Господнего. И вот у дверей храма Господнего, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господнему, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Глава 9. И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди них, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, и сказал им: оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: «О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля эта полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю эту, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилую. обращу поведение их на их голову». И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Пожалуйста, откройте Библию на книге «Притч Соломона». Мы с вами, как вы помните, подошли уже ко второй главе. Там были высказаны два предупреждения молодым людям, когда они начинают свою, так сказать, самостоятельную жизнь по этому жизненному пути. Первое связано с путями злого человека, со связями с ним и делами его. Это всегда составляет проблему для молодежи. Я вспоминаю один случай, когда один молодой человек, которому было 16 лет, оставил родной дом и поехал в большущий город, нашел работу на фабрике. Плохая компания окружила его там, и злые люди, конечно, содействовали тому, чтобы этот молодой человек затосковал по родному дому, по матери. В течение нескольких недель разлуки он очень страдал. Верующий проповедник Евангелия объяснил ему простой путь спасения, так как его сердце в этом большущем городе, наполненном многими и многими сотнями и тысячами людей, было пустым. И среди плохих людей его сердце осуждало. Дух Божий тревожил его. И вы знаете, этот молодой человек нашел мир Божий, обратившись ко Христу Иисусу. Никогда я не могу забыть слова, друзья, «злой человек» и пути его. Вы знаете, молодой человек должен остерегаться злого. Вторая опасность – это чужая жена. Или просто сказать яснее – это чужая женщина. Язычница, которая пришла в Израиль и вела распутную жизнь. Таких падших женщин из израильского народа обычно наказывали изгнанием за пределы родины к чужим народам. Они считались грешницами, как позже считались и мытари. Эту женщину, чужую, узнавали в Израиле. Она легко делалась блудницей, и ее не карали. Вы знаете, друзья, такие женщины существуют везде, можно сказать, почти в каждом большом городе сегодня во всем мире. Стих 16 указывает на то, чтобы «дабы спасти тебя от чужой». И стих 19 еще сильнее предупреждает и подчеркивает для молодого человека, что радость жизни и здоровье могут быть навсегда утеряны именно в связи с этими женщинами. В другом случае, я не забуду этого, друзья, доктор медицины поведал нашей группе молодежи, о чем мы не знали в то время, он прямо испугал нас и всех всеми этими заразительными вереническими болезнями. И вы знаете, я очень рад, что в молодости я слышал это предупреждение и повесть о опасности. Вы знаете, друзья радиослушатели, мы сегодня, как никогда раньше, живем среди большущей опасности. Через телевидение мы получаем страшные, страшные развратительные картины. Картины порнографии, картины полового разврата в семье, картины полового разврата на улице, проституция, гомосексуализм, лесбиянизм и всему тому подобное, слушатели. Сегодня для молодежи что-то происходит страшное. Это бомбардировка всеми этими разложениями в обществе приносит, конечно, большущий вред для молодежи. И мы должны научить наших детей с детства, что есть хорошо, что есть чисто, что есть благоразумно, что есть Слово Божье, что оно учит нас, друзья. Но приступим теперь к третьей главе этой книги притч. Опять эта глава начинается словами «Сын мой». Вы помните, что я уже говорил об этом, что «Сын мой» упоминается очень много раз в этой книге, имея в виду, конечно, и дочь, имея в виду, конечно, любого молодого человека. Следует помнить, что речь направлена к еврейской молодежи, но поучения эти, конечно, имеют громадное значение для каждого человека сегодня и вдоль всех веков, потому что Библия является Словом Божьим не только для того времени, но она является Словом навеки. Слово Божье никогда не пройдет, говорит сам Христос. И написано здесь так: «Заповеди мои да хранит сердце твое». Не есть ли, друзья, это удивительное выражение? Это нечто большее, нежели обязанность. Я много слышу об этом. Это наша обязанность, это моя христианская обязанность и так далее. Но, друзья радиослушатели, здесь речь идет не только о обязанности, а о поступках любви и послушания Богу. Исполнение, если говоря кратко и четко, здесь идет речь о исполнении воли Божьей, друзья. Не забывайте слов псалмопевца. «Слово Твое я сохранил в сердце моем, чтобы не грешить». Вы знаете, это замечательное место Священного Писания. «Слово Твое я сохранил в сердце моем, чтобы мне не грешить». Вы также помните, что мы говорили о молодом священнике Ездре древних времен, древних дней, который решил в сердце своем искать лица Божье, искать его уставов и справедливости. В наши дни, в особенности, необходимо заботиться о сердце и приготовлять его для Господа. Господь Иисус собрал своих учеников однажды в горнице в Иерусалиме. Помните, как Он учил и наставлял их со всей нежностью, дружественно и чудно, открывая им будущее. А также Он говорил им: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Слушатель уважаемый, если вы говорите, что любите Бога, соблюдайте заповеди Божьи. Заповеди Божьи находятся в Слове Божьем. Как вы сможете их исполнять или соблюдать, если вы не читаете, не знаете, не исследуете Священное Писание? Как? Поэтому, друзья, будем исследовать Писание, чтобы знать и исполнять, и соблюдать заповеди, слушатели. Но Иисус Христос идет еще дальше и говорит следующее: «А кто любит Меня, тот соблюдет Мое Слово. И Отец Мой возлюбит ли его, и мы придем к нему, и обитель сотворим у него». Так мы читаем в 14 главе Евангелия Иоанна. Итак, это не есть мой долг, друзья, только лишь мой долг творить волю Божью, а это любовь, любовь в сердце моем к Богу, которая побуждает меня говорить к вам по радио, например, о Его любви к вам и ко мне. Он – сеятель слов истины, и мы совершаем это дело с Ним. Я нахожусь много времени в этой комнатушке около микрофона, чтобы передать вам слова Его. Я люблю это совершать, я люблю это дело, потому что Господь мне положил это на сердце. И вы знаете, если мы любим Его, говорит Слово Божье, то мы будем соблюдать Слово Его. Слова эти слышал и Симон Петр, но он вскоре так неожиданно отрекся от него. Какая трагедия, друзья! Как это было ужасно! Но вот по воскресенье своем Господь Иисус на берегу озера рано утречком находит этих первых своих последователей, и он готовит для них пищу, огонь, чтобы они, изябшие и мокрые, обогрелись. Возможно, что Симон Петр боялся взглянуть даже Иисусу Христу в глаза, но Господь пристально посмотрел на него и спросил: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Он не упрекал его за отречение. Нет, друзья. Друзья мои, если вы любите его, то жизнь ваша будет радостнее и приятнее, духовно богаче, друзья. Задумаемся, все мы задумаемся, любим ли мы Господа, друзья. Мы должны спросить себя, любим ли мы Господа. Он любит нас, да. Некоторые слушатели писали мне и говорят: «Александр, скажите, нельзя ли сказать хотя бы раз, что кто-то любит нас?» Да, друзья, и я не раз уже говорил и буду повторять, что есть один, кто любит нас. Это Господь Иисус Христос. Он любит нас до того, что Сам положил Свою жизнь за нас на кресте Голгофском, чтобы мы имели прощение грехов. Друзья радиослушатели, Он любит нас. А теперь за нами стоит ответ, любим ли мы Его. И вот мы с вами подошли к 3-4 стихам из 3 главы притч Соломона, где говорится: «Милость и истина да не оставляют тебя, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Друзья, закон был дан через Моисея, но благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Благоволение – это благодать, это дар незаслуженный. Храните его в сердцах ваших, друзья, не разлучайтесь с ним никогда. А теперь я прихожу к стихам, которые верующие часто повторяют, когда свидетельствуют о Господе Иисусе Христе. Это стихи 5 и 6, где говорится: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Друзья, понимаем ли мы вполне, какое большое духовное богатство они содержат в себе, друзья? Понимаем ли мы эти слова? Апостол Павел побуждал своих молодых сотрудников изучать Слово Божье и быть достойными перед Ним. Итак, сказав об этом молодому человеку, о благоволении Божьем, он призывает его и говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Остановимся на этом кратенько, друзья. Я думаю, что это является серьезным наставлением и в то же самое время чудным обещанием, что Господь будет вести молодого человека по пути мира. Позже, в главе 28, в стихе 26, открывает он нам контраст этому. Написано там: «Надеющийся на сердце свое есть глупец». Недавно один человек сказал мне, что он давал совет молодому человеку по поводу опасности наркотиков. Он сказал ему: «Бог любит тебя, молодой человек». А тот ответил на эти добрые слова: «Я не нуждаюсь в Божьей любви. Я сам себя люблю и не нуждаюсь в надежде на Бога. Я надеюсь на самого себя. У меня сила. Зачем мне Бог?» Упомянутый нами стих, друзья, говорит ясно, что тот молодой человек был просто глупцом, слушатели. Но как чудно надеяться на Господа всем сердцем, целиком все вручая в Его руки. Сегодня мы в этом весьма нуждаемся. Я лично весьма часто встречаюсь с переживаниями, когда мне необходимо уединиться в тихом уголке, даже ожидая полета аэроплана. Иногда бывают опоздания по причине плохой погоды. Я не особенно люблю эти полеты, конечно, я думаю, никто не любит, но часто молюсь: «Господи, я уповаю на Тебя всем сердцем моим. Я хочу здесь найти покой и вполне надеяться на Тебя всем сердцем моим. Я хочу найти покой только в Тебе и найти эту надежду только в Тебе. Я нуждаюсь в Его руководстве, друзья. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Разум всегда может подвести нас, друзья. Мы должны надеяться только на Господа». Я должен признаться, что раньше я не вполне полагался на Господа, пока я не обнаружил, что я заболел. В самом деле, когда мы, друзья, начинаем болеть, когда в нас проявляется какая-то болезнь, мы чувствуем, что мы никто. И, начиная новый день, мы поднимаем взор к Богу, к небу, и начинаем славить Бога и говорить: «Боже, благодарю Тебя, что Ты даруешь мне еще один день». Является ли этот день солнечным или туманным, трудным или же нетрудным, я всегда хочу благодарить Его. Мы должны научиться благодарить Господа. Друзья мои, это искание милости Божьей взяло некоторое время в моей жизни, но как хорошо во всех путях наших познавать Господа. Да, неважно какой путь, во всех путях мы должны познавать Господа. Вы помните Нагорную проповедь Господа Иисуса? В ней Он сказал: «Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». Это удивительная вещь. Если вручите себя Богу и путь свой, то все совершится удивительным образом хорошо. Тело наше будет полно света. Вся наша жизнь в то время будет светла. Но мы пойдем чуть дальше, друзья. Это духовно богатая книга, не правда ли? И здесь страшенно много поучений. И вот мы читаем в 7 и 8 стихах: «Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла». Я думаю, что фактически надежда на Господа дает нам лучшее здоровье, друзья. Как чудно покоиться в Нем, а не в себе самом. Итак, будем удаляться от греха, от поступков, которые вредят духовной и телесной жизни. Кто-то сказал, и это очень верно, что чем дальше мы от Бога, тем больше мы во грехе. Чем ближе мы к Богу, тем яснее наша жизнь, светлее наша жизнь и благословений.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: «Библейское вещание BBN» и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Наша сегодняшняя история вдохновлена реальными историческими событиями, описанными в Священном Писании, в книге «Эсфирь», главах с 1 по 7. В те времена люди были тщеславны и горделивы, и совсем не стыдились этого. Однажды, выпив лишнего и изрядно опьянев, великий персидский царь Артаксеркс решил похвастаться перед гостями своим самым ценным достоянием – прекрасной царицей Астинь. Он попросил ее облачиться в царские одежды и предстать во всей красе перед вожделенными взглядами шумной мужской компании. К этому моменту гости выпили много вина, сытно поели и дали волю своим похотливым фантазиям, наблюдая за полуобнаженными танцовщицами. Согласно традиции, во время праздничных застолий царские особы женского пола вместе с женами всех приглашенных должны находиться в отдельном зале, чтобы не видеть разврата, царящего в мужских покоях. Именно поэтому просьба царя появиться перед гостями показалась царице Астинь не только оскорбительной, но и унизительной. Царица категорически отказалась удовлетворить требования царя, прекрасно осознавая, что ее действия повлекут за собой суровое наказание. Но какое именно наказание выберет царь, Астинь не знала. Ее отказ выполнить просьбу мужа мог повлечь за собой развод, физическое наказание и даже смертную казнь. Тем не менее, царица твердо стояла на своем. Упорство Астини привело к тому, что царь выгнал ее из дворца и начал поиски новой жены. Так во дворце появилась юная еврейская девушка, которая даже не думала о том, что вскоре станет новой царицей Персии. Можно ли назвать ее судьбу счастливой? Было ли ее восхождение на трон божественным предназначением? Давайте послушаем историю сердца юной царицы Эсфирь. Мы подумали, что будет правильно позволить нашим слушателям сделать свои собственные выводы. Решите сами, повезло Эсфирь или нет, улыбнулась ли ей судьба или, напротив, отвернулась от нее в тот момент, когда она стала царицей Персии.

0: Давай быстрее.
1: Пожалуйста, еще несколько минут.
0: Поторопись. У меня много дел, я должен идти.
1: Так, никому не рассказывай о своем наследии. Ни одна живая душа не должна узнать о том, что ты иудейка.
2: Я ничего не понимаю. Но я сохраню это в тайне, раз ты просишь меня об этом. Но ведь все знают о том, что ты еврей. Разве они не поймут, что если мы состоим в родстве, то это значит, что я тоже еврейка?
1: Доверься мне. Прежде всего, подружись со стражами. Через них мы сможем поддерживать связь. Без их помощи у нас не получится общаться. Пожалуйста, никогда не забывай о своих корнях, дитя мое. Никогда никому не рассказывай о том, кем я тебе прихожусь и как ты оказалась в Персии. Старайся говорить меньше. Прежде постарайся выслушать собеседника, а лишь после этого подумай, что тебе следует говорить в ответ. Всегда проси совета у мудрых, прежде чем решить, кому доверять, а кого сторониться. Всегда будь настороже. Больше наблюдай, меньше говори.
2: Да, Мордехай, я все поняла. Я люблю тебя так же, как дочь любит родного отца.
1: Эсфирь.
2: Ты всегда был добр ко мне. Я даже не знаю, увижусь ли с тобой вновь.
1: Ну.
2: Смогу ли я повидаться с моими родными и друзьями?
1: Ну, никогда не забывай все, что я тебе сказал. Эсфирь.
0: Все, ваше время истекло. Пойдем, я больше не могу ждать.
2: Прощай, прощай, Мордехай.
3: В тот день я попала совершенно в иной незнакомый мир. Моя жизнь изменилась навсегда. Я осознала, что больше никогда не смогу чувствовать себя свободной, у меня не будет права выбирать друзей, видеть моих родных. Моя жизнь больше никогда не будет такой, как раньше. То, что мне казалось нормальным, исчезло навсегда. Вместе с другими девушками я попала в особое место, приготовленное в царском дворце для будущих претенденток на царскую корону. Большинство из нас были очень напуганы. Мы горько плакали по ночам и больше всего на свете хотели вернуться домой. Некоторые девушки радовались самому простому – еде, новой одежде и чистому постельному белью, тому, чего у них никогда не было. Они открыто говорили о том, что в царском дворце им было гораздо лучше, чем в отчим доме. Я не могла себе представить, что очень многие люди в мире не знают, что такое любовь, счастье и забота о родных и близких. Я была благословлена заботливыми и любящими родными и друзьями. Круг моих знакомств ограничивался родственниками и друзьями синагоги. Только теперь я начинала понемногу понимать, о чем предупреждал меня мой двоюродный брат Мордехай. Я внимательно наблюдала за окружающими меня людьми, слушала и ждала. Каждый вечер и нередко в течение дня я просила Бога защитить меня, помочь мне и всегда быть рядом со мной. Я думаю, что не смогла бы выжить во дворце, если бы не постоянные молитвы.
4: Что здесь происходит? Прекратите! Немедленно прекратите! Прекратите это безобразие! Успокойтесь! Так, каждая из вас будет наказана! Такое поведение недопустимо!
5: Он умер? Может, он еще жив?
6: Он может говорить?
5: Это ты во всем виновата.
6: Нет, это ты виновата. Ты начала драку.
5: Нет, это была твоя затея.

0: Вам нужно нанести на рану мазь и, конечно, отдохнуть. Тогда все будет в полном порядке. Пожалуйста, постарайтесь встать на ноги. Я думаю, что у вас получится.
1: Ой, я скоро вернусь и разберусь с тем, что здесь произошло. Ой, как больно, Господи. А теперь все вы должны успокоиться и до моего возвращения. Ой, вести себя тише воды, ниже травы.

0: Зачем ты ему помогаешь? Ты что, не понимаешь, что тебя изобьют вместе со всеми остальными? Ты настолько глупа или просто притворяешься? Не пытайся очаровать его своими большими карими глазами, ведь он даже не мужчина.
1: Он упал и поранился. Я должна была оказать ему помощь. Если бы беда случилась с тобой, я поступила бы точно так же.
0: Да что ты говоришь? Вы только посмотрите, среди нас появилась истинная леди. Ты никогда не видел настоящую драку, не так ли? Ну что ж, готовься. Тебе предстоит увидеть и испытать то, чего ты не могла себе даже представить.
2: Она на самом деле не понимает. Ничего, скоро ее глаза откроются.
0: Может быть, пришла пора преподать тебе парочку уроков? Рано или поздно ты должна узнать, кто станет здесь настоящей хозяйкой. Тебе придется прислушиваться ко мне и выполнять все мои приказы, или...
3: Так, пойдем со мной.
1: Я? Да, господин.
3: Пойдем со мной. Ты была добра ко мне, а теперь позволь мне позаботиться о тебе.
1: Спасибо вам, господин. Я очень испугалась. На самом деле я не такая смелая, как мне хотелось бы казаться.
3: Я знаю, дитя мое, я знаю.

0: тот день моя жизнь снова изменилась, но на этот раз в лучшую сторону. Гигай предоставил мне отдельную комнату, где мне прислуживали 7 девушек-служанок. Буквально за минуту Гигай стал моим другом и благодетелем. Он заботился обо мне так же трепетно, как мой двоюродный брат Мардохей. У нас не было семей, и поэтому мы нуждались друг в друге. Я уверена, что сам Бог послал Гигая в мою жизнь. Он стал моим защитником, советником и близким другом. Я стала его протеже, его подопечной. Подобно скульптору, ваяющему шедевр, Гигай ваял из меня будущую царицу. Он многому меня научил, но самое главное, в моей жизни появился человек, которому я могла полностью доверять. Он знал о том, что я попросила одну из служанок связаться с моим двоюродным братом и названным отцом Мардохеем, и объяснил, как нам следует сделать это, не вызвав подозрения дворцовых стражников. Он лично заботился о процедурах притирания мировым маслом и ароматами. Так нас готовили к тому дню, когда царь Артаксеркс будет выбирать будущую царицу. Не успели мы оглянуться, как прошел год.
1: Эсфирь, я должен поговорить с тобой.
0: Да, господин.
1: Завтра тебя представят царю. Он готов выбрать новую царицу. Каждая претендентка имеет право войти в сокровищницу и выбрать любое украшение, которое наденет на встречу с царем. Каждая девушка имеет возможность войти в гардеробную комнату и выбрать новое платье.
0: Как же мне хочется увидеть украшения с драгоценными камнями и красивые изысканные наряды. Ты думаешь, я смогу выбрать для себя достойное платье, Гигай? Как много времени у меня будет?
1: Эсфирь, пожалуйста, позволь мне сделать этот выбор за тебя. Ты увидишь, что все девушки наденут много украшений, выберут платья, украшенные крупной вышивкой. Они будут похожи

0: ножевые блестящие украшения. Их движения будут стеснены весом золота и драгоценных камней. Позволь мне помочь тебе сделать правильный выбор.
1: Я все сделаю так, как ты скажешь. Чтобы не поддаться искушению, я останусь в этой комнате и подожду тебя здесь.
0: На тебе будет белое платье. Самое изящное платье в царской гардеробной. На шею ты наденешь нить жемчуга. В волосах будет одна заколка с жемчужинами. На запястьях мы наденем утонченные браслеты. На каждой руке будет по одному кольцу. На лодыжках и стопах украшений вообще не будет. Простая одежда будет подчеркивать твою природную красоту. Царь не сможет устоять. Он обязательно заметит твое изящество и грацию.
1: Я не сомневаюсь в твоих добрых намерениях и полностью доверяю твоему выбору.
0: Той косметики, которая нанесена на твое лицо сейчас, вот сейчас, вполне достаточно. Больше ничего не нужно добавлять. Запомни, что чем меньше косметики, тем лучше. Постарайся расслабиться, прими ванну с ароматами, ешь совсем немного, ну, что-нибудь. Утром ты должна встать пораньше. Когда ты будешь готова, я за тобой приду.
1: Я исполню все твои наставления, Гигай. Я сделала все так, как сказал Гигай. К моему великому удивлению, царь посмотрел на меня и улыбнулся. Возможно, это было элементарным проявлением любопытства или одобрения. Я не могла точно определить его эмоции. Тем не менее, я продолжала вести себя абсолютно уверенно, потому что понимала, что мой бог всегда рядом. Мардохей был уверен, что Ягве послал меня в царский дворец для особой цели, потому что мне следовало оставаться верной ему и смиренно выполнять план, который он уготовил для моей жизни, даже если я его не понимала и не одобряла. После того, как Артаксеркс избрал меня новой царицей, моя жизнь превратилась в бурный водоворот. У меня не оставалось ни единой свободной минуты. Однажды мне удалось предотвратить попытку цареубийства, когда мой двоюродный брат Мардохей случайно узнал о заговоре и смог заранее предупредить меня о надвигающейся опасности. Благодаря этому случаю я обрела особое уважение в глазах царя и его подданных. Я была по-настоящему счастлива. Меня окружала красота и роскошь царского дворца. Ко мне относились с любовью и уважением. Все было прекрасно до тех пор, пока я не узнала, что Мардохей ходит по городу во вретище, посыпав голову пеплом. Затем мне сообщили ужасающее известие. Царем был подписан новый закон, согласно которому все евреи подлежали уничтожению. Закон не щадил даже женщин, стариков и детей. В 13-й день 12-го месяца Адара всем евреям было суждено погибнуть. Право захватить их имущество являлось своего рода вознаграждением для победителей. Аман, доверенное лицо и советник царя, мог за одно мгновение стереть с лица земли целый народ. Мой названный отец Мардохей хотел, чтобы я остановила его зловещий план, но для этого я должна была набраться смелости и просить царя о милости. Почему я? Дорогой Господь, неужели в этом заключалась твоя цель? Неужели это и есть тот план, который ты уготовил для моей жизни? Поэтому ты позволил мне стать царицей. Мое сердце ныло в груди, душа стенала. Почему все это происходило? Как?

0: Рошан, пожалуйста, приведи Гигая. Поторопись, прошу тебя. Ты в этом абсолютно уверен, Гафах? Нет, нет, прости. Я не сомневаюсь в твоих словах. Но я не могу поверить в том, что это на самом деле происходит. Мой отец надеется на меня. Ну как я могу остановить этот ужас? Пойти к царю без приглашения. А если он откажется меня принять? Если он не прострет ко мне свой золотой скипетр, меня немедленно казнят. Мне нужно действовать, ну как? Дорогой Бог, что мне делать? Мне нужна твоя помощь, Господи. Конечно, Мардохей прав. Мое положение не может меня защитить. Если я погибну, то погибну. Если не сейчас, то чуть позже. Жизнь моего народа, как и моя жизнь, висит на волоске. Я должна что-то делать. Мне пора начинать действовать. Рошан! Я ведь попросила тебя привести Гигая. Он мне очень нужен. Он нужен мне немедленно. Ну ты что, не можешь выполнить самый простой приказ?
1: Моя госпожа, он сказал, что если придет к вам, то это вызовет подозрение, и вам придется отвечать на множество вопросов царской стражи. Он прислал своего друга Харбону, которому полностью доверяет. Вы можете поделиться своими проблемами с ним, а он расскажет о них Гигаю.
0: Харбона, я надеюсь, что могу вам полностью доверять. У меня нет другого выбора. Пожалуйста, передайте Гигаю. Скажите ему, что я должна встретиться с царем и просить его о том, чтобы он пощадил жизни иудеев, живущих в Сузах и других регионах Персии. Спросите его, как мне следует поступить. Мне нужен его совет. Пожалуйста. Передайте ему, что это дело не терпит отлагательств.
2: Моя царица, я готов ради вас пожертвовать своей жизнью. Да будет благословенна моя госпожа.
0: И... Да-да, спасибо. А теперь возвращайся, как только поговоришь с Гигаем.
3: Что все это значит? Неужели нас тоже убьют?
1: Чем мы можем помочь вам, госпожа? Я уверена, что Гигай даст вам добрый совет. Вы можете полностью довериться ему.
3: Мы всегда будем стоять на вашей стороне, госпожа.
2: Гигай говорит, что царю недавно донесли о том, что на востоке страны бушуют беспорядки. Он вне себя от ярости. Гигай уверен, что ваша попытка предстать перед царем в это время может закончиться трагично. Он предложил подождать несколько дней. Он будет внимательно наблюдать за происходящим и сообщит вам, когда настанет подходящее время.
0: Мы не будем напрасно тратить время. Скажите Мардохею, что ему следует пойти в Сузы и попросить всех иудеев поститься и молиться за меня 3 дня и 3 ночи. Мы со служанками также проведем это время в посте и молитве. Пусть Бог защитит всех нас и сохранит наши жизни. Пойди к Гигаю и передай ему благодарность. Скажи, что я очень по нему скучаю.
2: Будет исполнено, госпожа.
0: Следующие 3 дня мы со служанками провели в посте и молитвах. Мы молились о том, чтобы Бог дал мне верное направление и показал, что нужно делать. Мы молились о том, чтобы Артаксеркс принял меня и чтобы я нашла нужные слова и не боялась говорить с ним о том, что меня тревожит. Наконец, я надела на себя царские одежды, корону и украшения с драгоценными камнями, которые Артаксеркс дарил мне на свадьбу. Я должна была напомнить ему о том, что являюсь не только предметом гордости и источником удовольствия и страсти, но и царицей Персии и его законной женой. По дороге из моих покоев до тронного зала я насчитала 36 колонн. Это позволило мне успокоить нервы и привести в порядок мысли. Когда я проходила мимо храма поклонения, вход в который охраняли 2 статуи крылатых львов, я улыбнулась от осознания того, что мой Бог жив и может помочь мне в отличие от статуй, созданных искусными руками мастеров. Это вселило в меня еще большую уверенность, и я смело вошла в тронный зал. С моим появлением в зале воцарилась гробовая тишина. Смело направившись к трону, я слышала, как шелестит по полу шлейф моего платья. От страха мои служанки начали дрожать.
4: Посмотрите, в зал вошла царица. Что же будет делать царь? Я боюсь смотреть на это. О, она очень смелая. Что могло заставить ее рисковать жизнью?
5: Мы ожидаем вашего приказа, великий царь.
6: Подойди ко мне.
0: Прежде чем опустить глаза, я успела увидеть удивление на лице Артаксеркса. Получив разрешение царя, я смогла немного расслабиться и спокойно дошла до трона. Коснувшись простертого золотого скипетра, я на мгновение подняла глаза.
6: Царица Исфирь, о чем ты хотела меня просить? Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена.
0: Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя.
6: Немедленно пошлите за Аманом. Мы должны выполнить просьбу Исфири. Мы пойдем вместе с тобой. Должен признаться, что твое приглашение меня заинтриговало.
0: Не мешкая ни минуты, мы отправились в мои покои. По дороге мы непринужденно разговаривали о погоде. Казалось, что подобные прогулки были для моего мужа обычным делом. Ужин прошел в спокойной атмосфере. После нескольких бокалов вина царь вновь спросил меня, о чем я хотела его просить.
6: Итак, моя дорогая, в чем заключается твоя просьба? Если ты пожелаешь, я готов отдать тебе половину своего царства. Я внимательно тебя слушаю. Расскажи мне о своем желании.
0: Моя просьба: если царю благоугодно быть рядом со мной, то пусть завтра он вновь придет на пир, который я приготовлю для него. Завтра за ужином я открою царю свое сердце и расскажу о своем желании. И пусть Аман придет на пир вместе с царем и будет моим гостем. Спокойной ночи, мой господин. Пусть вам снятся сладкие сны. До завтра, мой царь. Спокойной ночи, Аман.
6: Очень хорошо. Мы обязательно придем. Я по-прежнему заинтригован. Надеюсь, что завтра ты поможешь мне разгадать эту загадку.

0: Госпожа, что с вами?
1: Госпожа упала в обморок.
0: Скорее, принесите вина.
1: Немедленно позовите царского лекаря.
0: Гафах, торопись.
2: А, что случилось?
0: Вы упали в обморок, госпожа. Гафах отнесет вас в ваши покои.
2: Нет, нет, мне уже гораздо лучше. Пожалуйста, помоги мне встать.
0: Почему вы не попросили царя о милости для своего народа? Почему вы засомневались?
2: Я почувствовала какую-то необычайную силу. Я была уверена, что это добрая сила, но когда они вышли из комнаты, я начала сомневаться. Я больше не была так уверена. Страх переполнил мое сердце. Мне нужно перебороть страх и поговорить с Тарем и Аманом. Я должна сделать это завтра. А теперь я прошу тебя, помоги мне встать. В тот вечер я очень долго не могла уснуть. Мой сон был чутким и тревожным. Мне снилось, как царские воины убивают всех моих родных и захватывают их дома. Я видела людей, с которыми каждый день встречалась на рыночной площади и в синагоге. По улицам текли реки крови. Старики, женщины и дети кричали и плакали. Я проснулась в холодном поту. Мое сердце бешено колотилось. Я была в панике. В висках стучало, голова раскалывалась. Положив пальцы на лоб, я попыталась перевести дыхание. Наконец, я сумела справиться со страхом и взяла себя в руки. Возможно, мною двигала ненависть к Аману и к его прихвостням. Я знала, что эта злоба поможет мне решиться на серьезный разговор с царем. Я поблагодарила Бога, Творца Вселенной, за то, что Он дал мне твердую волю и помог избавиться от страха и сомнений. Вновь обретенные силы могли прийти только от Господа. Я знала, что мой Небесный Отец благословляет меня. В тот же самый вечер Бог остановил зловещий план Амана, который собирался на следующий день казнить Мардохея. Царь Артаксеркс тоже долго не мог уснуть. Из-за бессонницы он попросил слуг прочесть ему памятную книгу дневных записей. В этой книге были записаны все знаменательные события, произошедшие в Персии за последние годы. Артаксеркс надеялся, что чтение скучной исторической книги навеет на него сон, но вместо этого он вспомнил историю о том, как Мардохей помог разоблачить покушение на цареубийство. Утром царь наградил Мардохея за самоотверженность и отвагу, разрушив тем самым планы Амана, который уже приготовил дерево вышиною в 50 локтей, на котором должны были повесить Мардохея. Узнав об этом, я еще больше успокоилась. Теперь я была готова пойти навстречу с царем. Ведь в этот вечер должна была решиться не только судьба моего народа, но и моя собственная судьба.
3: Итак, моя любимая жена, пожалуйста, поведай мне свое заветное желание. Я насладился пиром, который ты устроила в мою честь, и теперь я просто умираю от любопытства. Как я уже говорил тебе вчера, о чем бы ты меня ни попросила, я все тебе отдам, даже полцарства. Любая твоя просьба будет удовлетворена.
2: Моя просьба такова. Если бы я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будет дарованы мне жизнь моя по желанию моему, и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя.
3: Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так? Кто замыслил зло против царицы?
2: Враг и неприятель — это злобный Аман!
3: Что?
2: Отойди от меня сейчас же!
4: Нет, нет, нет, нет! О, моя царица, я просто упал! Прошу, поверьте мне, я споткнулся о подол своего плаща!
3: Как ты смеешь нападать на мою жену?
4: Нет, нет, нет.
3: У меня на глаза!
4: Позволит ли царь сказать?
3: Говори.
4: Вчера Аман приготовил дерево вышиной в 50 локтей, чтобы повесить вашего слугу Мардохея.
5: Дерево находится недалеко от его дома.
3: Повесьте Амана на нем. Быстро! Немедленно уведите его. Я больше никогда не хочу видеть этого человека.
2: Есфир поняла, что Бог избрал ее для того, чтобы с ее помощью спасти свой народ. Она отдала свою жизнь в руки Господа, позволив ему использовать ее для исполнения его великого плана. Подобно Есфире, мы с вами можем отдать свои жизни в руки Бога, чтобы Он мог использовать нас во славу своего Царствия. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Когда мы доверяем Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, когда отдаем Ему свои жизни и принимаем осознанное решение следовать за Ним, Бог прощает нам наши грехи и дарует вечную жизнь. Его Дух входит в наши сердца и помогает нам изо дня в день следовать за Иисусом. Бог хочет, чтобы мы возрастали в своей вере. Чтобы добиться духовного роста, нам следует проводить время в молитве. Мы должны пытаться жить без греха. Но если же все-таки согрешаем, нам следует немедленно прийти к Богу в молитве и попросить Его дать нам прощение. Нам следует просить Господа направлять каждый наш шаг. Мы также должны молиться за родных, друзей и других людей, которые нас окружают, не забывая о врагах и недругах. Нам следует каждый день читать Слово Божье. Библия – это книга, при помощи которой Бог общается со своими детьми. Слово Божье поможет нам укрепиться в вере и даст мудрость принимать правильные решения в повседневной жизни. –

грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада. С неизвестным для многих гимном, но скажу я вам, он очень яркий. Кто это? Сияющие, как звезды, представшие пред престолом царя и одетые в золотые венцы. Кто этот славный народ, поющий «Аллилуйя» и славящий небесного царя? Это старый гимн, знакомый немногим, но однажды ночью я начала его петь, когда мое внимание привлекла полная луна, вызвав в моем сердце восхищение и прославление. Луна была невероятно красива, и меня поразило необычное явление — огромное кольцо света вокруг луны. Луна буквально сияла, и этот свет, казалось, занимал четвертую часть всего небесного пространства. Я вообще-то немало знаю о звездах и понимаю, что светящееся кольцо является результатом преломления лучей света от капель воды. Но оно было настолько ярким, что мне захотелось узнать об этом еще больше. На следующий день я начала искать информацию и обнаружила, что слово «кольцо» происходит от латинского «корона», означающего «корона». Меня очень заинтриговал этот небольшой факт, потому что я вспомнила, что сказано о коронах в Библии. Венец – корона жизни. Неувядаемый венец – корона. Венец – корона праведности. И другое. Мне всегда было сложно представить золотые диадемы с драгоценными камнями как награды, которые Иисус будет раздавать своим последователям в день суда. Но потому что короны кажутся какими-то большими, тяжелыми, неудобными и земными. И вот я подумала, а может, эти короны будут подобны этим небесным светящимся кольцам, как нимбы, которые рисовали художники Средневековья над головами святых. Похоже, что в Даниила 12 главе 3 стихе подтверждается эта идея. Там написано: «Мудрые воссияют подобно сиянию небес, и те, кто ведет многих к праведности, подобно звездам во веки и веки». И еще. Филиппийцам 2 главе 15 стихе сказано так: «Вы, дети Божьи, сияете среди него, этого развращенного и злого поколения, как звезды в мире». Здесь опять идет посылание на корону, на сияние, на сходство со звездами небесными. Я считаю, что это восхитительно. Если читать о небесах в Библии, то мы везде видим свет, сияние. И, возможно, те, кто был наиболее близок к Богу, например, мученики, описанные в книге Откровения 6 главе 9 стихе, будут сиять наиболее ярко. Разве можно подойти к Богу еще ближе, чем быть у Его престола в самом ярком месте священного города, самой яркой точке Нового Иерусалима? В небесах те, кто будут находиться ближе всех к Господнему престолу, те, наверное, и будут сиять ярче всех. Это последователи Христа, которые с любовью положили на алтарь все ради Него. Один африканский пастор как-то сказал: «Это те, кто на земле довольствовались низким уровнем жизни, незначительной должностью, небольшими планами, стертыми коленями, неяркими мечтами, неясным видением, самопожертвованием и недостигнутыми целями. Ярче всех будут сиять те, которые любили больше всех и совершали труд в силе Божьей благодати». И если сказать вкратце, пусть ваша жизнь сияет, пусть она блестит неудержимой силой жертвенной любви и служения Иисусу. Это наилучший путь к тому, чтобы обрести венец.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе, в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Кому мы должны поклоняться? Вспоминаю один библейский рассказ о царе Навуходоносоре, когда тот издал указ, чтобы люди всей земли сходились в назначенное место для поклонения мертвому истукану, которого он изваял. Рассказывая об этом грандиозном событии, муж желаний Даниил пишет в книге Даниила, в 3 главе, во 2 стихе: «И послал царь собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведов, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана. Когда же все народы собрались, глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил великий царь Навуходоносор». Я думаю, что для каждого из нас не безинтересно узнать, что же все-таки стоит за этим физическим феноменом сверкающего золотом исполина. Несомненно, эта видимая часть языческого божества имеет за собой какие-то невидимые духовные корни. И хотя они тщательно замаскированы и сокрыты, именно та внутренняя, невидимая физическими глазами сила понуждает своих облаченных мирской властью слуг заставлять всех остальных кланяться видимым очертаниям кумира. Для того, чтобы лучше понять этот немаловажный вопрос, давайте вспомним тот момент, когда даже самому Господу Иисусу Христу эта невидимая часть, враг душ человеческих, предлагал все богатства мира только за один поклон. В Евангелии от Матфея мы читаем в 4 главе 8 и 9 стих: «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: „Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне“». В тот исторический момент нашему Спасителю предлагалась возможность поменять участь креста на все богатства мира за один поклон. Но он, с успехом победив искушение дьявола, говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». 10 стих 4 главы Евангелия от Матфея. Этот доблестный, победоносный ответ всецело отвечает на поставленный в начале вопрос: кому же мы должны поклоняться? Хотелось бы привести на память еще одну поучительную историю. Записана она в книге «Есфирь» и рассказывает о придворном Амане, которого возвеличил царь Артаксеркс. Он поставил седалище его выше всех князей, которые были у него. Весь народ и все служащие при дворе царя, и те, которые находились у царских ворот, обязаны были кланяться и падать ниц перед Аманом. Естественно, этот грозный указ выполнялся беспрекословно, ибо так приказал царь. Но вот был один среди этого великого множества иудей, который не кланялся и не падал ниц перед этим страшным и могущественным человеком. Когда Израиль, уклонившись на путь служения Ваалам и Астартам, оставил служение истинному Богу, Мардохей оказался твердым, как гранит, в деле засвидетельствования истины Божьей. Он спас Артаксерксу жизнь и подчинился его власти, в которой видел проявление воли Божьей, но в то же время не захотел преклониться перед амаликитянином Аманом. На чем основывался его поступок? На верности Богу. Своей непоколебимой верностью и бескомпромиссным подчинением всего себя Слову Божьему этот благословенный свидетель Божий достиг самых величайших вершин. Помнить и знать об этом особенно важно в наши дни, когда верность Богу принимает чисто условный характер. Именно для того, чтобы как можно лучше осветить эту истину и доказать важность ее значения, мы и приводим в пример тех мужей веры, в которых особенно ярко отразилась личная верность Богу. И чтобы ответить на мнимую странность такого поведения, давайте обратим свой взор к Священному Писанию. Читая эту вечную книгу, мы находим, что, поступая так, этот смелый муж руководствовался исключительно заповедью Бога. «Некогда Господь сказал народу израильскому через Моисея: „Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути,
и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». Такие слова записаны в книге Второзакония, 25 глава, с 17 по 19 стихи. Об этом же самом довольно строгом повелении мы читаем и в книге Исход, 17 глава. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти,

Будучи преданным Слову Господа, Мардохей не захотел оказать и малейшей почести тому, кто был амаликитянином. Это было немыслимо для всякого человека, имеющего искреннюю совесть и преданную веру в своего Создателя. Да и как мог верный израильтянин преклониться перед человеком, с которым сам Иегова Бог находился во вражде? Мардохей мог унизиться, когда к этому его располагала Божья воля. Он мог одеться во вретище, мог поститься и плакать перед дворцом царя в пепле о своем народе, но он даже и думать не смел о поступке, к которому не благоволил бы Господь, ведь преклонение перед Амманом для него было равно отречению от Господа. Мардохею было безразлично, что его обвинят в набожности или фарисействе, в гордости, в слепом упорстве или узости понятий. Вполне вероятно, что многие окружающие его нежелание воздать требуемые почести сильному владыке считали безумием. Но беспрекословное послушание Творцу миров сделало его крепче всех этих смущающих рассуждений. Верный воин живого Бога знал, что этот земной владыка был амаликитянином, и этого было вполне достаточно ему, чтобы устранить все лукавые наваждения с верного пути. Ничто не может освободить от послушания Слову Божьему. Мардохей мог бы, как делают многие из нас, возразить и сослаться, что повеление в отношении Амалика было дано очень давно, да еще и в придачу и не ему, а Моисею. Имея слабую волю и трусливый дух, он бы сказал: «Уже много воды утекло, да и порядки не те, что были раньше. Это Иисусу Навину нужно было сражаться с Амаликом. А мы что? Мы так ничтожны и слабы. Да и в придачу еще находимся в плену, поэтому не будем тратить напрасно жизнь свою. Мардохей, живи так, как живут все, и как подсказывают обстоятельства». Но Мардохей не стал колебаться духом и умом. Для него слова Бога, обращенные к народу Божьему, были делом не отвлеченным, а сугубо личным, потому что он принадлежал к израильскому народу не на словах, а на деле. И ему было достаточно знать, что Бог сказал: «Помни, как поступил Амалик с тобою, не забудь». Эти слова передавались из рода в род, из поколения в поколение, и теперь забудь об этом всем Мардохей? Нет. Преданного Богу израильтянина, который твердо знал, что вражда Господа с Амаликом не окончится, пока память о нем не изгладится из Поднебесной, могли повесить, но только не заставить преклониться перед врагом Господа. И задумал Аман повесить Мардохея и всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, истребить. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал он одежды свои и, возложив на себя вретище и пепел, вышел на середину города, взывая с воплем великим и горьким. И во всякой области и месте, куда только доходило грозное повеление царя, было большое сетование у иудеев. В то тревожное для народа израильского время пост, плач, вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. И Господь судил через царицу Есфирь разрушить этот злобный замысел врага Амана, обратив всеобщий плач в большое веселье. Не имея ни меча, ни власти, Мардохей одержал блестящую победу над славившимся богатством, великолепием и высоким положением амаликитянином, готовым сокрушить под своими ногами все семя Авраамова. Такую чудесную победу не смог одержать даже Саул, хотя и имел в своем распоряжении самых отборных воинов из 12 колен Израилевых. Аман был повешен на дереве, которое он приготовил для Мардохея, а сам Мардохей, читая мы в книге Есфирь в 8 главе, в 15 стихе, вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. С тех пор эти дни великой победы памятны и празднуемы во все роды у иудеев. Вот какие славные последствия влечет за собой верность только одного человека перед истинным Богом. Этот мужественный поступок служит прямым доказательством того, что личная верность в вопросе поклонения имеет огромное значение в глазах любящего Бога. Несмотря на колоссальное давление, которое создает исправно служащий своему хозяину мир, подобно Мардохею, у каждого из нас есть свободный выбор – пасть и поклониться Аману или нет. Вместе с Сидрахом, Месахом и Авдинаго мы всегда вольны сказать, возомнив,

Чему из себя Бога царю, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Книга Даниила, 3 глава, 17 и 18 стихи. Ведь написано в Евангелии от Матфея 4:10: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Железо испытывается огнем, а христианин – трудностями, искушениями и несчастными случаями. Золото испытывается огнем, а человек – переживанием. Испытания необходимы для выработки в нас твердости веры. Как огонь делает прочными минеральные окраски, и ветры способствуют величественному кедру глубже внедрять в почву свои корни, так и для нас испытание служит воспитательной силой. Мужественно встреченное испытание удваивает наши духовные силы и способности. Готовы ли вы, дорогие друзья, к тем испытаниям, которые встречаются у вас в жизни? Соединитесь с силой Господней через Слово Божие, и все испытания будут побеждены в молитве и в благодарности Богу. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Я внимательно прочитывал серию ваших статей под названием «Лицом к свету». У вас там есть глава «Что нужно?». На этот вопрос вы отвечаете просто – покаяние. Если ваши церкви состоят из таких, кто уже покаялся, то, положа руку на сердце, скажите, откуда в ваших рядах зависть, злоба, эгоизм и непримиримость?
3: Плохим людям, которых вы заметили в нашей среде, тоже нужно покаяние. Это не мой рецепт, так говорит Писание. Церковь не гарантирует, что все ее члены будут совершенными. Церковь зовет к этому, и слава Богу, не напрасно. И вообще человек был и остается несовершенным, даже верующим. Что же касается ответа на вопрос, что нам нужно, то к этому, что уже было сказано, надо добавить, нам нужно боговедение и богопознание. Это и будет истинным просвещением и воспитанием, к которому вы призываете. На этих позициях стоит и Евангельская Церковь. Знание о Боге и самого Бога приобретается принятием Слова Божия без искажения. Человеку надо освободиться от суеверий и предубеждений, от всего, что противоречит Писанию. Богопознание – это акт Святого Духа. Покаяние снимает вину греха, но не делает человека совершенным. Вот почему среди верующих вы заметили недостатки. Апостол Павел молился о тех, которые были запечатлены обетованным Святым Духом, чтобы Отец Славы дал им духа премудрости и откровения к познанию Его. Об этом и мы молимся.
2: Библия учит нас, что по воскресении мертвых все верующие будут иметь такое тело, какое имел Христос по воскресении Своем. Значит, выходит так, что все негры по воскресении станут белыми.
3: Если говорить о цвете кожи, то ведь и Христос не был белым. Восточные расы имеют смуглый цвет кожи. Но дело в том, что мы не знаем всех законов света, тем более тех законов, которые будут по воскресении мертвых, когда Христос будет солнцем для всех воскресших верующих. В настоящее время, например, науке известно, что в одном преломлении световых лучей в спектре негр может казаться белым, при другом белый может казаться черным. Вообще же нужно полагать, что по воскресении умерших цвет кожи не будет иметь особого значения. Да мы и не знаем, как будет выглядеть духовное воскресшее тело. Ссылка на слова «будем как он есть» вряд ли относится к внешнему виду, а скорее к другим духовным качествам. Советую окончательное выяснение этого вопроса оставить до воскресения. Главное – родиться свыше, обрести мир с Богом, чтобы быть удостоенным воскреснуть с Ним, воскреснуть в Нем, в Иисусе Христе.
2: Пилат сказал народу о Христе: «Не виновен я в крови праведника сего». Интересно знать, откуда Пилат узнал, что Христос праведник?
3: Вы помните, что жена Пилата просила мужа: «Не делай зла праведнику всему. Я много пострадала за него во сне». Можно вполне полагать, что в это свидетельство своей жены Пилат вполне поверил, но, к сожалению, не проявил свою веру на деле и потому погиб. Это еще раз подтверждает, что знание истины не спасает человека. Можно знать Евангелие наизусть и погибнуть. Пилат назвал Христа праведником и погиб, а Петр в трудную минуту отрекся от Христа и остался величайшим апостолом. Пилат ожесточил сердце, омыл руки водой. Это обрядовая религия. А Петр омылся слезами, покаялся, пришел ко Христу и получил прощение. Аллилуйя!
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии. Библия есть твердое основание, на котором человек должен строить свою жизнь. Лучшего основания нет. Все другое шатко. Слово Божье похоже на живое существо, на близкого отзывчивого друга. Библия отличается от человека тем, что то утешение, то руководство и указание, которое она дает, намного превышают все то, что может дать человек. Единственное объяснение этому заключается в том, что источник этой особенной жизненной силы не человеческий, а божественный. Обратимся к источнику, к Богу, и попросим у Него сегодня благодати и милости на нашу жизнь, чтобы мы могли каждый день и каждую минуту прославлять Его святое имя. Оставайтесь с нами.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иосиф сновидец.

Иаков поселился со своими сыновьями в своей родной стране Ханаан. Его родители, Исаак и Ревека, к тому времени давно уже умерли. Умерла и любимая его жена Рахиль. Сам Иаков стал старым человеком, а сыновья его выросли и стали взрослыми мужчинами. Только Иосиф и Вениамин были еще маленькими. Иаков любил Иосифа больше других сыновей и подарил ему красивую разноцветную одежду, которой не было у других братьев. Старшим братьям не нравилось, конечно, что Иосиф – любимец отца. Но больше всего они сердились на Иосифа за то, что он рассказывал отцу обо всех их проступках. Иосиф любил и почитал Бога. И однажды Бог рассказал Иосифу во сне, что он, Иосиф, будет царствовать над братьями и отцом. Когда Иосиф рассказал об этом сне, еще больше рассердились братья на него. Однажды Иосиф увидел другой сон и тоже рассказал его отцу и братьям. «Мне снилось, — рассказывал Иосиф, — что мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». Ох, как рассердились на него братья! «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» — спрашивали они насмешливо. Но еще больше рассердились братья, услышав о другом сне Иосифа, в котором он видел, как солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему. Ведь этот сон означал, что Иосиф станет главой над ними, что не только они, его братья, но и отец, и мать поклонятся Иосифу. Услышав об этом сне, даже старый Иосиф рассердился на своего любимого сына. А братья прозвали Иосифа сновидцем и очень хотели, чтобы с Иосифом что-нибудь случилось. «Как хорошо было бы, если бы он умер», — думали они. Однажды отец попросил Иосифа пойти узнать, не случилось ли что с его братьями и со стадами, которые те пасли. Братья далеко отошли от дома, ища хорошие пастбища для скота, и Иаков очень беспокоился. Иосиф сразу же отправился в дорогу, но на обычном месте ни братьев, ни овец не нашел. К счастью, в это время мимо проходил один пастух, который, увидев Иосифа в его красивой цветной одежде, спросил: «Что ты ищешь?» «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. Пастух знал, что братья Иосифа пошли на новое пастбище, и указал Иосифу дорогу. Братья сразу же увидели Иосифа, едва он появился на дороге. «Вон сновидец идет», — сказали они друг другу. «Давайте убьем его и бросим в какой-нибудь глубокий ров, а отцу скажем, что его растерзали в лесу дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Только старший брат Рувим не хотел убивать Иосифа. Он сказал братьям: «Давайте не будем убивать его, а просто бросим его в глубокую яму, и он там все равно умрет с голоду». Рувим надеялся, что ночью, когда братья уснут, он сможет вытащить Иосифа из ямы и вернуть его отцу. Братья не знали планов Рувима и согласились с его предложением. Как только Иосиф подошел к братьям, они схватили его, сорвали с него его красивую одежду и бросили его в яму. К счастью, в ней не было воды, но она была очень глубокой. Иосиф не мог сам из нее выбраться. Если никто ему не поможет, он умрет в этой глубокой яме от голода. А злые братья уселись за еду, и даже кусочка хлеба они не бросили Иосифу. Один только Рувим не стал есть вместе с остальными и отошел посмотреть, как пасутся овцы. В это время к братьям подошли люди, которые шли с караваном верблюдов в Египет. Это были богатые купцы, путешествовавшие из страны в страну и занимавшиеся торговлей. Один из братьев, Иуда, сказал остальным: «Зачем нам убивать Иосифа? Давайте лучше продадим его». Эта идея всем понравилась.
Братья быстро вытащили Иосифа из ямы и потащили его к купцам. «Не хотите ли вы купить его?» — спросили братья купцов. Купцам очень понравился Иосиф, и они купили его, заплатив деньги братьям. Затем они связали Иосифа веревкой, а конец веревки привязали к верблюду. Иосиф должен идти за верблюдом в чужую далекую страну Египет. Бедный Иосиф. Но Иосиф верил, что Бог не оставит его. Купцы уже давно ушли, когда вернулся Рувим. Он подошел к яме и увидел, что она пуста. Иосифа в ней больше не было. «Что же я скажу отцу? Я же старший и отвечаю за всех братьев и за Иосифа тоже», — подумал огорченный Рувим. «А если я скажу ему, что Иосиф пропал, он накажет меня». Но хитрые братья придумали, как обмануть отца. Быстро убили они овцу и вымазали одежду Иосифа в крови. Затем они позвали слугу, отдали ему одежду и приказали отнести ее отцу и рассказать, что Иосифа растерзали в лесу дикие звери. Увидев одежду любимого сына, которая была вся в крови, Иаков чуть не умер от горя. «Это одежда моего сына! Дикие звери растерзали его!» — плакал он. Иаков не знал, что Иосиф жив, что он привязан к верблюду и идет в Египет. А хитрые братья, вернувшись домой, сделали вид, что они тоже очень огорчены тем, что Иосиф погиб. Но это была неправда. Они обманули своего отца. А как же сны Иосифа? Неужели они не сбудутся? Конечно, они сбудутся.

По материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, утешение мое. Помнишь, как отнеслась Мария к известию ангела о том, что у нее будет сын, который наречется Сыном Всевышнего, потому что от Бога она получит его? Правильно, Мария поверила посланнику Божьему. Прошло время, и она родила сына, которого назвали Иисусом. Было это в Вифлееме. Этот город лежит в 7 километрах от Иерусалима. Когда наступило время посвятить младенца Господу, Мария с Иосифом и младенцем Иисусом пошли в Иерусалимский храм. И вот в храме они встретили старца Симеона, которому сам Бог сказал, что он не умрет, пока не увидит Христа, пришедшего в мир. Симеон увидел Марию с младенцем и сразу узнал его. Взял он Иисуса на руки и благословил Бога, что он исполнил обещание свое. Была там же в храме женщина лет 84, Анна, пророчица, вдова, которая постом и молитвой служила Богу. И она узнала в младенце Спасителя Христа и тоже прославила Бога. И Мария, и Симеон, и Анна поверили обещанию Бога дать миру Спасителя. И когда наступило время, они его узнали и утешились их сердца. Так всегда бывает, когда веришь и ждешь чего-нибудь, то по исполнении ожидаемого радость бывает огромная. Так и с нашей верой в Иисуса Христа. Иисус сказал, что своей смертью на кресте Он искупил нас от греха и примирил с Богом. Теперь всех, кто верит Ему и ждет Его второго пришествия, Он возьмет к себе на небо. Представляешь, какая это будет радость, когда то, во что мы с тобой верим, исполнится. Только Господь наш способен дать нам истинное утешение. Только Он может успокаивать нас во время ожидания чего-нибудь, потому что мы знаем, что Он верный. Что Он обещал, то Он и исполнит. Будем это помнить и, как сказал апостол Павел, утешать друг друга этими словами.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Передача для детей «Живой родник».
2: Мы рождены не для игры, а для того, чтобы сделать много. У каждого свои дары, не от родителей, от Бога. Бездарных в этом мире нет, как нет безухих и безглазых. Простейший дар – душевный свет. Тепло в словах, речах и фразах. Со светом и теплом любой утешить ближнего сумеет. Дар солнца высек голубой, в том, что оно всех щедро греет. А разве трудно нам пригреть хотя бы кого-нибудь на свете? Давайте пламенем гореть, чтоб быть у Бога на примете.

0: Здравствуйте, наши маленькие друзья! Вот мы снова в эфире и хотим поделиться с вами доброй новостью. На примере жизни пророков Божьих мы учимся послушанию голосу Господа, Его Слову. И поэтому для сегодняшней передачи мы взяли эпизод из книги пророка Иеремии. Иеремия был очень молод, когда Бог впервые заговорил с ним. Он был потрясен. Никогда раньше с ним не случалось ничего подобного. И Бог сказал ему:
1: «Я избрал тебя еще до твоего рождения. Ты будешь моим пророком. Через тебя я буду говорить с народом».
0: Иеремия был очень робок, и поэтому он ответил:
2: «Я не могу стать пророком. Я слишком молод. Да и вообще, я не знаю, о чем говорить».
1: «Не ты будешь говорить, а я. Я дам тебе слова, которые ты передашь народу».
0: В этот момент Иеремия почувствовал прикосновение пальцев к своим губам. Бог сказал Иеремии, что Он любит свой народ. Он возлюбил его с самого начала, когда избрал Авраама стать родоначальником нового народа.
1: «Но люди забывают обо мне. Они говорят, что любят меня, а сами поклоняются идолам, богам, сделанным из камня и дерева. Теперь ты будешь моим пророком. Ты должен сказать моему народу, чтобы он обратился ко мне, пока не поздно».
0: Иеремия повиновался воле Божьей. Бог сказал ему, чтобы он шел в Иерусалим к храму Божьему, где все могут услышать его. Он пошел к храму Божьему и начал свою проповедь.
3: «Бог говорит вам, что вы должны изменить вашу жизнь. Он говорит, что ваши дела ненавистны ему. И после этого вы идете в храм к Богу, вы не имеете права войти в храм, пока не измените вашу жизнь».
0: Люди слушали Иеремию, но они не хотели делать то, что говорил им Бог через пророка. Иеремия напомнил людям об обещании Бога, которое он дал Аврааму.
3: «Бог обещал хранить вас, если вы будете служить ему. Вы нарушили со своей стороны обет между вами и Богом, но Бог по-прежнему любит вас. Но Он не может исполнить свое обещание, если вы не измените свою жизнь».
0: Люди слушали пророка, но все-таки не хотели менять свою жизнь. Тогда Иеремия указал им на лавку горшечника неподалеку от храма.
3: «Посмотрите на этого гончара. Если горшок, который он делает, получается неправильной формы, что гончар делать с ним?»
0: В народе отвечали: «Он сомнет глину и начнет делать заново. Каждый знает это».
3: «Правильно, так знайте, что то же самое сделает Бог, если народ, который Он создал, пойдет по неправильному пути».
0: Все со вниманием слушали его. Бог велел Иеремии купить большой глиняный кувшин. Иеремия сказал народу:
3: «Так говорит Бог. Бог накажет вас, потому что вы не хотите жить послушанием Ему».
0: С этими словами он поднял кувшин над головой и с размаху разбил его оземь.
3: «Вот что сделает с вами Бог. Царь Вавилонский придет и разрушит этот город».
0: Люди в страхе смотрели на мелкие черепки от кувшина. Теперь уже никто не смог бы восстановить его. Толпа пришла в ярость. «По какому праву Иеремия выдает себя за пророка?» – кричали в толпе. «Пора его обуздать!» Им очень не нравилось слышать, что они поступают неправильно. Иеремия, хотя и был напуган взрывом ярости толпы, мужественно продолжал говорить к народу. Он проповедовал в храме, посылал послания к царю. Но все было тщетно. В конце концов, царь послал своих стражников, чтобы арестовать Иеремию. Стражники схватили его и бросили его в глубокий засохший колодец. В колодце было темно и сыро. Теперь Иеремия уже не мог говорить свои проповеди. Но у него был в городе друг. Он пошел к царю и сказал ему: «О, великий царь, прикажи освободить Иеремию из колодца. Враги уже окружили наш город, и Иеремия умрет в колодце с голоду. Разреши мне спасти его». Царь отдал приказ освободить Иеремию из колодца, и его вытащили оттуда и посадили в тюрьму. Но Бог исполнил то, о чем говорил с народом через Иеремию. Он решил наказать израильский народ. И вот однажды враги ворвались в Иерусалим. Они связали израильтян веревками и увели их в рабство, в Вавилон. Враги разрушили в городе дома и сожгли царский дворец. Божий храм превратился в груду камней. Лишь несколько человек остались в городе. Среди них был и Иеремия. Он был в глубокой скорби. Он печально смотрел на город, который когда-то был таким прекрасным. Теперь он был разрушен и пуст. И вспомнил Иеремия, как Бог говорил ему: «Иерусалим будет разграблен, и жители его станут пленниками. Но если народ мой научится слушать меня и повиноваться мне, я верну его обратно в Иерусалим». Бог еще любил свой народ, так что оставалась надежда.

Ребята, хотите ли вы полностью отдаться в руки Господа, так чтобы Он мог использовать вас для своей цели? Бог избрал Иеремию быть пророком еще до его рождения. И когда он стал юношей, Бог сказал ему о своем намерении. Иеремия немного смутился, услышав слова Бога, но он знал, что послушание Богу необходимо и очень важно, и он исполнил поручение Бога для него быть пророком, призывать людей к покаянию и указывать им путь истины. Ребята, Господь призвал каждого из нас быть Его свидетелями. Бог говорит к нам через Свое Слово, но нам нужно быть очень внимательными. Настройте ваш слух на небесную волну и послушайте. Бог желает употребить вас. Откликнитесь на Его зов, как это сделал Иеремия, и Он укажет вам, что вы должны делать.

Когда я вырасту большой и долго буду жить, я буду радостной душой Спасителю служить. Я, как Христов миссионер, поеду за моря, чтобы открыть спасение дверь забытым дикарям. Я понесу, Господень, свет туда, где тьма, где ночь. Хочу с начала юных лет страдающим помочь.

0: Вы только что прослушали передачу «Живой родник». В ней принимали участие Диана Варгунова, Славик Корниенко, Захар Мигидюк и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч, ребята!
0: Да благословит вас Бог!

В эфире BBM. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN. В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истины.